0: года противостоянию Кремля и парламента. Но во время митинга его участники стали критиковать нынешнюю российскую власть.
1: Они каждый день нам пишут законы, антинародные законы. Каждый день мы виноваты, каждый день с нас налоги, каждый день наши пенсии, каждый день судебные приставы, каждый день издеваются над нами, как хотят. Ну сколько вы хотите это еще продолжать? Вам не хочется, чтобы мы жили?
2: Власть народу, миру, мир! Власть народу, миру, мир! Власть народу, миру, мир!
0: Митингующие, а в основном это были сторонники КПРФ, называли итоги голосования в Госдуму нечестными. Во время акции присутствующие потребовали освобождения политзаключенных. По словам очевидцев, применение силы со стороны ОМОНа началось после того, как участники акции стали скандировать «Долой царя». Митингующие в Москве также требовали освободить ижевского активиста Дмитрия Морозова. Он добивался от властей разрешения проведения в своем городе митинга против фальсификации на выборах. 2 октября его задержали сотрудники ФСБ в Ижевске. А в день акции стало известно, что против него возбудили уголовное дело о хранении наркотиков. Глава московского молодежного отделения КПРФ Дарья Багина считает, что наркотики ему подбросили при обыске сами сотрудники ФСБ.
3: Я до сих пор не обладаю информацией, ни адвокат, ни его родственники, где конкретно он на данный момент находится, не подвергается ли он пыткам.
0: По словам очевидцев, сотрудники ОМОНа провели 2 волны задержаний. Около 60 участников митинга увезли в полицейские участки. По данным телеграм-канала «Осторожно новости», среди задержанных 26 человек из КПРФ и около 30 сторонников партии «Яблоко». Пресс-службе «Яблоко» позже сообщили, что не располагает информацией об участии членов своей партии в митинге. После подведения итогов выборов в Госдуму в нескольких российских городах активисты пытались согласовать акции против нарушений и фальсификации в ходе голосования. Однако власти отказывали в их проведении под разными предлогами. Исключением стал Сыктывкар, где на митинг, организованный местным отделением КПРФ, вышли около 100 человек.
4: Что было в предыдущие 2 года? У нас украли свободный интернет!
5: Ну а Дмитрия Морозова, о котором мы говорили в сюжете, суд отправил в следственный изолятор на 2 месяца. А мы сегодня говорим о красных линиях для недовольства и говорим об этом с политиком Михаилом Лобановым. Михаил, приветствую вас.
6: Да, здравствуйте. Меня, к сожалению, вас не видно. Если можно там включить, чтобы...
5: Ну, попросим коллег, здесь. Да. Все починим. Почему, по-вашему, согласованное мероприятие оказалось проблемой?
6: Ну, потому что власти, конечно, не хотели мероприятия, на котором будет подниматься тема нечестных выборов, фальсификации, свободы политзаключенных и вообще узурпации власти там, современным российским эстаблишментом, в частности, Путиным. Вот это должно по задумке силовиков, которые это согласовывали с верхушки КПРФ, быть просто ритуальным ежегодным мероприятием, на которых вспомнят тех людей из числа защитников Белого дома 93-го года, которые как бы были убиты и в самом Белом доме, и тех, которые отвезли на как бы, стадион, и которые подвергались там пыткам, и кажется, как бы по историческим версиям и расстрелам там, вот почтить память как бы, этих событий. Верхушка КПРФ, как мы видели на этом митинге, сделала все, чтобы протранслировать угодную сегодняшним российским властям повестку и по поводу войны, и по поводу остальных вопросов. Да. Но на акцию пришла молодежь, как, видимо, там часть, может быть, молодежь и комсомол КПРФ, из левых организаций, которые с КПРФ не связаны и стоят даже там на несколько других политических позициях, действительно более левых. Вот. И люди почувствовали возможность высказаться. Да? Раз акция согласована, полиция не разгоняет, и сказать о том, что их реально волнует. Да? То есть а молодежь волнует там не столько 93-й год. У них у многих, наверное, есть как бы позиция. Да? То есть, и, наверное, там как бы есть такой аспект, что это один из важных элементов. Этот расстрел Белого дома и репрессии, и убийство его защитников – это важный элемент того, как сворачивалась демократия в России, как бы почему нее не появилось, наряду с шоковыми неолиберальными реформами 90-х годов и приватизацией. Вот, но в реальности их волнует не только...

0: только эти вопросы истории, да, которые они своими глазами не видели, их волнует как бы то, что происходит на их глазах, да, потому что наверняка многие из них были наблюдателями или членами комиссий, так или иначе были связаны с этими выборами. Так или иначе они принимают участие в самых разных формах активности, они бы хотели выходить на митинги и протесты, свободно говорить о вещах, которые их волнуют, там, о социальной несправедливости, о трудовых правах, там, не знаю, о самых разных других вещах, но им это не дают, и вот они почувствовали, что есть площадка, где сейчас они могут высказаться на улице, и стали скандировать. Ну, а силовики отреагировали так, как реагировали.
1: Почему, на ваш взгляд, у КПРФ, как легальной партии, не получилось это недовольство как-то канализировать и аккуратно вывести? Получилось, что оно дошло до улицы?
0: Ну, потому что исторически задача КПРФ там, в 10-е годы как раз канализация недовольства, она как бы ей разрешала сделать уличные акции, да. То есть привычная верхушка КПРФ как бы роль, это что кому-то из структуры КПРФ поручается сделать митинг или формат встречи с депутатом, да, и позволить как бы людям собраться под КПРФными флагами, которые часть людей как бы отпугивают, как многие, некоторые активисты не готовы выступать с одной сцены с депутатами КПРФ, да, и соответственно, как бы провести такое мероприятие, люди выскажут свое недовольство, прокричат кричалки, скажут речи, и вот что дальше, это постепенно одна-две встречи, это так уляжет, традиционный формат, который властей устраивал. Но в текущих условиях военной операции силовики и власти перестраховываются, даже это как бы такой формат, как бы они не готовы предоставлять людям, и именно потому, что они от него отказались, то теперь как бы любая такая как бы возможность, когда у людей возникает надежда, что они без последствий для себя как бы могут высказаться, там, прийти к суду, к Верховному, да, как в случае с Яблоком, либо прийти на согласованную акцию КПРФ и как бы что-то прокричать там, как бы после того, как высказаться специальные организаторы потранслируют свою повестку, люди будут это использовать и, в общем, поделать с этим верхушка КПРФ, скорее всего, ничего не может. Вот. И люди будут дальше искать способы выразить свое несогласие с происходящим.
1: Но наверняка и государству нужно как-то найти способы, как разрешить людям, точнее, какие форматы можно придумать для людей, чтобы они могли свое недовольство высказать, но чтобы эта система не повредила. На ваш взгляд, где сейчас проходят эти красные линии? Что можно, а что нельзя?
0: Ну, мы видим, ну, вот, поскольку недавно, еще не так давно были так называемые выборы, в кавычках, что можно, что нельзя. Да? То есть, что власти сами создают, с одной стороны, создают такие искусственные организации, как «Новые люди», проект администрации президента, которым говорят, что вы можете вот, транслировать определенную повестку. Да? Вы можете в своих выступлениях там, говорить о свободе интернета. Вы можете касаться... даже где-то как бы им разрешали немножко там намекать на тему мира в 24-м году Дованкову. Вы можете критиковать какие-то отдельные аспекты, да, вы можете не быть провоенными, вот, и власти создают как бы эту ситуацию, подают как бы такой четкий сигнал либеральным блогерам, которые в принципе и сами-то не очень радикальные, не хотят глубоких изменений в России, как бы, а готовы потенциально договариваться с наследниками Путина, там, даже с нынешним эстеблишментом, и как бы откликаются на вот эту вот подачу. Вот смотрите, вам согласованная АП партия «Новые люди», которая не оппозиционная, но она как бы, вот, как бы немножко ближе к вам, да, в сторону такого правого либерализма, свободы рынка, не старается не поднимать многие острые социальные вопросы, потому что они противоречат вот этой как бы рыночной либеральной логике. Но вы можете агитировать за нее или за Дованкова как кандидата, уводить как бы в эту сторону, канализировать протестные настроения людей и как бы занимайтесь этим, да, и мы видим, что на этот крючок как бы много, ну не то, что много кто, но кто-то, даже в том числе самые крупные либеральные блогеры, они охотно клюют, как бы хватают его и агитируют свою аудиторию поступать точно так же. Вот, это один из каналов, да, безусловно, что мы видим, чем дальше, тем больше власти создают так называемые гонго-организации, да, То есть если раньше в России были много некоммерческих организаций, да, каких-то других структур, официальных, неофициальных, которые занимались важными социальными, там, экологическими проблемами, какими-то социальными проблемами, да, то дальше, уничтожая эту часть гражданского общества разными способами, власти создают свои собственные организации, которые якобы этими же проблемами занимаются, имеют щедрое финансирование, имеют карпланш делать как бы все, что захотят, но как бы пытаются, с одной стороны, выдавить активистов или людей, как бы, правозащитников, тех людей, кто реально как бы болеет за решение этих проблем и не поддерживает при этом зачастую текущий курс властей по общим вопросам или конкретно по вот этим частным вопросам, а с другой стороны, использовать эти гонго-организации для того, чтобы на международном уровне показывать поддержку российского режима со стороны вот правозащитников, занимающихся разными направлениями. Мы видим этого много, как бы, и это тоже вот такой способ канализировать протестные настроения, канализировать активности, потому что людей, которые раньше занимались какой-то темой, например, экологией, какими-то ее аспектами, они встают перед выбором. Либо они ничего больше не могут делать внутри России, и тогда им просто приходится, в общем, искать какую-то другую сферу деятельности, либо соглашаться участвовать в этих гонго-организациях, пытаясь там как бы для себя создать какое-то пространство, где они работают с людьми, делают какую-то позитивную деятельность и стараются поменьше отгородиться от той профанации, для которой как бы эти организации создавались. Ну, вот два конкретных примера.
1: А польза от этого есть? Я имею в виду не польза с точки зрения Кремля. Для Кремля я понимаю, для чего польза в таких организациях. Но если люди идут туда из хороших побуждений, к пользе какой-то реально это приводит?
0: Здесь идет большая дискуссия, да, то есть как бы мы видим в самых разных направлениях, что есть как бы люди с реальным опытом в данной сфере, которые считают, что какая-то польза есть и не видят для себя другого приложения, идут агитируют за это. Есть много людей, которые на это не соглашаются. Как бы мое видение, что скорее как бы пользы нету, но я не осуждаю тех отдельных людей, которые для себя находят там какое-то пространство и эксперименты, но очень важно, чтобы эти люди, соглашаясь для себя лично на это, они не легитимировали вот никак эти организации в целом, да, скорее даже как-то разоблачали хотя бы в личных разговорах и не пытались за собой затащить других активных людей из этой области или стигматизировать тех, кто не соглашается в этом участвовать.
1: Спасибо большое вам, Михаил. Политик Михаил Лобанов был с нами в эфире телеканала «Настоящее время» и «Радио Свобода». Мы говорили о том, как государство пытается канализировать протест и выпускать, в кавычках, выпускать пар. И давайте поговорим теперь о лидерах тех самых организаций, партий, которые должны этот протест как-то аккумулизировать, канализировать и выводить, чтобы не было никаких проблем. Что с ними происходит? Давайте посмотрим историю их взлета и падения.
2: Системная оппозиция в России за 20 лет почти не изменилась. КПРФ, ЛДПР и так называемые эсеры, которым позже добавились новые люди, яблоко, которое после 2003 года существует только в региональных парламентах. Парламентская оппозиция на главных голосованиях путинского правления шла в ногу с Единой Россией. Закон Димы Яковлева о запрете усыновления российских сирот гражданами США Дума приняла почти единогласно с оппозицией. Оккупацию Крыма тоже почти единогласно. Признание так называемых ДНР и ЛНР единогласно. И закон о фейках об армии тоже единогласно.
3: Вы знаете о том, что три языка в Крыме признаются государственными, в том числе и татарский. Я думаю, через короткое время даже то неверие, которое еще, может, у кого-то существовало, оно уйдет в прошлое. Мы сделаем все, чтобы все народы Крыма, там проживающие, чувствовали себя комфортно.
2: Когда-то настоящие оппозиции, и из них были разве что коммунисты. В 95-м и 99-м годах они выиграли выборы в Думу. Не дали Ельцину вернуть Черномырдина и чуть не устроили президенту импичмент. А Зюганов в 96-м во втором туре и вовсе получил 40% и чуть не стал президентом.
4: Господину Ельцину не удалось не только нас расколоть, но не удалось даже собрать вокруг себя ни одной политической организации.
2: С тех пор партия так и держится на Зюганове, а без него у коммунистов не выходят. Единственное новое лицо – Павел Грудинин, который нравился избирателям и в 2018 году занял второе место на президентских выборах, через три года снялся с выборов в Думу из-за якобы скрытых акций в офшоре. А 75-летний Николай Харитонов, который пошел на президентские выборы в 2024 году вместе вместо Зюганова набрал чуть больше 4%. Выходит, без Зюганова у коммунистов нет голосов. Но и с ним новых не прибавляется.
4: Что с интернетом водится? Говорил, и в том числе в больших кабинетах. Вы идете неверным путем. Все равно сейчас можно выйти в любую информацию. Вы не перекроете. Но почему Китай пошел по созданию своих сетей? От детей до старушек есть все, что они просят. Почему вы не хотите радио? Почему Лукашенко не перекрывает свои каналы, а развивает и дополняет?
2: Ставка на свободу интернета на последних выборах в Госдуму уперлась в стену. А самых громких коммунистов, которые могли завоевать молодой электорат, до выборов просто не допустили. Так с ними поступали и раньше. В 2021 году глава московской КПРФ Валерий Рашкин вывел людей на Пушкинскую площадь против итогов электронного голосования. А через месяц его остановили в Саратовской области с тушей лося в машине. Рашкин признался, что застрелил лося сам. Получил 3 года условно и лишился мандата. В этом году политика и блогера Николая Бондаренко сняли с выборов за портрет Навального в Телеграм-канале, который, по словам Бондаренко, ему даже не принадлежит.
5: А когда люди сидят на печи и ждут, что волшебным образом за них кто-то эту ситуацию поменяет, это всегда в истории заканчивалось только лишь одним печальным результатом.
2: А депутата Михаила Матвеева, который в феврале 22 года призвал Кремль остановить вторжение, суд снял с выборов за шрифты Microsoft и чужие фотографии на предвыборном сайте. Бюллетень его вернули только на апелляции.
6: Мы завалим исками всю страну. Я обращусь ко всем своим сторонникам по всей стране, ко всем кандидатам от нашей партии, от других партий, чтобы они подавали иски о снятии кандидатов «Единой России», у которых есть соцсети, и которые в этих соцсетях что-либо пишут и какие-либо иллюстрации используют. Причем неважно, была ли эта иллюстрация сделана 20 лет назад или 30 лет назад и так далее.
2: Если коммунистов власть чистит точечно, то «Яблоко» единственную антивоенную партию убрала с выборов в Госдуму целиком. И сделала это руками самой системной оппозиции. По жалобе из партии «Родина». Помимо этого, лидер «Справедливой России» Сергей Миронов призвал Минюст и Генпрокуратуру к «Яблоку» присмотреться.
7: Чувствую себя хорошо, а пока, к сожалению, вынужден оставаться в больнице. Но я постоянно на связи.
2: Сам Миронов при этом до конца кампании не дошел. В конце августа он объявил, что пропускает дебаты и поездки по регионам из-за небольшой травмы, полученной на Алтае. Какой именно, так и не сказал. И с тех пор публично почти не появляется. Его партия еле переползла через 5-процентный барьер. Причем новая газета «Европа» обнаружила, что московские избиркомы в последний момент перекладывали голоса «Единой России» эсерам и коммунистам. А на пресс-конференции после выборов первому зампреду партии Александру Бабакову пришлось заверять журналистов, что состояние Миронова, цитата, более чем адекватное.
1: Ну, мы продолжаем разговор о красных линиях для недовольства. Теперь с политологом Русланом Айсиным. Руслан, здравствуйте.
8: Приветствую вас.
1: Я хочу вернуться к митингу КПРФ, с которого мы начинали наш эфир, и 60 человек, задержанные в Москве. На ваш взгляд, о чем, какой сигнал это дает системной партии?
8: Вообще, надо прекрасно понимать, что понятие системной-несистемной партии сейчас практически уходит в небытие. И несистемные партии, по сути говоря, они отброшены в нелегальное поле, в экстремистское или террористическое, но это по определению российских властей. Поэтому остаются лишь те, кому дозволено вести политическую деятельность, но в определенных рамках. В эти рамки пытались загнать и КПРФ. Они когда-то входят, иной раз выходят, потому что нужно, понятное дело, протестовать, потому что это часть политической культуры коммунистической партии, уличная активность, протестная активность. Но хорошо известно, что очень часто лидеры партии, в том числе Геннадий Андреевич Зюганов, многолетний руководитель, бессменный руководитель партии, он постепенно и очень грамотно эти протесты сливал. Он делал такие громкие заявления, но дальше этих заявлений никуда не уходило. Поэтому он и находится на плаву. Поэтому этот человек, который, в общем, не раз и не два чистил партийные ряды. Ну, на моей памяти только раз 5 проходили чистки. Но при этом на низовом уровне есть недовольство. И самим Зюгановым, и, естественно, политикой властей в целом. И так или иначе, но они выходят, протестуют, да, не протестуют с так называемых патриотических позиций. Потому что по-другому протестовать сейчас практически невозможно. В противном случае есть вероятность получить какую-нибудь нехорошую статью, коих сейчас нашпиговали и напринимали в огромном количестве. Поэтому вот с патриотических позиций, как говорится, критика справа. Вот эта вот критика справа, она еще как бы удерживает КПРФ на плаву. То есть это идея социальной справедливости, конечно, чуть влево ее отбрасывает. Но в целом патриотизм необходим, значит, возврата к неким советским принципам управления, сталинизм и вот это все. Есть, понятное дело, что определенная прослойка, прежде всего возрастная и социальная категория людей, которые поддерживают КПРФ. Но некоторое время назад, опять-таки известно, как люди, которые молодые, в том числе, имеют протестную позицию, протестное настроение, они поддерживали КПРФ лишь по причине того, что эта партия каким-то образом противостоит Единой России. Главное, не за Единую Россию. Яблоко сняли, ну, практически не осталось там адекватных партий, которые бы более или менее противостояли вертикали власти. Ну, со всеми соответствующими оговорками. Поэтому, как я думаю, для Кремля очень важно удержать КПРФ в определенных рамках, так как они понимают, что туда уходят люди, которые недовольны режимом.
1: Потеряли связь мы с политологом Русланом Асиным. Сейчас мы его присоединим к нашему эфиру. Пожалуйста, оставайтесь. И я напомню, что мы рассказываем о том, как канализирует власть протест и люди, которые выходят на улицу с лозунгами, которые не соответствуют тому, что заявлено в официальных лозунгах партии. Что тогда происходит и чревато ли это чем-то системным партиям, которые выводят людей на в кавычках протесты. Об этом мы говорим с политологом. И также интересный момент, особенность, скорее, этих выборов. Рано еще говорить о какой-то тенденции, но все же, на ваше суждение, есть два дела. Специалисты, люди, знакомые с делом, еще суды не прошлись, не закончились, но есть предположение, что дело все-таки политическое. Я вспоминаю дело Дмитрия Морозова, которого отправили на 2 месяца в СИЗО, как сегодня в программе говорили, и почему-то статьи, которые вменяют не политические, статьи не связанные с какой-то идеологией, но они наркотические. То есть как будто бы из обычного криминального мира. То есть есть два уголовных дела, связанные с выборами. Я не говорю, что там связь прямая, но они вокруг после выборов. Это Александр Кынев и Дмитрий Морозов. И вот этот вопрос хочу адресовать Руслану Асину, которого переподключили мои коллеги. Руслан, я тут зрителям рассказываю, что вокруг выборов, недавно закончившихся, есть два дела. Рано еще говорить о какой-то тенденции, но видно, что против политолога Александра Кынева, против активиста, который подавал заявки на проведение митингов, Дмитрия Морозова, приходят силовики, и сейчас над ними статьи о наркотиках, которые не связаны никак с идеологией. Почему? Ведь есть же полным-полно статей, которые связаны с идеологическими делами. Фейки, госизмена, что угодно. Но почему именно такой выбор? Здесь есть какое-то качественное изменение?
8: Судя по всему, кто-то в силовом корпусе принял решение о том, чтобы эти люди не были в политическом смысле отмечены как страдальцы. И им шьют вот эти вот страшные статьи наркотические, которые должны вызвать у людей, у общественности или недоверие, или же пренебрежение к этим людям, что на самом деле они никакие не политические, не гражданские активисты, а просто-напросто люди, которые вот, занимаются противоправными действиями и просто употребляют запрещенные наркотические средства, а еще их пытались сбыть. Ну, то есть идея достаточно понятная, очернить этих людей, дабы они представали в глазах людей как вот какие-то страшные, выражаясь и криминальным языком, наркобарыги. Я думаю, это очень плохая тенденция, и если таковая будет, а мы знаем, что вот по делу Голунова, например, да, вот эти вот наркотические статьи, они применялись, но они не применялись, во-первых, так массово, и они не были связаны как бы со сбытом. А здесь, конечно, иной уровень, подразумевающий сразу там от 10 лет заключения свободы.
1: Можно ли это воспринимать поэтому... как сигнал от силовиков, что все, мы с вами больше в политические игры не играем?
8: Я думаю, что да. Я думаю, это есть тот сигнал, что если вы будете рыпаться и что-то пытаться, ну, даже вот в рамках закона делать, то мы будем применять к вам самые жесткие меры. Никаких административок и никаких сигналов. Только так и никак иначе.
1: Висит ли юридический дамоклов меч над лидерами системных? Я понимаю, вам не нравится этот термин, но я, чтобы зрители понимали, я говорю о лидерах так называемых партий. Над ними висит ли подобный юридический дамоклов меч? Я не говорю обязательно про наркотические статьи. Я, например, вот статья о коррупции, проект пишет, что на самолетах летают по 36 тысяч долларов за вылет, а зарплата депутата не соответствует. Им есть какой-то сигнал?
8: Ну, эти папочки есть, конечно. Я помню, как в отношении Зюганова раскручивалось дело, что один из его зятьев имел банк на Кипре, и, в общем, начали копать-копать. После этого Зюганов как-то так притих на некоторое время. То есть на всех, конечно, папочки есть, это очевидно. И все они, люди, в общем, опытные и в политическом смысле прожженные, отчетливо осознают, что шаг вправо, шаг влево будет расцениваться как провокация. Поэтому все заявления или какие-то действия такого необычного, несистемного характера, скорее всего, будут согласовываться. Никто не хочет подставляться. Ну, понятное дело, что санеров там уже нет.
1: Да, спасибо большое, Руслан. Руслан Айсин, политолог, был с нами в эфире. Говорили о красных линиях для системных разрешенных оппозиционеров.

0: Говорит Радио Свобода.
1: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
0: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
0: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
1: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
0: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
1: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
0: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
2: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.

0: Здравствуйте! В эфире программа «Свободный разговор». У микрофона Мумин Шакир. 24 сентября Минфин внес в правительство проект бюджета на 2027-2029 годы и предложил расширить прогрессивное налогообложение пассивных доходов, включая проценты по вкладам, а также ввести НДС 22% на трансграничные интернет-покупки. О том, как Кремль и правительство будут искать дополнительные деньги на войну, мы поговорим с экономистом Дмитрием Некрасовым.
1: Дмитрий, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Силуанов говорит, самое главное сейчас задача обороны, задачи фронта. Дефицит бюджета уже может достигнуть 3% ВВП вместо запланированных 1,6. Скажите, бюджет страдает только из-за войны?
2: Ну, если мы говорим про бюджет текущего года, ну, во-первых, мы же не видим, у нас нет разбивки расходов по месяцам. Мы там знаем за прошлый год разбивку, поэтому не знаем. В целом, надо полагать, что из-за войны, ну, цифр-то у меня нет. В общем-то, если так посмотреть на бюджет этого года, то есть явное перевыполнение по внутренним нефтегазовым доходам. Привет всем тем, кто год назад рассказывал, что повышение НДС приведет к падению сборов по нему. Вот НДС вырос там на 27% или что-то в этом роде. Есть как-то не парадоксально некоторый недобор по нефтегазовым доходам. То есть до сих пор план еще не догнали. И причина здесь в основном, конечно, демпфер. Ну, то есть российское правительство возвращает нефтяникам довольно много денег, компенсируя разницу на цены на бензин и дизель между внутренними и внешними. И, соответственно, чем выше внешние цены, сейчас они высокие, тем больше это демпфер, и он, видимо, там съел все нефтегазовые доходы, поэтому до сих пор по нефтегазовым доходам недобор, но в целом по доходам, ну, бюджет, ну, как бы, вот, по доходам бюджет сейчас собрал даже больше, ну, короче, около того, что должен был собрать по плану, и, видимо, там, по году даже, может быть, чуть-чуть будет больше, чем должен был собрать по плану, ну, короче, около, а дефицит вдвое больше. Ну, несложно догадаться, что выросли расходы. Я не знаю, какие еще расходы могли вырасти, кроме военных. Ну, не видно, по крайней мере, тех расходов, которые могли вырасти, кроме военных. Поэтому, да, в целом мы можем косвенно говорить, что в этом году основная проблема – это рост военных расходов. Однако цифр у меня никаких нет, я не могу их вот вам, ну, их не публикуют. Будет хорошо, если погоду опубликуют.
1: Ну хорошо, 3% ВВП – это катастрофа, караул или это вполне допустимая погрешность?
2: Ну, во-первых, я не очень понимаю, как получилось 3. Хотя да, ну да, 3% ВВП, да, ну допустим. Сейчас еще доберут, погоду будет, да, плюс-минус 3. Да нет, но это в принципе, ну если брать там какой-нибудь уровень развитых стран, то в общем-то это там в 2 раза меньше дефицит, чем во Франции или в США. Ну и в целом это, ну, наверное, у половины стран ОЭСР развитых дефицит будет больше. Но для России, да, мы привыкли к совершенно другим бюджетам. То есть, в принципе, 3% дефицита, ну, такое, больше такого мы видели только в отдельные годы, типа 2009-го, там, когда еще были, ну, понятно, ковидного. Ну, то есть, что-то вот такого, да, это для России в целом много, но по мировым меркам это как раз скорее такой нормальный средний уровень.
1: Минфин снова ищет деньги у населения и бизнеса. Теперь предлагается включить проценты по вкладам и другие пассивные доходы в прогрессивную шкалу до 22%. Вот скажите, кто больше всего заплатит за войну?
2: Подождите, если мы рассматриваем то конкретное повышение налогов, про которое мы сейчас говорим, то за него заплатят условные, ну там, не знаю, 5, даже меньше, 4. 3 с чем-то процента наиболее богатых россиян. Ну, в основном, да, за некоторыми исключениями. Ну, хорошо, 3% заплатит большую часть, а еще там 12, там еще какую-то часть, 15. Но это же вот именно это повышение налогов, если мы говорим конкретно про НДФЛ, про который вы сейчас обозначили, оно, в общем-то, по масштабам далеко не самое большое. Вот много денег они собрали с повышения НДС в прошлом году, да? Ну, с начала этого года. За это заплатили все в масштабах своих расходов. То есть все россияне в конечном итоге стали там условно на 2%, процентов при всей условности этого дороже покупать все в магазинах. Соответственно, ну, и это гораздо больше по масштабу налог, в разы больше, чем повышение НДФЛ. Ну, то есть масштаб выигрыша от повышения НДС, он кратно больше, чем те деньги, которые сейчас будут собраны с НДФЛ. Ну, там же, на самом деле, в этой истории, там же не только НДФЛ, там есть другие инновации. Вот по обычным людям скорее ударит история про НДС на трансграничные покупки в магазинах, ну, в смысле, этих маркетплейсах иностранных, ну, вообще во всех маркетплейсах, по большому счету. Причем сразу до 22%. То есть на 22% увеличивается стоимость, по большому счету, импортных любых вещей, которые вы заказываете извне, да, и плюс еще 100 рублей сверху за каждую покупку, что для покупки на небольшую сумму может быть и... В смысле, на большую сумму может быть и незаметно, а если вы там на 2000 что-то купили за раз, то 100 рублей это достаточно прилично. Это, да, это ударит по широкому кругу людей, хотя как раз вот этот вот налог, в отличие от многого другого, он... Тут скорее Россия догоняет. То есть это вот всю вот этот НДС на трансграничные покупки в маркетплейсах, его все ввели и в ЕС, и в Англии, там, в Австралии, Новой Зеландии. Короче, везде из развитых стран, где есть НДС, его ввели сразу в ковид, там, в 2020 или 2021 году. То есть тут скорее удивительно, что в России его так долго не вводили. И, в общем-то, даже этот сбор, вот, типа 100, там, часто аналогично обсуждается, там, 3 евро с разовый сбор с каждой посылки в Европе обсуждается, еще не принят, но тоже обсуждается. То есть это вполне в рамках мировых тенденций. Здесь-то скорее удивительно, что его поздно ввели. Но этот как раз налог, он скорее затронет там, ну, низкодоходные слои. Ну, то есть, короче говоря, он затронет всех. Все же покупают на маркетплейсах что-то. Ну, вот всех и затронет. То есть у вас на маркетплейсах продукция подорожает.
1: Ну, это да. То, что это покупает ширпотреб и электроника, ну и так далее по списку. Скажите, а каковы реальные масштабы оттока капитала и золотых резервов из России сегодня? И какие каналы вывоза остаются ключевыми?
2: Ну, про золотые резервы я даже не знаю. Мне казалось, что резервы Центрального банка растут. Я, конечно, не смотрю их там каждую неделю, но в целом-то по тенденции мы не видим, что они снижаются. Они скорее растут всю войну, там, плюс-минус. Ну, один раз что-то арестовали, да, там, не что-то, а много. А дальше-то, в общем, в основном был рост. Но я за последний месяц там динамику не помню. Что касается оттока капитала в целом... Ну, давайте рассуждать здраво. Так, у нас вот, ну, как бы, есть торговля. Торговля имеет профицит, ну, допустим, 40 миллиардов долларов. Больше продали, чем купили за вот там первые полгода этого года. Ну, порядок цифр такой. Может больше даже чуть. Ну, короче, несколько десятков миллиардов долларов. Меньше, чем было раньше, но десятки миллиардов. Ну, если у нас... Продали за границу больше, чем купили импорта. И при этом резервы, ну, они же растут, но крайне незначительно, там все это незначительные колебания. Резервы там, ну, по сути, особо не изменились, значит, эти 60 миллиардов вывезли. Точка. Без вариантов, да? То есть мы можем, в принципе, отток капитала считать обратным счетом. Ну, у нас есть небольшое количество параметров. Понятно, что там, как сказать, дальше надо разбираться, что вот из этих там 60 миллиардов было заплачено в погашение старых долгов настоящим иностранцам, что было заплачено на то, чтобы купить у этих иностранцев, которые уходят из России, ну, допустим, бизнес в России, и это тоже отток капитала, как вы понимаете, да, а что конкретные россияне вывезли, там, богатые россияне просто вывезли в офшоры для того, чтобы, там, на всякий случай. Это будут разные виды оттока, но все это отток. То есть неважно, что у вас происходит, у вас уходит Ашан, ну, его там заставляют уйти, допустим, а вы ему что-то платите, а вы ему что-то заплатите. Не конкретно Ашану сейчас, но в целом предыдущим там много кому платите. Это одна история, да. Вы можете погасить, ну, и, в общем-то, долги-то всю дорогу с начала войны внешние они сокращаются, потому что никто же долг внешний не дает, поэтому их гасят. Вот вы загасили долги, но это тоже отток капитала, по большому счету. Вот. Ну, то есть типы оттока могут отличаться, а размер оттока мы можем достаточно четко видеть. Вот у нас есть сальдо платежного баланса. Ну, там оно несколько сложнее, чем просто торговля. Но туда еще там входят переводы гастарбайтеров, там, ну, разные, да. Но вот у вас есть, продали, купили, если очень просто. И поскольку продаем мы всегда больше, чем покупаем, есть эта разница. И надо понимать, что эту разницу, она, по сути, и уходит. Потому что сумма должна давать ноль. То есть если вы продаете продаете больше, чем покупаете, то разница она должна либо оседать в резервах, либо уходить из страны. Иначе, ну, либо оседать на руках у населения в валюте, но этого у нас уже давно нет такой истории. Да? Соответственно, ну вот это масштаб, мы его можем достаточно четко определить.
1: Скажите, а вот золотые слитки вывозят из России и говорят, что очень много. Вы можете прийти в Сбербанк, купить плитку и вывезти ее за рубеж.
2: В смысле, зачем покупать плитку в Сбербанке, чтобы вывезти ее за рубеж? Тут... Итак, Россия – один из крупнейших экспортеров золота в мире. Россия активно, ну, то есть огромное количество золотодобывающих компаний. Золото действительно везут, массово везут там, через Армению. У нас, благодаря санкциям, Армения стала одним из крупнейших экспортеров золота в мире, почти не добывая золото сама. Да, из России вывозят золотые слитки. Но это не значит, что их вывозят из резерва Центрального банка. Россия, я сейчас вот не скажу по памяти, но там в первой пятерке точно, а может быть даже какая-нибудь третья в мире по добыче золота. Одна из крупнейших стран по добыче золота. Золото вообще, если брать с учетом роста цен на золото, вот у нас там какой-то год прошлый, по-моему, когда были плохие цены на нефть, там значительная часть провала экспорта по нефти, она компенсировалась ростом экспорта по золоту, которое там росло и по этому, стоимости. То есть тут же вопрос еще не только в объемах, но и в стоимости. Но и в объемах. Да, ситуация изменилась в каком плане? Что вот в период, когда денег было немерено и войны не было, был период, когда все золото, которое добывалось в России, Центральный банк тупо покупал свои резервы. В течение лет 10...

0: И же наличка же
1: тоже
0: убыль.
1: Человек, подождите, мы сейчас о чем говорим?
0: Мы говорим о том, что идет бегство капитала по всем фронтам. Вы объяснили, что это золото, это есть еще, кстати, крипта.
1: Это, ну, золото – это не бегство капитала, это экспортный товар.
0: Хорошо.
1: Если бы страна не производила золото, и оно уезжало, это было бы бегство капитала. А сейчас, ну, по сути, там экспорт золота, он примерно соответствует объему его добычи. Ну, основные масштабы денег, они, конечно, переводятся, ну, в нормальные доллары и евро и безналичным расчетом. Там уж как эта схема там строится через Китай, через Эмираты или там еще более экзотически, это там другой разговор. Но понятно, что всякая крипта – это все мелочи, это просто копейки. Все большие реальные объемы. Ну, давайте, хорошо, давайте поясню по-другому. Вот у нас есть нефтяная компания, которая вывезла нефть из России, продала ее своему же посреднику, который, обойдя санкции, продал ее спокойно в Индию или, там, или вообще или даже в Европу, неважно. Соответственно, у этой компании, на ее компании-посреднике где-то в офшорах, висят выручки за нефть. Но она какую-то часть небольшую заплатила сразу настоящей компании, добывающей, ну, какую-то там цену на экспорте, а все остальное, разница у нее осталась на ней. Соответственно, дальше, ну, либо в Россию нужно что-то там купить, допустим, для какого-нибудь там, не знаю, супермаркета. Вот в России супермаркет, у которого много рублевой выручки, отправляет большую рублевую сумму на вот этой вот нефтяной компании. Нефтяная компания со своих офшоров платит за товары, которые отправляются в супермаркет, и той валюты, которую она получила там. Валюты границу не пересылает. Другая ситуация. Вы хотите вывести капитал. Сейчас относительно экзотические случаи рассказываю, но все равно. Но вы просто тупо этой нефтяной компании привозите чемодан денег, рублей в России, она отправляет с ее офшорного счета на ваш офшорный счет за рубежом. Есть огромный рынок, и это просто я сейчас рассказал, самые тупые, самые такие крайние схемы. Все еще гораздо сложнее. У вас есть огромный экспортный поток, нет никакой проблемы вывести капитал, его не нужно просто вывозить. Вам не нужно его вывозить, вы его просто не вывозите. У вас большая часть экспортной выручки остается на, ну, нормальной такой экспортной выручки. Не про то, что там кто-то продал там за 2 копейки что-то небольшое, а там за нефть, за металлы, вот так, то, что большое. Оно у вас завешивается, по сути, оно у вас не поступает в страну, оно у вас висит на офшорном таком облаке вокруг страны. И у вас, по сути, это облако выступает некоторым аналогом нормальной валютной биржи в условиях санкций, ну, то есть... У вас нормальная валютная биржа очень маленькая внутри страны, потому что все засанкционировано. Но по факту биржа существует, просто люди, там, неважно, банки это или допустим, какие-то ритейлеры, которые внутри России, у них много рублей, а им нужно много чего импортировать, они там приходят с рублями, а нефтяники и прочие металлурги, у них есть валюта на внешнем контуре. Вот они обмениваются там этим, и, соответственно, так осуществляется и оплата импорта, и вывоз капитала, если это необходимо. Вывоз капитала в той форме, которую вы имеете в виду.
0: Дима, вы очень внятно все объяснили. А теперь главный вопрос. Сколько еще российская экономика сможет оплачивать войну без заметного падения уровня жизни? И где тот предел, после которого затягивание поясов превращается уже не в экономию, а в обеднение?
1: Ну, тут главный вопрос. Войну какого масштаба?
0: Ну, вот то, что сейчас идет. Сейчас идет война по всем фронтам и обмен ударами.
1: По 25-й год включительно Россия оплачивала эту войну, спокойно увеличивая и благосостояние населения, и ВВП рос, и, в общем, как сказать, даже не замечая по-серьезному для глобальных макропараметров. Доходы населения там с начала войны, там реальные располагаемые с учетом инфляции, выросли более чем на 20%. И даже в прошлом году, хотя они уже сильно замедлились, понятно, что основной рост – это 23-24 год, но даже в прошлом году они там выросли, не помню, на 5,5, допустим, или что-то в этом роде. А это была война, которая стоила там условно 7% ВВП, 6-7. Ну, 6-7% ВВП – это, ну, то есть, меньше, чем последние там 40 лет в нормальной, не воюя, Саудовская Аравия тратит на оборону. Это меньше, чем всю холодную войну США тратила на оборону. Там 8,5% ВВП – это нормальные расходы мирного времени США в течение 40 лет. 7% ВВП – это ничто. Маленькая колониальная война, она незаметна. Это просто этого не существует. Так можно продолжать вечно. А в этом году, по всей видимости, расходы увеличились. Мы же начали с того, что мы не знаем, насколько. Ну и даже, ладно, бог бы с ним, там, что там напишут в бюджете, хотя я думаю, что там вот Клюге считает, что вообще, вот это известный западный экономист, который один

0: из немногих более-менее вменяем, оцениваем, что у нас происходит. Он считает, что вообще выросло до 10% ВВП в этом году военные расходы. Я думаю, что это, конечно, несколько завышенная цифра, но ну, у нас же там, помимо того, там, ну, склады какие-то сгорели, там, постоянно чинят НПЗ, какие-то кораблики никуда-то не поплыли. Это постоянные издержки. Поэтому даже если там военные прямые расходы государства не выросли. В смысле, они точно выросли, мы это понимаем, но просто ну, не до 10% выросли, но я думаю, там еще процент ВВП легко, а может быть и полтора, другими косвенными издержками будет добрым. То есть мы понимаем, что расходы на войну совокупной экономики 26-го года, они больше, чем 25-го. Причем, возможно, заметно. То есть, возможно, это вот как раз там разница между теми, там, не знаю, там, семью с половинами и 10-ю плюс-минус. Это уже немножко такой другой клинкор. Поэтому в 26-м году, я думаю, это будет первый год, ну, минимум пока, не показывает какой-то там незначительный рост реальных располагаемых доходов до сих пор, но ну, по факту, я думаю, что это будет год около нулевой. Ну, хорошо, вырастут они там на 1%. Но это еще там не затягивание поясов, но, по крайней мере, рост доходов прекратился. Ну, а все же эскалируется, да? То есть у вас, ну, мало того, что... То есть у вас, по сути, вот эта война городов в этом году стала по деньгам сопоставимой с войной на линии фронта. При этом война на линии фронта не прекратилась. А война городов, дроны, сбивать дроны, чинить то, что повредили дроны, ну, ракеты, дроны, все вот это вот. Она, ну, там, пока в этом-то году, может, и не дотянет до, ну, там, в этом году, может быть, будет там 20-30% от общей стоимости. А в следующем году она легко может быть и 40, и 50. А это новое, там у нас на фронте-то не убавляются расходы. Соответственно, ну, есть некоторая эскалация, которая предполагает, что, скорее всего, ну, да, следующий год должен быть уже годом некоторого сокращения реальных располагаемых доходов населения. Ну, и этот год тоже там незамечателен, да, то есть этот год нулевой, да, то есть, ну, будет рост около нуля, ну, все около нуля. Правительство чуть-чуть дополнительно увеличило долг, ну, ничего критического, но и хорошего ничего. Инвестиции подрезались, это вычеты у будущего, ну, много. В следующем году, если мы предполагаем ту же самую динамику, то, предположим, по этому году реально будет 10% ВВП военных расходов. 10%, ну, это тоже там, были страны, которые и по 30 лет тянули военные расходы там, в 19% ВВП, как, например, Израиль. Но ну, выше 10 это уже там немножко другой уровень. А если в следующем году будет там, допустим, 12, ну, это уже третий уровень. Поэтому вопрос, сколько, как бы, какой войны? Сколько какой войны тянуть, да? Вот и война, она меняет стоимость. Я всегда говорил, вот там, два года назад, там, и год назад, что войну текущего масштаба, который был тогда, да, российская экономика может просто вести бесконечно, потому что, ну, это просто, это уровни незаметные. Если масштаб увеличится в два раза, и это будет, там, 14% ВВП, ну, это будет другой калинкор, и надо будет уже из этого, исходя, оценивать, насколько хватит.
1: Дмитрий, пока это, да. Если можно, за 10 секунд можете ответить на вопрос? Зима будет трудная? В связи с подорожанием продуктов питания и ширпотреба?
0: Я не понимаю такого вопроса. Но будет зима, какая-то инфляция.
1: Вы, как Россия переживет зиму с учетом того, что резко выросли уже цены на продукты питания, на услуги и на ЖКХ?
0: Ну, что значит резко? Ну, они выросли гораздо менее резко, чем они росли в среднем там, в 2000-е или 2010-е годы. Ну, как бы ничего фатального вообще близко не происходит. Ну, это будет не такая хорошая зима, как 23-24 годов, но в целом ничего фатального даже близко не просматривается.
1: А в 27-м году?
0: Подождите, ничего, вот давайте так, вот картины, что у нас там Германия, 1917 год, картошку выкапывают, там все, свиней уже всех убили, вот нет, такой картины ее на 10-летнем горизонте не просматривается. Понятно, что... Что будет? Ну, вот что происходит, когда падают доходы населения или там не растут, и особенно по нижним стратам? Начинает расти доля расходов на еду. в общих расходах населения. Люди меньше ходят, допустим, в рестораны и больше там покупают продукты в магазине. Да? Доля на услуги сокращается, на продукты увеличивается. У вас адаптация населения. Для того, чтобы население голодало, это нужно там, это просто, это ну, там, в несколько раз должно быть сокращение там, глобально. То есть это совершенно другие вещи. Реальная адаптация в настоящей ситуации – это сокращение потребления услуг, это сокращение длительных покупок, то есть там меньше какой-нибудь там, ну, для кого электроники, для кого машин, для кого там просто одежды даже, да, в зависимости там от богатства. Это, ну, изменение структуры покупок. Но это изменение структуры, оно не подразумевает, что кто-то голодает, да. Ну, то есть, понятно, что всегда есть какие-то бездомные там и совсем, ну, как бы по каким-то причинам выпавшие из социальной системы люди, но в массе своей там условный средний россиянин даже при там реальном ухудшении, ну, уменьшении доходов, он просто немножко изменит структуру потребления, а не начнет голодать.
1: Собеседником был экономист Дмитрий Некрасов. В эфире программа «Свободный разговор». У микрофона Мумин Шакир. Дефицит федерального бюджета в 2026 году, по словам Силуанова, может составить до 3% ВВП. В начале года планировали 1,6%. Иными словами, бюджетная дыра оказалась почти вдвое больше первоначального плана. А деньги где брать? Есть несколько вариантов. Занять у населения. 74 триллиона лежат на депозитах. Мы продолжим тему дефицита бюджета с экономистом Николаем Кульбак.
2: Тут же ведь надо посмотреть, как это устроено в банковской системе. Дело в том, что депозиты, которые лежат в банках, они уже работают в российской экономике. То есть все эти деньги, они выданы в виде кредитов предприятиям, и поэтому, в общем, они уже там сидят. То есть это немножечко, то есть это не та ситуация, которая была в Советском Союзе, потому что в Советском Союзе была двухконтурная экономика, наличная и безналичная, а здесь эти деньги напрямую уходят работать в экономику, поэтому их никто изымать не будет. Это немножечко не та система, ну, не так система устроена. То есть теоретически, конечно, какому-нибудь совершенно безграмотному человеку может прийти в голову изъять эти деньги, и про это как бы в общем разговоры-то идут. Но если эти деньги будут изъяты, это означать будет, что рухнет вся экономика, потому что фактически это означает, что вы деньги отбираете у банков, а у банков эти деньги, их же нету, этих денег у банков, они же лежат в виде различных кредитов, выданных предприятиям, людям и так далее. То есть они работают в экономике. То есть фактически это будет означать, что банки будут или рушиться, или забирать деньги из реальной экономики, что ни то, ни другое не может быть нормальным.
3: Скажите, а вот цены на продукты питания уже зашкаливают. Мы видим ролики, где возмущаются граждане России. А как, насколько они вырастут зимой, как вы думаете?
2: Я слежу за тем, как движутся цены. Тут очень интересная ситуация. Дело в том, что они сейчас движутся несколько пока медленнее, чем это было в 2024 году, но существенно быстрее, чем в 2025. То есть мы существенно обгоняем уровень 2025 года, приближаемся к 2024, и мы, скорее всего, перескочим 2024, потому что у нас на октябрь запланировано повышение цен на ЖКХ, а это прибавит несколько процентных пунктов точно к инфляции. Поэтому мы, скорее всего, выйдем на уровень, ну, который будет уступать только рекордному 2022 году. Другое дело в том, что при этом у нас и высокая процентная ставка одновременно, то есть у нас получается такая классическая стагфляция, когда и инфляция высокая, и стагнация в экономике. То есть, в общем, это очень тяжелая такая картинка, которую, в принципе, беда в том, что ее как раз стандартными экономическими мерами ее не исправить.
3: Скажите, а ЖКХ с 1 октября, это понятно, что они перенесли с июня на октябрь. Тут и называются разные цены. В Москве на 13% подрастет, в Питере на 15%. Но на, вы какие прогнозы даете? Насколько вырастет ЖКХ реально? С учетом того, что у нас перебой с бензином.
2: Но бензин на ЖКХ, конечно, влияет мало, то есть, скорее всего, будет формальное повышение, но у нас есть как бы ориентир то, что было в предыдущие годы, то, что было в январе этого года, поэтому я думаю, что реальный рост будет, ну, наверное, где-нибудь, ну... близкий к тому, что они запланировали в среднем, опять же, понимаете, но в разных регионах это может доходить и до 20%, то есть где-то будет 10-11, где-то чуть поменьше, где-то будет до 20 доходить. Все будет очень по-разному, потому что у нас ЖКХ очень по-разному устроен, и возможности у регионов и права, которые им дают по этому повышению, они очень разные.

Это был свободный разговор. Моими собеседниками были экономисты Дмитрий Некрасов и Николай Кульбахов. Вел программу Мумин Шакиров. Всего вам доброго.

0: Эфир. Радио «Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.

0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня понедельник, 5 октября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Почему гибель российских военных на войне в Украине сокращает долю жителей России, которых Росстат относит к категории бедных? Владимир Зеленский пообещал усилить удары по НПЗ в России в ответ на российские удары по гражданским объектам в Украине. В Израиле сегодня день памяти погибших при террористическом нападении на страну 7 октября 2023 года. Также сегодня.
1: Сентябрь, ну вот это время, когда начинается учебный год, и тут выясняется, что не хватает учителей. И это как раз и стало отправной точкой протеста в том первом лицее, который и восстал.
0: Во Франции не прекращаются массовые протесты лицеистов против нехватки учителей и тяжелых условий учебы в школах. Сотни школ закрыты, тысячи людей задержаны. Начну сегодняшний выпуск с данных Росстата о динамике уровня бедности в России за последние полгода. Правда, число российских граждан, живущих за чертой бедности, ведомство не приводит, только их долю по отношению к общей численности населения России, которая теперь засекречена по понятным причинам. Если бы она называлась официально, то несложно было бы подсчитать потери России на войне в Украине. Методика подсчета бедных в России тоже в последнее время изменилась. Тему продолжает Максим Блант.
2: По результатам первого полугодия за чертой оказалось 7,5% россиян, причем в первом квартале было больше. Зато во втором ровно 7%. Тут уместно вспомнить, что одна из поставленных Владимиром Путиным и закрепленных его же указом национальных целей развития – это снижение уровня бедности до 7% населения к 2030 году. То есть партии правительства движутся к достижению целей с опережением графика. Прям пятилетка за 4 года. Статистическое ведомство объясняет успехи эффективностью социальной политики государства. Менее ангажированные эксперты напоминают, что в 2021 году изменилась методика подсчета уровня бедности. Если раньше статистики долго и нудно определяли стоимость минимальной потребительской корзины, которая не позволяет россиянину умереть от голода, то с последнего предвоенного года просто берут показатель 2020 года, корректируют его на официальный уровень инфляции. Так что во втором квартале, когда уровень бедности составлял вожделенные 7%, черта, отделяющая официально бедных от всех остальных, проходила на уровне 17 816 рублей на человека. То есть семьи, где на человека получается 17 900, бедными уже не считаются. Прожить на такую сумму, особенно если не филонить и исправно оплачивать коммунальные счета, не представляется возможным. Так что в достижении именно этой национальной цели развития сомневаться не приходится. Официальную черту бедности при желании можно установить ровно так, чтобы за этой чертой оказалось нужное властям количество россиян. Некоторые аналитики, в частности в Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, оперируют таким понятием, как социологическая бедность, и определяют ее по опросам, которые проводятся по заказам Центрального банка. К социологически бедным относятся те, кто отвечает, что их доходов не хватает даже на приобретение продуктов питания, а также те, кому хватает на еду, но не хватает уже на покупку одежды и обуви. Таких людей на конец первого полугодия было в России 27%. Иными словами, больше, чем для четверти россиян, грядущее повышение коммунальных тарифов и прочие особенности бюджетной политики будут крайне болезненными. При этом интересно, что даже эта социологическая бедность в России сокращается. И объясняется это не высокой эффективностью социальной политики, а войной. Абсолютное большинство россиян, которые идут воевать за деньги, это те самые бедные. И косвенно это подтверждает уровень потерь с разбивкой по регионам. Чем беднее регион, тем там выше этот уровень в пересчете на душу населения. Получая положенные выплаты, наемник и члены его семьи кратно, а то и на порядок увеличивают свой доход. Да и когда контрактник погибает, он тоже перестает быть бедным. По разным оценкам, за годы войны контракт подписали от 1,5 миллиона до 1 900 000 человек. Если посчитать членов семей, получится грубо 2-3% от общей численности населения. С бедными в России происходит примерно то же, что с заключенными, число которых в местах лишения свободы упало за годы войны на 40%. Причем отнюдь не из-за снижения преступности или гуманизации правосудия. То есть государство фактически использует войну для утилизации бедных. Впрочем, национальных целей развития можно достигать по-разному. В России можно и так.
0: Комментарий экономического обозревателя «Радио Свобода» Максима Бланта. Теперь непосредственно о войне в Украине. Российская армия после трех ударов по Южному мосту через Днепр в Киеве дважды ударила и по Северному мосту, причем в тот момент, когда там было оживленное движение. Российские власти вновь заявили, что иностранные дипломаты должны покинуть столицу Украины, поскольку интенсивность подобных ударов будет только увеличиваться. А побывавший в Киеве в минувшие выходные федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц объявил о новом пакете помощи Украине и потребовал от президента России Владимира Путина немедленно прекратить агрессивную войну, которую Мерц назвал бессмысленной. Полная бессмысленность этой войны очевидна прямо здесь, на этой площади. В прошлый понедельник удар по Академии наук в Киеве, прямо в центре города, всего в нескольких сотнях метров от посольства Германии. А сегодня утром, в мирное воскресенье, в Киеве сирены воздушной тревоги. Будучи здесь, я могу лишь повторить. Господин Путин, положите конец этой бессмысленной войне. Это был федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил его за поддержку, а в интервью агентству Рейтер подчеркнул, что российские удары по гражданским объектам в Украине не могут оставаться без адекватного ответа, и анонсировал еще более интенсивные удары по российским НПЗ. Все это, несмотря на недавние просьбы президента США Дональда Трампа снизить число атак на заводы, производящие дизель в России, чтобы добиться снижения цен на этот вид топлива на мировом рынке. Мы видели документы и знаем, что дано разрешение атаковать инфраструктуру. Да, логистику и особенно атаковать города, деревни, повсюду, дороги, школы, больницы, чтобы заставить людей покинуть столицу и другие города, потому что это цель их операции. Мы в любом случае должны отвечать ударами по их энергетике, в первую очередь по нефтеперерабатывающим заводам, ну и так далее, которые зарабатывают для них деньги на войну. Но мы, конечно, не будем отвечать, как они, ударами по всем гражданским объектам подряд. Это был фрагмент интервью Владимира Зеленского агентству Рейтер. Что же касается ситуации на фронте, то после успеха операции ВСУ в районе Лимана, это к северу-востоку от Славянско-Краматорской агломерации, теперь российская армия усилила давление на Добропольском направлении, это на юго-западе от Славянска и Краматорска. Израильский военный эксперт Давид Гендельман не исключает, что российское командование захочет форсировать наступление там перед осенними холодами и распутицей. Удастся ли это? По его мнению, опять во многом упирается в вопрос, решится ли Кремль на новую мобилизацию.
3: В принципе, если начать с высшего стратегического уровня, то для чего им вообще нужно Доброполье? Это левая клешня больших клещей вокруг агломерации Славянск-Краматорск, Дружковка, Константиновка. Правая клеща должна была выйти через Святогорск Барвинково, и сейчас, как минимум, на данный момент этот план сорван операцией Вивальди третьего корпуса, то это левая клешня. Она должна через Доброполье тоже выйти на север, тоже до того же Барвинково, и замкнуть кольцо окружения. Но понятно, что текущими темпами продвижения россиянам это пока не светит. Но как минимум нужно захватить Доброполье для того, чтобы можно было туда продвигаться. На тактическом уровне действительно сейчас у них задача закрепиться насколько можно в южных и юго-восточных кварталах Доброполья. Основные районы сосредоточения, откуда сейчас выходят штурмовые группы, это именно деревня Доброполье, дальше на восток Черниговка, дальше Новый Донбасс. То есть оттуда они пытаются накапливаться, заходить в город. То есть тактически, это именно пока не штурм города как таковое, скажем так, предварительные действия для него. Но, как я уже сказал, стратегический замах после Доброполя у них большой, но пока, мягко говоря, крайне сомнительно, что им это в какие-то разумные сроки удастся сделать. Если они действительно будут пытаться действовать быстрее, чем было бы разумно, разумеется, это приведет к росту потерь. Но, в принципе, сезон дождей, по идее, уже скоро, уже начался октябрь. То есть, в принципе, у них не так много времени. Основная задача именно сил, которые действуют на Добропольском направлении, это двигаться как можно дальше на север с тем, чтобы отрезать находящуюся восточнее агломерацию Славянск, Краматорск, Дружковка. Но Как я уже сказал, пока ничего не предвещает быстрого российского продвижения, скорее наоборот. Поэтому, если они действительно захотят как-то форсировать, перебросить дополнительные силы и так далее, возможно, это несколько ускорится, но воздействие, в принципе, понятно. Если их задача отрезать, если теоретически у них это все получится, они действительно отрежут Запада коммуникации именно с районом обороны Славянской Краматорской Дружковки, но до этого еще крайне далеко, и не факт, что у россиян это вообще получится. Но у россиян на данный момент нет как минимум известных каких-то стратегических и оперативных резервов. Если перебросить с другого места, ослабнет там, по принципу Тришкинков там. Но поэтому мы опять возвращаемся к вопросу, будет или не будет мобилизация в России. Если будет, у них сразу же появится какое-то количество сил, чтобы перебросить. Если нет, им действительно особо брать нет.
0: Мнение израильского военного эксперта Давида Гендельмана. Фрагменты в интервью «Радио Донбасс. Реалии». Время свободы. Редкое для современной России, особенно Москвы, событие произошло в воскресенье в российской столице. Во время санкционированного властями митинга памяти погибших 33 года назад при обстреле и штурме Белого дома, где тогда располагался Верховный Совет России, участники акции стали скандировать такие лозунги, как «Нет политическим репрессиям, свободу политическим заключенным, долой Роскомнадзор, мы хотим свободу». Звучал также лозунг против партии «Единая Россия», придуманный когда-то основателем фонда борьбы с коррупцией Алексеем Навальным. В ответ полиция начала массовые жесткие задержания. По словам бывшего депутата Московской городской думы от КПРФ Евгения Ступина, непосредственным поводом для их начала стал прозвучавший лозунг «Долой царя». По оценке корреспондента издания «Сота Вижн», всего были задержаны около 20 человек. Издание «Осторожно, Москва» писало о почти 60 задержанных, среди которых, по его данным, были активисты КПРФ и «Яблоко». В «Яблоке», однако, заявили, что сведения об участии членов партии в акции КПРФ распространяются людьми, не имеющими к «Яблоку» никакого отношения. Согласованные митинги в Москве сейчас проводятся крайне редко. В городе по-прежнему действует решение властей о запрете таких митингов из-за пандемии коронавируса, которая уже давно завершилась. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 5 октября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. В Израиле сегодня Государственный день памяти жертв теракта 7 октября 2023 года. Тогда боевиками террористических группировок «Хамас» и «Исламский джихад» и примкнувшими к ним жителями Газы были убиты более 1200 израильтян, более 250 взяты в заложники. День памяти об этих событиях определяется по еврейскому календарю и в третью годовщину выпал на сегодняшний день, понедельник, 5 октября. Начальник генерального штаба Цахала генерал-лейтенант Ияль Замир выпустил сегодня обращение, в котором подчеркивается, что 3 года назад армия Израиля не выполнила задачу по защите граждан. В обращении также отдается дань мужеству военнослужащих и гражданских лиц, оказавших сопротивление нападавшим. В последнее время появилось немало публикаций о том, что власти Израиля получали многочисленные предупреждения по поводу готовящейся атаки, но не приняли необходимых мер. Официально информации по этому поводу нет. Между тем, только сейчас становится понятно, сколь чудовищными могли быть последствия, если бы второй пилот самолета авиакомпании Flight Dubai, выполнявшего 30 сентября рейс Дубай-Тель-Авив, осуществил свой предполагаемый замысел. Как пишут израильские СМИ со ссылкой на источники, близкие к расследованию, гражданин Омана Хамам Аль-Хамами рассказал следователям, что собирался перехватить управление самолетом, убив или обездвижив ниже в командира. Это позволило бы ему долететь до Тель-Авива, не вызывая подозрений у наземных служб, и обычным образом получить разрешение диспетчеров на посадку. Затем он собирался обрушить самолет на аэропорт или, если это окажется невозможным, врезаться в одно из высотных зданий в Тель-Авиве. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху заявил в недавнем интервью Fox News, что готовность пилота принять смерть была очевидна. Он даже просил убить его, когда его скрутили пассажиры. Нападавший кричал экипажу: «Убейте меня, убейте меня!» Так что ясно, что он был склонен к суициду, это очевидно. Было ясно, что он собирался разбить этот самолет. То есть не стопроцентно ясно, но крайне вероятно, что он собирался разбить самолет со всеми пассажирами на борту. Если к этому добавить исламистские наклонности, радикализацию, обнаруженные в его прошлом, я думаю, это дает нам довольно хорошую подсказку по поводу того, что им двигало. Но опять же, я пока не делаю окончательных выводов. Фрагмент интервью премьер-министра Израиля Бенямина Нетаньяху телеканалу Fox News. Хамам Аль-Хамами ранее работал в авиакомпании Oman Air, откуда он был уволен из-за экстремистских взглядов. 8 месяцев назад он устроился в компанию Fly Dubai. Служба собственной безопасности этой компании, видимо, недостаточно тщательно проверила его досье перед приемом на работу. Недоработка израильских служб безопасности тоже довольно очевидно. На борту самолета, который пытался захватить Хамам Аль-Хамами, было более 180 человек, большинство из них – граждане Израиля. Время свободы. Во Франции около 500 школ сегодня частично или полностью закрыты на фоне продолжающихся столкновений между полицией и протестующими учащимися старших классов. Как заявил министр образования Франции Эдуард Жефре, с начала протестов 17 сентября 24 школы были сожжены или разграблены. Учащиеся выражают недовольство нехваткой учителей, переполненными классами и ветхими зданиями школ. В пятницу министр юстиции Франции Жеральд Дарманин заявил, что от насильственных протестов так или иначе пострадали 735 из 3700 школ во Франции. Протесты учеников и их последствия мы обсуждаем с журналисткой из Франции Натальей Маршалкович. О сложном положении во французских школах известно давно. Франция тоже известна студенческими выступлениями. Вот в данном случае мы имеем дело с протестом старшеклассников, но я не припомню ничего вот настолько ожесточенного, причем в стольких местах. Можно ли говорить о том, что непосредственно спровоцировало вот такие массовые протесты?
1: Ну, надо сказать, что их уже сравнивают с протестами 68-го года, но здесь ситуация, похоже, немножко иная. Что спровоцировало, это интересный вопрос. Я слышала разные мнения на эту тему. Одно из них состоит в том, что сентябрь, ну вот это время, когда начинается учебный год, дети приходят, и тут выясняется, что не хватает учителей. Обычно это действительно становится понятно только в первую неделю сентября. И это как раз и стало отправной точкой протеста в том первом лицее, который и восстал. Кроме того, не будем забывать, каким трудным было окончание предыдущего учебного года. Не хватало климатизации, не хватало кондиционеров в школах. Это довольно частое явление. А 2 последних месяца, май и июнь, были очень жаркими во Франции. И это как бы обнажило проблему плохого состояния школьной инфраструктуры. И таким образом все это началось вокруг условий обучения, условий работы учителей, что их не хватает, детям не хватает времени учиться, все время заменяются преподаватели, школы обветшали, в том числе, например, компьютеры. И вот так вот пошла эта волна. И довольно быстро все это превратилось в акты вандализма. Как мы помним, вот прошлая неделя была пиком протестов. 1000 лицеев были вовлечены. Не во всех, конечно, были такие ужасные кадры, которые мы можем видеть на экранах. Но, тем не менее, насилие действительно есть. Полиция применяет насилие. В ответ школьники, ну, фактически подростки, это лицей, это 15-17 лет, применяют насилие в отношении полицейских. 5000 человек было задержано с начала протестов. Большинство из них несовершеннолетние.
0: Мне приходилось в прессе встречать предположения некоторых политиков, наблюдателей о том, что кто-то протесты подогревает и делает их настолько ожесточенными. Есть ли какие-то свидетельства этого?
1: Ну, я бы даже сказала, это не предположение, это напрямую заявляет Матиньон, то есть правительство Франции. Они напрямую обвиняют в том, что эти протесты дирижируются партией «Непокоренная Франция», это крайне левый фланг, и их прокси. «Непокоренная Франция», ее лидер Жан-Люк Меланшон, один из кандидатов в президенты во время предстоящей кампании. Но здесь это на самом деле довольно сложно доказать, и вообще не очень понятно, так ли это. Совершенно очевидно, что компания приобрела национальный характер за счет соцсетей. Snapchat и TikTok, там информация действительно распространялась как лесной пожар, школьники вовлекались в протесты, ну, потому что, очевидно, проблема износа оборудования и нехватки учителей довольно общая, ну, для всех школьников. Кроме того, понятно, что есть такая подспудная, общая, давно накопившаяся проблема, связанная с запросом на социальную справедливость. Школы на самом деле не равны, хотя образование государственное призвано сгладить неравенство в обществе. Есть коммуны, где школам денег не хватает, в которых ситуация хуже, это в неблагополучных районах. Ну, кстати, там и насилие, как мы видим, тоже процветает. Есть школы более благополучные. Все это, что называется, подогревает запрос на социальную справедливость. То, что политики обвиняют друг друга, совершенно естественно. Через 7 месяцев во Франции президентские выборы. Кроме того, на прошлой неделе правительство внесло проект бюджета на 2027 год. Очень сложный бюджет, кризисный, огромный госдолг, огромный дефицит. За счет чего-то нужно его сокращать. И, конечно, отчасти то, что вот эти протесты начались и одновременно с бюджетом, и надо сказать, что к протестам присоединяются профсоюзы образовательных учреждений, все это создает вот такой вот фон. То есть это уже больше, чем просто школьные протесты. Ну и во что это может вылиться, мы пока не знаем.
0: Какой расклад сил, если, конечно, об этом можно судить сейчас? Общество поддерживает учеников старших классов, которые оказались в сложной ситуации и выражают протест по этому поводу, или на стороне полиции, которая защищает от буйствующих подростков?
1: Общество поляризировано, и как раз по этому вопросу это очень хорошо видно. Левые партии и, собственно, молодежь протестуют против полицейского произвола. Тоже в контексте выборов очень понятно, почему левые используют эти протесты, почему они ходят, депутаты от «Непокоренной Франции» ходят на вот эти вот акции. Ну, потому что среди молодежи Меланшон имеет высокий рейтинг. Недавно был опрос в группе 18-24 года, у него 42%. То есть это, в общем-то, избиратели. Кстати, кто-то из этих детей будет голосовать уже на выборах будущей весной. То есть, с одной стороны, часть общества поддерживает студентов и обвиняют полицию в излишней силе. Правая часть общества, та, которая поддерживает правых и, ну, скажем так, крайне правых, они считают, что, конечно, сделано недостаточно, нужно призывать все это к порядку, нужно навести порядок, правительство не справляется. То есть здесь то, как делятся политические взгляды людей, на самом деле во многом определяет то, как они к этому относятся. Ну и плюс есть еще такой важный момент, что нанесен реальный ущерб. Конечно, возникает вопрос, кто будет за это платить. Кто будет восстанавливать школы, будет ли это за счет налогоплательщиков, или это каким-то образом правительство заставит, собственно, самих вандалов за это заплатить. Уже есть законопроект на эту тему. Будет рассматриваться в конце месяца. Так что это непростой вопрос. Но, конечно, кадры шокируют. Да, шокируют как кадры сожженных школ, так и кадры довольно жестких разгонов этих демонстраций.
0: И долго настолько ожесточенные столкновения могут продолжаться, на ваш взгляд?
1: Сложно сказать, но правительство совершенно определенно рассчитывает на школьные каникулы. Через 2 недели они начинаются, но все-таки до них еще нужно дожить. Возможно, такой градус насилия сохранить долго не удастся. Кроме того, посмотрим, что будет во вторник. На завтра намечена большая акция протеста. Профсоюзы лицеев с профсоюзами студентов, и к ним планируют присоединиться уже профсоюзы работников образования.
0: Моей собеседницей была журналистка из Франции Наталья Маршалкович. Время свободы сегодня исполнилось бы 90 лет бывшему президенту Чехословакии и Чехии Вацлаву Гавелу. Он родился в семье предпринимателя, заочно окончил театральный факультет Академии изящных искусств в Праге, работал лаборантом-химиком, рабочим сцены в Пражском театре на Забрадле, служил в армии. Абсурдистские пьесы Гавела были запрещены к постановке после разгрома «Пражской весны» и советской оккупации Чехословакии. Гавел был неоднократно арестован за политическую и правозащитную деятельность, несколько лет провел в тюрьме. После бархатной революции в декабре 1989 года Вацлав Гавел, как кандидат общественного движения «Гражданский форум», был избран президентом Чехословакии. А с 1993 по 2003 годы был президентом Чехии. Вот что о Вацлаве Гавеле говорит писатель Петр Вайль. Это архивная запись 2006 года.
4: После кончины академика Сахарова в мире оставались два общественно-политических лидера, которых принято называть моральными авторитетами. Папа Римский Иоанн Павел II и президент Чехии Вацлав Гавел. В свое время Сталин пренебрежительно спросил, а сколько у Папы Римского дивизий? Смешно спрашивать, сколько было дивизий у Гавела. Тем не менее, он безусловный победитель, даже триумфатор. Может быть, потому, что в первую очередь писатель. За письменным столом и уж, конечно, внутри себя он решил столько разных страшных вопросов, заглянул в такие бездны, что понял, как в конечном счете надо действовать, чтобы застраховаться от провалов. Не тактически, а мировоззренчески. Есть хорошее и надежное правило. Когда не знаешь, как правильно поступить в том или ином случае, следует сделать моральный выбор. Попросту говоря, поступить по совести. Это может оказаться не так уж полезно или выгодно, но выигрышно на длинной дистанции. Вот такая долгосрочная победа за Вацлавом Гавелом. Быть может, в президентской республике президенту Гавелу пришлось бы тяжело, но Чехия – парламентская республика. Здесь глава государства может быть не столько прагматиком, сколько идеалистом. Гавел по-настоящему верит в гражданское общество, где каждый может определять политику. Он демократ в самом идеальном, можно сказать, литературном смысле слова. За 13 лет президентства, сперва чехословацкого, потом чешского, он объявил 3 большие амнистии и лично помиловал около 2000 осужденных. Он сопротивлялся разделению страны на Чехию и Словакию. Он противостоял жестким тэтчеровским реформам своего премьер-министра, считая их жестокими. Он употреблял в политике понятие «совесть» чаще, чем «целесообразность». Его роль не столько вождя, сколько ориентира. Потому многое обходилось в стране без его участия. Его трудно обвинять, но на него можно сердиться. Он был скорее кем-то вроде современного монарха. Не столько правитель, сколько лицо нации. Благодаря ему это лицо выглядит симпатичным.
0: О бывшем президенте Чехословакии и Чехии Вацлаве Гавеле говорил писатель Петр Вайль. Это архивная запись 2006 года. Сегодня Вацлаву Гавелу исполнилось бы 90 лет. Ну и самая последняя тема. Суд в Петербурге заочно приговорил создателя мультсериала «Масяня» Олега Куваева к 4 годам и 1 месяцу лишения свободы по обвинению в призывах к деятельности против безопасности государства и в нарушении порядка деятельности так называемого иностранного агента. Олег Куваев уже давно живет в Израиле. Призывы к деятельности против безопасности государства ему вменили из-за 169-го эпизода «Масяни», в котором содержится обращение к российским солдатам с предложением сдаться в плен, не исполнять приказы начальства, а также реклама украинского государственного проекта «Хочу жить», который был создан для российских военнослужащих, желающих добровольно сдаться в украинский плен. Вот это и рекламой сегодня и закончу.
5: Дорогой российский солдат, нынешний или потенциальный, за вашей спиной нет ни правоты, ни родины, ни чести. Это чисто захватническая война. Никакой доблести, один позор. Больно об этом говорить, но это факт. Эта сволочь играет тысячам человеческих жизней без смысла и цели. Проект «Хочу жить» может быть для вас серьезным спасением, если вы угодили или можете угодить под бульдозер путинской мобилизации. Проект «Хочу жить» — это для вас. Живите, пожалуйста, не превращайтесь в кровавый кусок мяса. Пока.

0: Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
1: Студия подкастов «Радио Свобода».
2: Цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода».
3: Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
4: Идея этих санкций – буквально остановить поток денег в Россию.
5: Санкции, запрет на покупку – это все не работает. Но вот я знаю только один способ. Называется «Морская блокада».
2: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» со вторника по пятницу в 19:30 по московскому времени.
6: Это реально нечеловеческие условия. По словам, это нельзя даже представить, насколько там все ужасно, жутко, ну, мерзко. Ты даже если хочешь сходить в уборную, там вот такая большая крыса, ты берешь вот там кусок хлеба, сначала кидаешь ей, присел на 2 секунды, опять подпрыгиваешь, чтобы она там тебя не сосъела, опять скидываешь ей кусок хлеба, и вот так, как ты ходишь там в уборную.
7: Здравствуйте! Это второй сезон подкаста «Азбука тюрьмы». И я, его автор и продюсер Виктор Кульганик. Истории людей, которые в силу обстоятельств, иногда по своей вине, а иногда по сфабрикованным обвинениям, оказались в заключении. Подкаст «Азбука тюрьмы» – это сайд-проект документального сериала с таким же названием, который вышел в эфир летом 2021 года на телеканале «Настоящее время». Вот что рассказывает об этой работе режиссер фильма «Азбука тюрьмы» Андрей Сильвестров.
8: Мы все люди, которые больше любят радость, чем горе. И я также настроен на то, что искусство, прежде всего, оно как бы должно быть про радость. К сожалению, мир устроен так, что в нем есть разное. И мы попытались поговорить о том, что находится за гранью легкой прогулки, а что является реально тяжелым человеческим опытом. Но при этом важно, что все наши герои в этом мире сохранили свое «я». В этом смысле мы видим очень разных личностей, для которых это был, возможно, не самый простой опыт, но почти все говорят о нем так, что мы видим через вот этот темный мир Пиранези, как бы такого мира тюрьмы, мы видим, как пробивается свет, который исходит от каждой человеческой личности.
7: Герой этого эпизода подкаста «Азбука тюрьмы» – Данил Беглец. Первый из фигурантов так называемого «московского дела», который был осужден на реальный срок.
6: Страх какой-то, что я там, к примеру, допустим, там выйду на митинг, буду бороться за права там людей, и меня закроют, я не боюсь этого. Да, единственный страх за своих детей. Но больше страх из-за того, что где, в какой стране не буду жить. Я потом себя буду, как сказать, корожить, что я мог что-то изменить и не сделал. Это больше еще страх. Я сейчас как-то вот возненавидел вот эту систему. То есть она как будто вот у меня в душе. Я когда вижу, там кто-то кого-то избивает, еще, меня аж прямо уже начинает трясти от этого всего.
7: Для начала я напомню вам, что же такое «Московское дело», по которому был осужден герой этого эпизода подкаста «Азбука тюрьмы» Данил Беглец. Летом 2019 года в Москве прошла серия митингов и пикетов под общим лозунгом «За честные выборы». Поводом для них стал недопуск оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму. Органы правопорядка применяли к протестующим физическую силу и активно использовали для разгона митингов спецсредства. Группа уголовных дел, возбужденных в связи с этими протестными акциями, и получила название «Московское дело». Первым осужденным по нему стал Данил Беглец.
6: Осудили нас очень быстро. То есть ребята по аналогичным преступлениям, так сказать, да, годами сидят, по полгода. Здесь, говорит, как так получается, за месяц тебя и осудили, и там и приговор, и апелляция, там и так далее. Говорит, очень странно. Из-за того, что, получается, дело очень резонансное было, были тогда организованы акции протестов в нашу поддержку. И постарались, видимо, быстрее, в общем, куда-то в регион увезти, чтобы не накалять обстановку, я так понимаю.
7: А за что же, собственно, так быстро был осужден Данил Беглец? Об этом мы можем узнать из стенограмм судебных заседаний. Часть из них были зачитаны актерами театра и кино в рамках проекта «Московское дело. Прямая речь». Суть проекта в том, что артисты читают от первого лица показания подсудимых. Такой акцией они решили поддержать фигурантов московского дела. Отрывки речи Данилы Беглеца на этой записи зачитывает актер Александр Ильин.
9: Прямая речь Данилы Беглеца. На митинге я оказался случайно. Днем 27 июля у меня была назначена деловая встреча. Есть даже переписка с моим деловым партнером. Она осталась в телефоне, суд ее рассматривать не стал. Так вот, 27 июля я вышел из метро и увидел, как человек в форме тащит другого. Я не увлекаюсь политикой, не знал, что там у них было. Но у человека, которого тащили, выпали наушники. Я поднял и говорю: «У вас упало». А на меня никто не обращает внимания. Я потянул того, который в форме, за рукав. Ну, типа, смотри, вот упало же. И тут меня самого скрутили и потащили в автозак. Потом повезли в отделение. Взяли паспортные данные и отпустили домой. Назначили суд на 11 утра 9 августа. В 7:20 утра наш дом окружили. Приехали 5 полицейских машин. Меня задержали, надели наручники и сказали, что якобы есть видео, где я причиняю полицейскому физическую боль в области запястья. У меня 2 детей. Жена не работает, у моей мамы больное сердце. Мама говорила, что этот росгвардеец приходил на суд, ни в какой больнице не лежал, выглядел нормально.
7: В результате Данил Беглец был осужден по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». В московском следственном изоляторе временного содержания, где наш герой оказался сразу после оглашения приговора, его довещала жена и друзья. Они даже попытались устроить беглецу сюрприз на его день рождения. Вот как это происходило.
6: 18 октября решили меня поздравить с днем рождения. Туда подъехали, получается, там родные и близкие. Ребята из Мытищи, это партия «Рост», решили помочь. И они подарили этот баннер, в общем. Диане говорит: ну, если ты поедешь, говорит, ну вот, поздравим его с днем рождения.
10: Если там правда с днем рождения, то без проблем. Давай. Пойдемте. Ребята, что там написано?
11: День рождения, посмотрите, что написано.
10: Посмотри, что там.
11: Да. Ну вот, я же говорю.
6: Жена, в общем, взяла плакат. Там плакат, по-моему, 20 с лишним метров. Они решили, в общем, напротив СИЗО этот баннер с поздравлением, в общем, как-то вот развернуть. Приехали куча-куча автозаков, там Росгвардии, там ОМОН, спецназ, там еще кто-то, Следственный комитет, по-моему, даже. И попросили, говорит, пожалуйста, не надо здесь ничего устраивать, никаких баннеров. Говорит, связался, получается, начальник СИЗО, говорит, если что нужно, мы там поможем, подскажем, приезжайте, как бы, ну только не надо напротив СИЗО ничего, никаких акций.
10: Понимаете, это потому что сфера ответственности, вот, там стоит у них начальник, который определяет порядок и так далее.
6: Туда приехали журналисты, там, ну, много ребят, кто решил там поддержать. Включили мне там моего любимого рэпера, это Оксимирона. Говорю, ну хорошо, говорю, приедете, говорю, включи, ну, в машине, в общем, Оксимирона.

0: Любимый исполнитель Данилы Беглеца, рэпер Мирон Федоров, он же Оксимирон, сам очень активно поддерживал фигурантов московского дела. Он неоднократно приходил на суды, выходил на акции поддержки, вносил залоги за задержанных. Вот что говорил Оксимирон осенью 2019 года в эфире телеканала «Настоящее время».
1: Вообще, я должен сказать, что это дело собрало просто каких-то удивительных, харизматичных, приятных людей. Сам никто ранее не судим. Люди абсолютно интеллигентные, приятные, совершенно разношерстные, абсолютно из разных слоев общества, из разных профессий там, и так далее и тому подобное. Молодые ребята, взрослые мужики. Ну, то есть это просто на наших глазах творится реально исторический какой-то, ну, без мата тяжело сказать, но просто ад. Вот. И о котором еще все очень крупно пожалеют, если он не прекратится.
0: После этих слов Оксимирона прошло 3 года. В стране практически уничтожено протестное движение. Большинство оппозиционных политиков или сидят в тюрьме, или вынуждены были покинуть страну. Россия ведет войну с Украиной. Сам рэпер Оксимирон уехал за границу и проводит там благотворительные концерты в поддержку украинских беженцев.
1: Сейчас в России невозможно сделать антивоенный концерт, потому что, как бы безумно это ни звучало, все антивоенное под запретом, введена тотальная цензура, и всем, кто хоть как-то высказывается против войны, потенциально грозит уголовное преследование.
0: Во время работы над этим подкастом в конце лета 2022 года прокуратура Москвы потребовала в интересах Российской Федерации признать экстремистскими опубликованные в интернете произведения Оксимирона.

0: Расчесывать мы запрещенная организация.
1: Но вернемся к главному герою этого эпизода подкаста «Азбука тюрьмы» Даниле Беглецу. После московского СИЗО он был переведен в Ярославль, где провел не так много времени. Всего 2 недели. Но эти дни навсегда останутся в памяти Данилы Беглеца.
2: Это реально нечеловеческие условия. То есть реально даже вот по словам это нельзя даже представить, насколько там все ужасно, жутко, ну, мерзко, наверное. Я не знаю, применить, какие слова еще применить. Когда я приехал туда, меня поселили, получается, в Екатерининское здание 200 с лишним лет. Его по документам не существует. Но тем не менее там заключенные вот, находятся там, в этом здании. Это был ноябрь месяц. Как раз там пошли морозы, снег пошел. Сильный ветер, прям вьюга такая. Окон нет вообще, то есть на, ну, окон не, ну, не существует, там нету их. Спальных мест априори, то есть там их нету. Если что-то есть, там просто груды металла, вот они вот, вот прям вот такие искореженные все. Матрасы не дают, просто ни наволочек, вообще там, наверное, слова такого не знаю. В жуткой, получается, обстановке там пробыл. 2 недели, да, 2 недели получается. Ты даже если хочешь сходить в уборную, там вот, вот такая большая крыса, ты берешь вот кусок хлеба, берешь сначала кидаешь ей, там присел на 2 секунды, опять подпрыгиваешь, чтобы она там тебя не сосъела, потом еще опять скидываешь ей кусок хлеба, и вот так как ты ходишь там в уборную. Это ужасно, ну, как бы для меня. Я не думал, что если существует ад, как бы вот он есть, вот он получается вот в этой системе УФСИНа, которая называется исправительным, как бы, да, то есть это вообще просто слово, ну, неприменимо к этой организации, к этой структуре, там, и так далее, исправительное. Самое жуткое, то есть, ну, думаю, ладно, это ничего страшного, как бы я переживу, то есть там в куртке оделся, вот у меня как раз перед этапом мне привезли зимние обуви, ну, я там, и вот, как бы, сколько там пробыл, я не переоделся, ничего. Так в каком виде приехал, так и уехал. Потому что там мороз как бы в камере. Самое жуткое было, когда, то есть, пожилой человек, ну, с его ног просто вываливается вот так кожа. Я вижу своими глазами кости его, да. И мы просто вышибаем эти, ну, двери, чтобы, то есть, хотя бы врач принес любые таблетки, потому что от боли он круглые сутки, он кричит. И за сутки нам пришли, дали, по-моему, анальгин, сломали реально. Я думал, что когда вот я находился в СИЗО, мне рассказывали, я думаю, это шутки ребята как бы шутят. То и тут как бы понятно, что было не сладко, да? Но я думал, что это неправда. Думал, это фантазии заключенных. Это правда, они ломают таблетку анальгин, дали вот за сутки, по-моему, там на вторые только сутки дали вот эту таблетку. И то одному там дали что-то, там у него голова болела, и вот второму вот человеку, у кого там вываливалось кожа, получается, вот с ноги. Прям вот реально кости. И там нет такого понимания, чтобы, то есть, что-то обработать, там, бин, вообще убьют, там, не знаю, выкинут тебя, там, если тебя никто не знает, если забудут.
1: Это подкаст «Азбука тюрьмы». Оставайтесь с нами.
3: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью, выясним в программе «Человек имеет право».

0: Да интернет, вот это что, куда ни пойди, ну что хоти говори.
1: России свободной страной нет. Тяжело здесь человеку быть свободным, на мой взгляд.
2: Дальше хуже будет. Это уже какое-то полицейское государство, можно сказать.
3: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
4: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
3: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
4: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
3: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
4: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
3: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
5: История с крысами, безусловно, ужасная и неприятная. Но это не самое страшное воспоминание нашего героя о тюрьме. Бесконечные унижения, через которые проходят практически все сидельцы, ломают психику и оставляют след на всю жизнь. Во время работы над азбукой тюрьмы в одной из российских колоний сотрудниками ФСИН был убит заключенный. Об этом случае сообщили журналисты «Новой газеты». Данил Беглец рассказывает о том, почему такое могло случиться, исходя из собственного тюремного опыта.
6: Ну, вот здесь сейчас недавно, буквально 2 недели, «Новая газета» публиковала по поводу того, где убили заключенного. Объясню, какая ситуация, какая история с ним случилась. Со мной также случалось. Допустим, приходит сотрудник, говорит, раздевайся догола. Хорошо, ты раздеваешься, к примеру, да? Зачем он снимает это на видеорегистратор? То есть он потом эти фотографии, к примеру, не знаю, там видео, куда он... Ну, и у меня лично нет никакого доверия к этой системе. То есть я им не верю, как бы, сплошь, как бы, вранье там и так далее. То есть я откуда знаю, что они будут делать с этими фотографиями, видимо. Естественно, я отказываю. И если, допустим, отказываюсь, на меня составляют рапорт. Человек мой сокамерник, они просто взяли его всемиром просто и развернули, и что, и что ты ему сделаешь. Вот как бы что и случилось. Он отказался, видимо, как бы перед ними там раздеваться на камеру. Вот как бы они взяли его, избили как бы до смерти, все.
5: В самом конце 19 века, находясь в Рейдинской тюрьме, ирландский писатель и поэт Оскар Уайльд написал своему другу письмо. Позднее это письмо будет отредактировано и издано под названием «Послание в тюрьме и в оковах». Вот небольшой отрывок этого произведения. «Страдание – это непрерывное, никогда не кончающееся мгновение. Его невозможно разделить на дни, на месяцы, на времена года. Мы можем лишь подмечать различные его нюансы и устанавливать, в какой последовательности они повторяются. У нас здесь само время остановилось в своем поступательном движении вперед». В воспоминаниях о своей тюрьме герой этого эпизода подкаста Данил Беглец тоже рассказывает о страданиях и боли, причем боли физической, невыносимой.
6: Когда мы, видимо, целый день ехали по этапу, я приезжаю вечером, туда уже нас поселили в камеру. У меня, видимо, давление поднялось или что, потому что целый день, естественно, там ничего не кушал, не пил там и так далее. Плюс там, может быть, перепады какие-то температуры, потому что у меня настолько сильно начала болеть голова, что я уже... Это было, наверное, уже 3 часа ночи. Там, я уже начал писать письмо прощальное родителям, потому что у меня в жизни так сильно не болела голова. То есть я уже держался, просто я присел за дубок. Я думаю, все уже, как я писал это прощальное письмо, здесь сову сотрудника, у меня реально болит голова очень сильно, сделай что-нибудь, дать какую-нибудь таблетку, терпи до конца, до утра. Я не знал, кто такие, в общем, группа поддержки 212, еще особо как бы не понимал, но не ориентировался. Я пишу случайно Маргарите, была там Маргарита, кто постоянно писала, то есть, и что, говорит, пиши, там, поможем, там, и так далее. Она, я так понимаю, опубликовала это письмо. Сижу я, сидит мой сокамерник. Открываются, в общем, эти двери. Забегает сотрудник. Данил Юрьевич, здравствуйте. Я думаю, что случилось? Вам может позвонить, может с родными связаться. Я думаю, что случилось? Как бы. Пойдемте на выход. Идем, захожу, там, получается, журналисты, видимо, местные, начальник СИЗО, члены ОНК там, и так далее. Что случилось? Как, что тебя здесь убивает, там, режет? Что случилось? Говорит, из Москвы нам звонят, говорит, все структуры, говорит, что там с беглецом? Говорю, в смысле что? Как, я просил таблетки, мне не дали, я уже думал, умру реально от головных болей. Все нормально, претензий нет. Говорит, претензий, нужно было дать таблетки, все, какие претензии могут быть, если я там умираю.

0: боли. Хорошо, все нормально, иди в камеру. Тут, получается, не прошло там и 5 минут. Приходит, получается, сотрудник опять меня в медчасть. Взяли, получается, анализы, отвезли, сдали, в общем, там в городе. В течение дня сделали, хотя там это вообще невозможно тоже сделать. Привели обратно. Опять проходит 5 минут, опять забирают. Приехал там какой-то полковник или подполковник, не помню, из главного управления в СИНа там, ну, по Костромской области. Опять что-то поговорили, посмотрели, померили давление, померили пульс. Все хорошо, все, иди.
1: Писатель, который знает про тюрьму не понаслышке. Наш современник Грегори Дэвид Робертс. Автор романов «Шантарам» и «Тень горы». Сам Робертс был осужден еще в конце 70-х годов за серию вооруженных ограблений. Потом он сбежал из тюрьмы строгого режима, много лет скрывался в Индии, в 90-м году снова был арестован. Собственно, история жизни Робертса и легла в основу романа «Шантарам», который был переведен на множество языков и стал мировым бестселлером. Вот отрывок из «Шантарама», в котором автор делится своими мыслями по поводу заключения. «Единственная победа, какую ты можешь одержать в тюрьме, это выжить». При этом выжить значит не просто продлить свою жизнь, но и сохранить силу духа, волю и сердце. Если человек выходит из тюрьмы, утратив их, то нельзя сказать, что он выжил. И порой, ради победы духа, воли или сердца, мы приносим в жертву тело, в котором они обитают. Так и герой подкаста «Азбука тюрьмы» Данил Беглец сохранил свою силу духа до последних дней пребывания в неволе. История, которой я хочу закончить этот эпизод подкаста, произошла с Данилом Беглецом незадолго до его условно-досрочного освобождения.
0: Уже перед самим УДО, уже когда вот УДО, получается, должно было быть, приходит сотрудник колонии, скидывает вот так бумаги, говорит, распишитесь, говорит, в субботу работаем. Я стою прямо посреди швейного производства, говорю, народ, говорю, так и так, говорю, я не работаю в субботу по своим религиозным убеждениям, в субботу я не работаю. Когда менты будут вас крепить, ко мне вопросов, чтобы не было. Договорились? Договорились. В этот момент встают еще люди, еще 7 человек. Мы, говорит, с Данилом тоже не будем работать. Я прошу выключить музыку во всем производстве, иду во все эти, как их, цеха, и говорю, так и так, говорю, менты будут вас крепить, в общем, меня не нужно винить, я в субботу не работаю, мой принципиально. Но здесь уже, получается, управа, ну, то есть в управе уже определили, все работают в субботу, да, то есть якобы все согласны, но это добровольно, принудительно, то есть если ты там отказываешься, ну, вот в данном случае, там, ШИЗО, там, могут избить, там, тебя и так далее, если ты откажешься. Доложили, в общем, начальнику промки, потом, видимо, там, он дальше, он приходит. Ну, давайте все по очереди, типа. Вызвали одного, второго, в итоге, давайте все. Заходим мы в этот кабинет начальника, говорит, что, говорит, какие проблемы, почему в субботу не хотите работать? Один говорит, у меня стирка, другой еще чего-то. Я говорю, я не работаю, как бы, в субботу я не работаю, это у меня день отдыха, как бы, у меня шаббат, поэтому, как бы, извините, я не могу. Говорит, какой еще шаббат, говорит, что гонишь? Типа? Ну, я объясняю ему, говорит, почему я об этом не знаю? Я говорю, я когда приехал сюда, я говорю, я свинину не ем, в шаббат не работаю, значит, я предупредил. Почему, я не знаю, но это как бы не мою же проблему, не ко мне, к сотрудникам, к начальнику отряда, там, еще там сотрудникам, кого я предупреждал. Ну, говорит, все же, говорит, давай, говорит, с тобой мы разберемся, говорит, остальные, говорит, вы что, отказываетесь, все смотрят на меня. А я, ну, говорю, я не буду работать, озвучиваю, еще раз говорю. Понятно, говорит, на выход. Выходит, он меня зовет, Беглец, говорит, ну, говорит, что, говорит, в субботу давай работаем, говорит. Ну, я говорю, ну, не вариант, говорю. Давай ради тебя, говорю, сделаю в воскресенье, говорит. В воскресенье, говорю, мое день рождения, говорю, не могу, извините. Я, говорит, тебя услышал. Если вы не, ну, отказываетесь работать, у вас выходных не будет, поскольку раз в неделю купаются, да, в выходной, у вас не будет воды, случайно прорвут трубы. У вас не будет, естественно, сменного белья, как бы, у вас магазина не будет, телевизора не будет, ничего не будет. Я захожу в отряд, не понимаю, что происходит. Просто весь народ собрался, ждут. Ну, говорит, ну, что, Беглец, говорит. Поздравляем, ну, типа, вот, здоровья тебе, семье. Думаю, что происходит? Ну, тут телевизор забрали. Ребят тех, которые меня поддержали, кроме меня. Взяли их матрасы и переложили на обиженные шконки. Обиженные шконки, надеюсь, не надо как бы объяснять, все понимают, да? Естественно, как бы, что любой арестант, уважающий себя, он не ляжет на эту шконку. Значит, сижу, думаю, что делать, как бы. Я говорю, в течение сутки вам привезут телевизор. Там ребята, кто там по 6 лет сидит, как бы, начали смеяться, говорит, ты что, смеешься? Говорит, мы здесь по 6 лет, если администрация раз что-то забрала, говорит, никогда в жизни тебе ничего не вернут. Я говорю, знаете, передача есть, время покажет. Говорю, и разворачиваюсь и ухожу. Иду, значит, получается, к дежурному. Я захожу к нему на дежурную часть. Говорю, послушайте меня внимательно, Сергей Сергеевич. Говорю, я себе даю полностью отчет за каждое свое слово и действие. Послушайте меня очень внимательно, потому что потом скажете, что я не говорил. Попросите, пожалуйста, говорю, начальника, пусть он свяжется, либо приедет кто-то, да, кто принимает решение. Иначе, говорю, я иду, забираю свой матрас, я выхожу здесь напротив администрации с моим матрасом, и пока не приедет надзорная прокуратура именно из Москвы, я отсюда не денусь. Смотрит на меня, смотрит, говорит, ты сделаешь, говорит, я еще сильнее людей буду крепить. Я звоню адвокату, говорю, так и так, говорю, скорее всего, меня закроют в ШИЗО, потому что, говорю, вот, объясняю, какая ситуация. Объяснил адвокату, они, оказывается, потом написали открытое письмо главному раввину России, в общем. Я иду в отряд, беру картон, написал «Я не раб», оделся хорошо, пришел напротив здания администрации, расположил свой матрас. Я смотрю, как начали просто люди просто текаться туда, кто-то мне приносит там носки, кто-то варит, кто-то так шапки. Сотрудники администрации пытаются ко мне подойти, как-то уже на диалог. Я объясняю, буду разговаривать только на камеру, потому что когда я подходил к вам, пытался на диалог идти, вы говорите, беглец, что-то не нравится, иди жалуйся кому хочешь. Все доложили начальству всему, как бы, в избежание вот этой ситуации, чтобы кто-то пришел и зашел в зону, они объявляют карантин. Объявляют карантин, что зона закрыта, приходит сотрудник администрации, там, ну что, беглец, ну что ты мне цирк устроил? Какой цирк? Я пытаюсь добиться, вы меня не слышите. Ты мне цирк устроил здесь. Они ходят, как бы, этот самый, пытаются на меня, давить. Я говорю, извините, я никакого цирка не устраивал. Сижу, смотрю на него в глаза, он смотрит на меня. Эти уже там вокруг показывают ему что-то, видимо. Вижу какие-то жесты, как-то краем глаз. И все, я свободен. Ну да, вопросов нет, да. Ну все, я пошел. Реально, как я ему обещал, даже раньше, в 5:30 телевизоры привезли в отряд. Никто не верил вообще, что такого, реально бывает. Они сказали, мотивировали это, что якобы взяли технику на проверки там, то есть у них есть какой-то момент, они, получается, раз в месяц якобы проверяют эту технику. Как я ушел, зашел оперативник, говорит, ребят, беглец ушел, говорит, халява закончилась, говорит, сейчас, говорит, гаечки начинают закручиваться. Говорит, тогда мне сказали УДО. Ко мне подходит человек, козлики, это те, кто с администрации 100% подконтрольные. Сидит, смотрит и улыбается на меня. Говорю, что случилось-то? Знаешь, что тебя подпустили? Я говорю, почему? Потому что ты ходишь и рассказываешь людям, кому что можно, а кому нельзя. Типа рассказываешь, их там права, короче. Вот, они там уже бежали к сослужным, угомоните беглеца, говорит. Я уже когда выходил, мне прислали ребята там из группы 212, группы поддержки в том числе, прислали мне книги. И там была одна книга, которая давно-давно у меня был список книг, которые я хотел прочитать. Там было «Откуда берутся идеи» книга. Оперативник подходит, говорит, забери, говорит, срочно отсюда все книги свои. Почему? А потому что, говорит, будут выходить слишком идейные отсюда.
1: С вами был Виктор Кульганик и подкаст «Азбука тюрьмы». Сайт-проект одноименного документального сериала, который вышел летом 2021 года на канале «Настоящее время». Напомню, что сериал «Азбука тюрьмы» вы можете посмотреть на YouTube-канале «Настоящее время Док» и на сайте quarantime.tv. Там же вы можете прослушать и подкаст «Азбука тюрьмы». Также слушайте этот подкаст на сайте свобода.org. Кроме этого, слушайте наш подкаст в iTunes, Spotify, SoundCloud и на других стриминговых платформах. До свидания. Книги, кинематограф, современное искусство и политика. Культурный дневник «Радио Свобода». Программа Дмитрия Волчика для тех, кто любит все, что новее нового.
2: Первый выход в эфир во вторник, 18:32, затем в 21:30 вечера на средних волнах.
3: Каким вам представляется будущее России?
4: Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь, вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
5: Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему, и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России, я вот так думаю.
6: Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
7: Привет, с вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России.
8: Женю Радиас.

0: поздно.
1: Преемников никаких не будет. Будут кандидаты на должность, на пост президента Российской Федерации.
2: 13 друзей Путина, не считая Шойгу. Как Путин выстраивает коллективную систему управления, перераспределяя ресурсы и контролируя наместников с помощью силового блока.
1: У нас большой дефицит квалифицированных кадров. Мы это с вами хорошо знаем.
2: Сеньоры и джуны. Как проходит и проходит ли смена поколений российской элиты?
1: Работать надо, а не преемников искать.
3: Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. И начнем сегодня с очевидного. Владимир Путин не вечен. Его пятый президентский срок тянется к экватору, а президентскими сроками можно жонглировать как угодно. А вот циферки в паспорте не обманешь. Они тяготеют к 75-му году жизни. Впрочем, благодаря чувствительным микрофонам иностранных новостных агентств, мы знаем, что Путин на пару с китайским лидером и давним приятелем Си, как минимум, задумывается о том, как бы пожить подольше. На их встрече в 2025 году микрофоны пресс-пулов случайно поймали речи переводчиков. Си говорил, что если раньше люди редко доживали до 70, то в наше время 70 лет вы еще совсем ребенок. Путин ответил, что с развитием биотехнологий возможна неоднократная пересадка человеческих органов, а люди могут жить, сохраняя молодость и даже достичь бессмертия. Этот вектор мысли Путин подтвердил чуть позже и лично под камеры.
4: Некоторые специалисты, ну, сейчас вот мы говорим про китайских специалистов, говорят, что можно создать условия, сейчас не буду вдаваться в детали, в общем, создать условия, при которых человек будет жить до 150 лет. И, на мой взгляд, главный вопрос не в том, сколько прожить. Главный вопрос в том, как прожить, зачем и ради чего.
3: Но как же строить вертикаль власти персоналистского режима в условиях возможных эгоизма и паранойи с оглядкой на весьма естественный биологический процесс – смерть? Ну, например, лепить не конкретного преемника, а россыпь таких наместников с разным уровнем вовлеченности и ресурсов. Путин выстраивает коллективную систему управления, резюмируют авторы свежего доклада Центра НЕСТ. Согласно исследованию, Путин выступает как внешний арбитр, вождь нации, если угодно, и калибрует полномочия.

0: полномочия наместников. А в случае чего можно достать кнут, папочку с уголовным делом. Подробнее о сеньорах и джуниорах-наместниках расскажет мой коллега Роман Васюкович.
1: На 26-м году правления России Владимир Путин вместо одного преемника определяет группу доверенных лиц, между которыми и распределяет сферу управления государством. Исходя из доклада, сейчас это 13 человек, так называемых наместников Путина. Глава правительства Михаил Мишустин, мэр Москвы Сергей Собянин, замглавы правительства Дмитрий Патрушев, министр обороны Андрей Белоусов, зампред Совбеза, экс-президент Дмитрий Медведев и другие должностные лица, функции которых авторы доклада видят так.
2: Речь идет не о подготовке режима к уходу Путина или поиски преемника. Скорее происходит функциональное перераспределение власти. Прямое управление отдельными областями политики постепенно передается группе доверенных лиц, в то время как сам Путин сохраняет ответственность за стратегические решения, контроль над ключевыми вопросами и роль высшего арбитра.
1: Группа доверенных лиц Владимира Путина делится на так называемых лейтенантов и вице-королей или наместников. Первые – молодые чиновники, которые вышли из круга телохранителей, помощников и доверенных лиц российского президента. Например, Алексей Дюймин, Александр Новак, Игорь Краснов и Дмитрий Миронов. К вице-королям, то есть старшему поколению, относятся те, кто в политике уже 20-30 лет.
2: Система переживает обновление поколений. Значительная часть людей, на которых Путин полагался в последние десятилетия, принадлежит к его поколению и постепенно приближается к завершению своей политической карьеры. Путин заменяет их чиновниками помоложе, чья политическая активность и положение в режиме во многом зависит от личности. Доверия президента.
1: Возможности так называемых вице-королей авторы исследования оценивают по следующим критериям. Доступ к Владимиру Путину, способность решать проблемы при помощи бюрократических рычагов, контроль финансовых потоков, а также политические и медийные ресурсы, которые можно использовать в своих целях. Авторы доклада также отмечают и вопросы безопасности, то есть невозможность быть связанным с силовыми структурами. По этим критериям рейтинг наместников Путина с 1 по 13 место в начале 26 года выглядел так. Мишустин, Собянин, Кириенко, Шувалов, Белоусов, Дюмин, Мантуров, Патрушев-младший, Миронов Дмитрий, Орешкин, Краснов, Новак, Медведев.
2: В нынешней российской политической системе концентрация нескольких важных ресурсов в руках одного человека фактически запрещена. Это сделало бы владельца слишком независимым, что Кремль рассматривает как угрозу и стремится предотвратить. Исключением являются несколько политических тяжеловесов, преимущественно из старшего поколения, которые со временем накопили значительную ресурсную базу.
1: Важность того или иного наместника Путина зависит не от занимаемой должности, а от его полномочий и эффективности в госполитике. Так, министр обороны Белоусов из-за слабого продвижения российской армии на фронте сократил свою общественную деятельность. Его дивиденды от образа хозяйственника в Минобороны сошли на нет. Элементом контроля того или иного должностного лица остаются репрессии в отношении соратников или подчиненных. Исследователи Центра НЕСТ пишут, за этот год Мишустин, Шувалов, Кириенко и Патрушев столкнулись с уголовными делами и давлением со стороны силовых структур в отношении связанных с ними лиц. А Краснов, напротив, усилил контроль над судебной властью. Кадровые перестановки в судебной системе шли под его диктовку.
0: А с нами в прямом эфире соавтор этого исследования, старший научный сотрудник Центра НЕСТ, политолог Николай Петров. Николай, здравствуйте.
3: Добрый день.
0: Блестящее исследование, вам большое за него спасибо. И вот хочется некоторые отдельные детали обсудить. Начнем с, так сказать, в общем и целом. На ваш взгляд, что вообще в первую очередь заставило Путина калибровать систему, им же и создаваемую, именно вот в таком виде, именно вот в эту сторону?
3: Здесь есть два важных фактора. Завтра Путину будет 74 года. А к выборам 30-го года он уже подойдет почти 80-летним человеком. И понятно, что он не может не задумываться над тем, что физически не в состоянии выполнять все те обязанности, которые выполняет сегодня. Но проблема заключается не просто в смене поколений, а в том, что смена поколений автоматически требует изменения политического дизайна, да, потому что уходят старые соратники, а на их место приходят молчаливые слуги, верные, но не способные, как это было с их предшественниками, реально принимать решения и действовать относительно самостоятельно. Поэтому я бы видел будущую схему как такое переключение системы в режим автопилота, когда Путин, сохраняя в своих руках все полномочия президента, а это принципиальный вопрос. Мы видели, как в Казахстане схема преемства не сработала, потому что у Назарбаева не было контроля над силовиками, что в первую очередь и означает сохранение поста президента. Но при этом Путин передает и дальше будет более активно передавать рутинные обязанности тем доверенным людям, которые сегодня проходят смотрины. Да? То есть у нас был переход к режиму тандема в 2007 году, и сегодня эта система работает немножко иначе, когда Путин не хочет и не будет искать одного властного преемника, потому что это опасно, а хочет разделить свои полномочия между целым рядом людей, ни один из которых не может претендовать на то, чтобы заменить его в полном объеме.
0: Ну так, если немножко забегая вперед, говорим ли мы здесь о попытке, забегая вперед, я имею в виду по времени, говорим ли мы здесь о попытке перехода от персоналистского режима уже к такой более устойчивой, сменяемой, что ли, поколениями системе? Особенно, когда у Путина перед глазами примеры друзей из Китая, КНДР и Ирана, там роль персоналии гораздо ниже, чем в России прямо сейчас.
3: Я думаю, что персонализм в результате такой трансформации только усилится. И не случайно упоминалось о том, что те фигуры, которых сегодня Путин видит в качестве возможных таких квазипреемников по отдельным функциональным сферам, эти фигуры, они не обязательно занимают какие-то самостоятельные серьезные посты. Они получают свои полномочия из рук президента и полностью от него зависят. Да? То есть Путин в этой схеме превращается в такого Дэн Сяопина, который полностью контролирует ситуацию, но в отличие от китайской традиции имеет и все полномочия, которые делают его позицию безопасной.
0: То есть эта система не на после Путина, а вот на такого Путина постарше получается?
3: Да, то есть это некий Путин 2.0 или 3.0, как хотите, когда по достижении там 80-летнего возраста ему не досуг и не хочется, и сил нет заниматься всей рутиной, куда-то ездить, с кем-то встречаться, проводить совещания, а он превращается в такого немножко небожителя, который поднимается на ступеньку кверху, но, тем не менее, в любой момент может вмешаться, поправить и изменить что-то, если что-то пойдет не по его сценарию.
0: В таком случае рискну попросить вас сделать небольшой прогноз. То есть по окончании текущего срока Путина он, как минимум, целится в некую такую роль Елбасы, если мы проводим параллель с Казахстаном до недавнего времени, а не идти на новый срок, заново переобнулять Конституцию и так далее?
3: Нет, конечно, Путин идет на выборы и остается президентом, потому что иначе он теряет контроль над силовиками, а это главное условие сохранения его власти. Но став президентом на новый срок, он, тем не менее, разгружает себя от каких-то рутинных обязанностей, которые по его поручению будут нести его полпреды. И вот эти 13 человек, о которых мы сейчас говорим, это не та когорта людей, которые обязательно будут подменять Путина в каких-то конкретных сферах после выборов 30-го года. И вот то различие, которое упоминалось между старшими и относительно молодыми, это различие, оно связано с тем, что целый ряд фигур сегодня уже реально может претендовать на подмену президента, если с ним что-то происходит, да? Как, например, премьер-министр. Но вот наш анализ, а мы помесячно смотрим динамику позиционирования каждого из этих людей, показывает, что вот старшие люди, будь то Кириенко, будь то Мишустин, будь то Шувалов, они постепенно теряют свой потенциал, и наоборот младшие, типа Краснова, Дюмина и других, этот потенциал укрепляют.
0: Да, как раз хотел с вами перейти вот к этим 13 наместникам, немножко по личностям пройтись. Какие-то, может быть, еще вот любопытные изменения в этом вот рейтинге за первые два квартала года вы хотели бы отметить для наших зрителей, помимо тех, кого вы уже упомянули? Будь то Мишустин, который как раз-таки его иногда приписывают к так называемой партии молчанов. Будь то Собянин, который, скорее наоборот, аж дважды уже упомянул фразу, так, в кавычках, «киевский режим» сразу после выборов.
3: Ну, касается Собянина, он не принципиально моложе Путина, и очевидно, что он не может рассматриваться как фигура, с которой Путин может связывать будущее там, в горизонте 10 лет. А что касается Мишустина, то это как раз очень интересная вещь. Вы его назвали молчуном, он действительно старается абсолютно не мелькать на экране, старается не демонстрировать никакие амбиции. Тем не менее, мы видим, как все время от его полномочий откусывается какой-то кусочек. Да? И в этом смысле та команда, которую он привел, она очень важна, и Кремль вряд ли ее собирается менять. А самого Мишустина вполне может заменить, сохраняя всех тех людей, которые обеспечивают достаточно высокую эффективность государственного менеджмента. Мишустин – это угроза. Да? И не случайно в 60 лет Мишустина, которая отмечалась совсем недавно, ему не только не дали никаких орденов, а президент вообще публично даже словом его не поздравил.
0: Да, в этом плане даже Шойгу, вроде бы, если не ошибаюсь, документальный фильм посвятили на федеральном телевидении, хотя, казалось бы, какой уже уровень опалы произошел. Правильно ли я понимаю, что Путин максимально не заинтересован в стабильном росте одного, двух, трех наместников и по ресурсам, и по влиянию, и, соответственно, вслед за ростом влияния неизбежно каким-то образом наступит спад?
3: И да, и нет. То есть я бы прогнозировал ситуацию таким образом, что из старших фигур люди постепенно будут терять ресурсы, и им на смену будут подрастать младшие. И идея Путина заключается не в том, чтобы поставить своего ровесника рядом с собой, а в том, чтобы младшие, то есть на 20, на 30 лет люди, которые его моложе, смогли бы взять часть его штурвала в свои руки и под его чутким руководством по правилам и по стратегиям, которые он, а, будет разрабатывать, и, б, будет менять, если это потребуется. В этом смысле старшие квази-преемники, они сойдут, а в полной мере мы увидим там 7-8, неважно сколько человек, которые в разных функциональных сферах будут подменять Путина как младшие его представители, и никто из которых не будет иметь в своих руках ресурсы, достаточные для того, чтобы претендовать на высшую власть. Да? И вот это очень важная вещь, что Путин все время своей власти, во-первых, убирает относительно самостоятельные фигуры и институты, да, и мы видим, как с 2000 года все меньше и меньше остается таких полуавтономных акторов в политической системе. И, мы видим также то, что Путин старательно отсекает ресурсы от даже самых доверенных лиц, чтобы, если у человека был силовой ресурс, у него бы не было, как у Бортникова, политического ресурса или финансового ресурса, потому что в иной ситуации комбинация важнейших ресурсов может обеспечить совсем другой уровень амбиций и самостоятельную игру. И только Пригожин был исключением, когда в одних руках были сосредоточены разные ресурсы. Мы видим, к чему это привело, и урок, который система из этого вынесла, как раз и заключается в том, что никогда больше это не должно повториться.
0: Ну, в этом смысле Игорь Краснов, который экс-генпрокурор, а ныне глава Верховного суда, как-то, ну, по крайней мере, по такому на дилетантский взгляд, он выбивается из общего ряда гражданских все-таки чиновников, вот остальных 12 наместников, даже на фоне Белоусова из Минобороны, между прочим. Он, получается, единственный, в чьих руках есть некоторый рычаг давления в виде, ну, так называемого правосудия, по сути, силовой инструмент. Тем не менее, почему вы тоже, в том числе, его включаете вот в эту, по сути, гражданскую парадигму, несмотря на, ну, скажем, силовой инструмент? Или он немножечко переоценен с моей стороны уже? Получается.
3: Но вы знаете, во-первых, мы отбирали фигуры не произвольно, а исходя из целого ряда критериев. И эти критерии включали в себя и то, что человека прочили или прочат в преемнике Путина, это был важный сюжет, И то, что человек фактически руководит, является полпредом Путина в какой-то узкой серьезной сфере, и то, что ресурсная обеспеченность человека, его позиции тоже растут. И понятно, что этот список не абсолютный, да, что туда могут, наверное, прийти и другие люди, и наоборот, из него выпадут какие-то фигуры. И в этом смысле Игорь Краснов – это довольно интересный случай, потому что в путинской модели управления доверие достоин только тот человек, который рядом с ним находится 20-30 лет. Да? Понятно, что старшее поколение уже уходит, а из младшего понятно, почему пошли в рост адъютанты. Да? Это люди, которые, как, я не знаю, служебная собака в кабинете, находятся рядом с Путиным и превратились, по сути, в членов его семьи. Да? И вот очень важная вещь, чтобы тот человек, который Путиным сегодня пробуется на роль такого квази-частного преемника или вице-короля, чтобы он не имел никакой другой лояльности, кроме преданности лично Путину. Да? Поэтому вот все рассуждения начального периода власти Путина, когда говорилось о том, что ФСБ берет власть и так далее, они теряют свою актуальность в том смысле, что Путину не нужны люди, которые имеют корпоративную лояльность, будь то ФСБ, будь то правительство или что-то еще. Ему нужны люди, которые лояльны, которые преданы лично ему, на таких людей он может положиться.
0: Ну, как раз к слову и о преданности, и о том, кто с Путиным 20-30 лет, так называемые сеньоры-наместники, нам хочется в этом смысле напомнить, как лишь единожды Путин пошел на поводу у Конституции Российской Федерации, главного закона страны, и уступил место в Кремле аж на 4 года. И как прерывал разговоры о преемниках в ту или в другую сторону. И, наконец, кого вообще на эту роль прочили 10-15 лет назад? Все напомним в нашем сюжете.
4: Что же касается преемников, о которых вы сказали, я много раз на этот счет высказывался. Преемников никаких не будет. Будут кандидаты на должность, на пост президента Российской Федерации.
5: Эти слова Владимир Путин произнес в феврале 2007 года. К концу подходили его первые два президентских срока. Об их обнулении и переписывании Конституции в то время еще никто публично не говорил.
6: Мозги им надо поменять, а не Конституцию нашу.
5: На повестке дня было три потенциальных сменщика. Сергей Иванов, выходец из спецслужб, министр обороны и вице-премьер. Дмитрий Медведев, бывший руководитель администрации президента, получивший должность вице-премьера вместе с Ивановым, и внезапно вступивший в негласную гонку под конец года Виктор Зубков, назначенный премьером после ухода Михаила Фродкова. Спустя 10 месяцев размышлений о преемниках Путин публично поддержал кандидатуру Дмитрия Медведева на пост президента.
7: Что касается кандидатуры Дмитрия Анатольевича Медведева, то могу сказать, что я знаком с ним более 17 лет. Мы очень близко с ним работали все эти годы. И я целиком и полностью поддерживаю этот выбор.
5: Медведев на текущий момент так и остался единственным, кого Путин успел публично назначить себе на смену. Пусть и временно, спустя полгода президентства Медведев поправит Конституцию. Без народного голосования президентские сроки увеличатся с 4 до 6 лет. Ну а после Медведева знаменитая рокировка. Путин вернется на пост президента со стремлением избраться еще на 12 лет. Затем новые поправки с обнулением сроков и возможность править Россией до 2036 года. Период подготовки к обнулению в 2020 году Путин вновь отрицает, что готовит преемников.
8: Начнется рыскание глазами в поисках возможных преемников. Работать надо, а не преемников искать.
5: 7 октября Путину исполняется 74 года. За спиной у него начало полномасштабной войны против Украины, которую он пока не собирается заканчивать. За эти годы в СМИ не прекращается обсуждение возможных преемников. Как правило, они связаны с громкими назначениями на отдельные должности. Вроде вице-премьерства Медведева и Иванова в конце 2005 года. Или со стремительным развитием карьеры, как это произошло у Алексея Дюбина. Бывший сотрудник охраны Путина, за короткий срок успел стать замминистра обороны, губернатором Тульской области, а в 2024 году еще и помощником президента. На протяжении 10 лет его фамилия продолжает звучать в СМИ в качестве вероятного преемника. Другой помощник президента Николай Патрушев занял эту должность одновременно с Дюмином. Параллельно бывший директор ФСБ Патрушев ушел с поста главы Совбеза, но теперь совмещает помощь Путину с работой в морской коллегии. Сын Патрушева Дмитрий, зампредседателя правительства с 2024 года, также часто упоминается в СМИ в качестве возможного преемника Путина. Весной 2024 года тогда еще министр сельского хозяйства Патрушева-младшего многократно похвалил сначала премьер Михаил Мишустин.
9: Наиболее сильных секторов агропромышленного комплекса. Успешного во многом благодаря решениям, которые приняты были при вашем участии.
5: А затем и спикер Госдумы Вячеслав Володин.
10: Ведь никогда страна, если брать даже советский период времени, не имела его. Вдоволь-то не ели. И сегодня надо сказать спасибо министру Патрушеву, очень скромный министр. Но здесь реальные заслуги из года в год. И нет темы неурожая.
5: В качестве тяжеловесов, кто на протяжении долгого времени продолжает удерживаться в СМИ в рамках обсуждения преемников, остается и сам Мишустин. Премьер, как-никак, формально второй человек в стране. Сюда же относится и многолетний мэр Москвы Сергей Собянин. А вот бывший глава МЧС и Минобороны Сергей Шойгу из негласной гонки, судя по всему, выбыл. Согласно данным социологических центров, Шойгу долгое время оставался вторым по популярности после Путина. Однако после отставки с поста министра обороны и ареста многих своих замов растерял былую популярность, хотя остался в российской политике как секретарь Совета Безопасности.
0: Тему продолжим с политологом Николаем Петровым. Николай, вот вспомнили о Медведеве, и в рейтинге вашего исследования он оказался даже не в топ-5. Вот с такой обывательской точки зрения его KPI вычисляется разве что объемом желчи в телеграм-канале, в собственном, и на форуме знания. А что вообще его оставляет в этом круге наместников? Вот те самые рокировочные заслуги и тотальная лояльность, вот неужели до сих пор они действуют?
3: Во-первых, Медведев, заместитель Путина в Совете Безопасности и занимает еще пару таких немножко церемониальных, но тем не менее хорошо звучащих постов. Он скорее входит вот в эту группу сеньоров, то есть тех людей, которые сегодня реально числятся, по крайней мере, наместниками. Понятно, что Медведев, который сделал в 2011 году выбор и выбирая между там 100 миллионами избирателей и одним избирателем, он выбрал одного избирателя и в этом смысле абсолютно зависим от Путина, с одной стороны, а с другой не имеет и никогда не будет иметь больше команды. Да? И в этом он нравится Путину, да, как человек, который не может ничего делать самостоятельно и которому можно доверить все, что угодно, не потому, что у него глаза такие честные, да, а потому что он ничего сам сделать не может, и в этом смысле он хорош. Но, конечно, я не рассматривал бы его как реального какого-то претендента на серьезную функциональную роль. Да? И вот важно подчеркнуть, что когда мы говорим там о десятке с лишним вот этих квазипреемников, это не люди, которые бегут по одной дорожке, и кто-то из них прибежит первым. Да? Это люди, которые бегут по разным дорожкам, которые могут в конце концов возглавить один исполнительную власть, другой представительную власть, третий судебную власть и так далее, и быть полпредами Путина вот в этом качестве.
0: У нас совсем немного времени остается, но хочу вас успеть спросить вот о чем. Учитывая, что явное усиление роли ФСБ прямо сейчас мы наблюдаем, об этом разные аналитики говорят, и учитывая, что вот в этой системе вы отводите именно силовому блоку такую роль предохранителя, что ли, для баланса сил, для баланса мнений, что это говорит, вот эта совокупность этих знаний, этих факторов о положении верхушки прямо сейчас?
3: Я бы отметил вот какую вещь. Роль силового блока в годы войны, естественно, возрастает. Но это не относится к весу боссов корпораций, а их много, внутри этого силового блока. И вот один из очень важных ноу-хау Путина заключается в системе квази-сдержек и противовесов, которая позволяет ему контролировать силовой блок так, как он это делает. И это, наверное, ахиллесова пята в том смысле, что кроме Путина никто, ни представительная власть, ни исполнительная власть, не обладают возможностью контролировать силовой блок. А те методы контроля, которые Путин использует, в частности, сохраняя престарелых и малодееспособных боссов или ставя боссами, как в случае Белоусова, людей со стороны, вот эти методы, кроме Путина, никто практиковать не может. Поэтому ослабление Путина и невыполнение им этой функции может привести действительно к существенному политическому усилению представителей силового блока, чего сегодня мы не видим.
0: Ну, разве что господин Пригожин, как вы уже упоминали, как-то раз нарушил эту монополию на Сирии, так сказать, на дубинку. Николай, большое спасибо. Старший научный сотрудник Центра НЕСТ, политолог Николай Петров, был сегодня с нами в прямом эфире, рассуждая о системе наместников Владимира Путина. А о новых событиях завтра в это же время вам расскажет мой коллега Артем Радыгин. Обязательно будем следить за тем, как развивается ситуация с положением внутри Кремля и с тем, как продолжается война против Украины. Я на это с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». До свидания. И будьте свободны.

0: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
1: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
0: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
1: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
0: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
2: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
3: Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью музыканта и драматурга Алексея Попернова ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганеку. Имя Алексея Попернова сегодня связывают с клубом «Китайский летчик Джао Да», который открылся в 1999 году в Москве, а затем и в других российских городах. Алексей Поперный инициировал создание клуба вместе с матерью, театральным деятелем Ириной Поперной, в помещении, которое принадлежало предпринимателю китайского происхождения Владимиру Джао. У семьи Поперных получилось сделать уникальное место, где одинаково хорошо получаются кухонные посиделки и музыкальные джемы, где показывают спектакли и открывают новые имена. Имена Пелагеи или Шнурова, например, писала тогда о клубе «Новая газета». Алексей Поперный не раз выступал на сцене созданного им клуба. Он писал стихи с подростковых лет и в конце 80-х начал класть их на музыку. Группа Поперного выступала на многих российских фестивалях и выпустила почти 10 альбомов. Алексей Поперный также в качестве композитора участвовал в создании нескольких фильмов, в том числе сериала «Золотой теленок», снятого по одноименной книге Ильфа и Петрова, или сериала «Чудотворец». Он также режиссировал телевизионный фильм «Твербуль» и написал к нему сценарий и музыку. Поперный не поддержал вторжение России в Украину. Он выступил против нападения России на соседнюю страну еще в 2014 году, когда был аннексирован Крым и начались боевые действия в Донбассе. Тогда он подписал обращение, инициированное представителями российской интеллигенции против политики Кремля. После полномасштабного вторжения России в Украину Поперный уехал с семьей в Грузию и продолжил выступать в Европе и США. Часть своих гонораров он направляет на поддержку Украины. Алексей Поперный сейчас работает над новым фильмом. Ведущий телеканала «Настоящее время» Виктор Кулганек поговорил с музыкантом и драматургом о постепенном исчезновении свободы в России, хозяевах жизни, ностальгии, поддержке Украины, жизни в депрессивной Грузии и иммигрантских ощущениях. А еще об искусстве, пьесе «Что-то случится», срыве съемок фильма и новом альбоме.

0: Вы уехали из России в 22-м году после начала большой войны, после начала полномасштабного вторжения. Вы, насколько я понимаю, осели в Грузии, но тем не менее вы много мотаетесь по миру, и Израиль, и Америка, и Европа. То есть вы фактически как герой многих ваших песен, такой человек-кочевник. Как вам такой образ жизни?
1: Да, вот кто знает. Ну, действительно, я в какой-то момент подумал, что я сочинял каких-то людей с чемоданами, летчиков и прочих, которые пересекали границы ниже зоны действия локаторов и все такое. Вот теперь как-то так сам живу.

0: Ну, у вас много было проектов в Москве, в России. Один из самых ярких, на мой взгляд, это, конечно, китайский летчик Джауда клуб, который был в 99-м году открылся. Он по сих пор существует, но вы уже к нему никакого отношения не имеете. А его настоящим говорить мы не будем. А о прошлом, конечно, ну, даже мои друзья, с которыми я говорил, что вот буду брать сейчас интервью, вспоминали у каждого какие-то свои воспоминания. Кто-то вспоминал концерт нового смокинг оркестра, кто-то вспоминал какие-то питерские десанты, там, от Шейдер Кулста и два самолета. Да. Я помню Леонида Федорова с Волков Трио первый раз у вас там увидел и так далее. И вы в одном из интервью говорили, что после 2014 года такое заметили изменение в клубе и сравнили его с фильмом «Кабаре» Боба Фосса, когда, с одной стороны, вроде милые лица, хорошие, так сказать, люди, а с другой стороны, уже где-то в зеркалах отражаются свастики. А как вы думаете, вот такую метафору можно применить к тому, что вообще в России произошло с 2022 года?
1: Ну, конечно. Я когда-то с кем-то разговаривал, был про дневлетчики уже там, потому что все как-то тяжелее внутри, все тяжелее, ну, как бы внутри самого этого места. И тогда, ну, что странно, вокруг такое говно, а ты хочешь, чтобы внутри было все как бы... А, естественно, что это сосуды, в общем, сообщающиеся. Я не могу ничего делать, когда то, что ты хочешь, оно невозможно, вот. Это трудно. Писать, петь ты можешь в любой ситуации. А это все-таки такое с людьми связанное место. Мне было трудно, невыносимо в какой-то момент. А летчик, так сказать, с этими со свастиками, он как бы там не появлялся. Не то, что не появлялись, это же метафора, действительно. Я говорил, что было время в начале летчика, в конце 90-х, там, 99-й год мы его открыли, по-моему, самое начало 2000-х. Вроде было ощущение какой-то невероятной свободы. Ощущение, что все теперь так всегда будет. А потом все это как-то постепенно стало уходить. И я просто помню, в начале летчика люди заходили, которые были, ну, как бы неприятными и так далее, и так далее. Они себя чувствовали как бы здесь...
0: Дискомфортно.
1: Дискомфортно, чужим. А потом они стали чувствовать себя хозяевами. Вот победило другое. Оно, вот, выражение лица стали уверенными у всякого такого, как бы, хозяев жизни. Вот. И это трудно.
0: Скажите, а вы вспоминаете, там, ностальгируете о тех временах, вот о тех 90-х, начало нулевых, вот в этом духе свободы, или вы для себя уже эту страницу внутренне перевернули и идете?
1: Да нет, я сам себе удивляюсь. Это странное ощущение. Когда мы уехали, я потом вернулся в августе, ну, то есть мы уехали весной, а потом я в августе на один месяц, ну, так сложилось, что мне надо было приехать, и я, вот это все как бы закончилось на этом, потому что я... Ну, ты понимаешь, что ты вспоминаешь, и что-то такое сердце ёкает от того, чего уже нет и быть не может. То есть это как бы как ностальгировать и переживать по поводу своего далекого прошлого. И оно там и осталось. Но я его иногда вспоминаю, и, в общем, много было хорошего и прекрасного. Но желание вернуться и как бы опять туда погрузиться – это куда? Я возникаю, куда?
0: Уже ничего не осталось.
1: Вот, да, так что...
0: И вот эти люди, как вы говорите, с уверенностью...
1: Нет, ну много чего осталось, там живут люди. Это просто отдельная тема.
0: Ну, поддержите там... контакты?
1: Ну, конечно, я со многими общаюсь. Но это тоже как бы вечный разговор о том, что уехавшие, оставшиеся, и это какая-то бессмысленная тема, потому что какая разница, где ты находишься, важно, какой ты и как ты живешь. Поэтому это говорят, вы уехали, вы там что-то всего... для многих оставшихся это предательство, это отъезд, это страх, уехали, потому что... И наоборот, да. Но важен мотив, просто некоторые уехали, потому что им стало страшно, некоторые остались, потому что им стало страшно, потому что как же они там будут жить, чего. Некоторые стали конформистами, некоторые не стали конформистами, но как-то, ну... как-то живут и так далее. Но просто важно, кто ты, а не где ты.
0: Многие музыканты, которые уехали из России, ну, после начала войны, кто-то немножко до, кто-то сразу после, кто-то во время, и которые гастролируют, ну, уже теперь за рубежом относительно России, они первые, ну, скажем так, месяцы, может быть, год войны, очень много давали благотворительных концертов, отчисляли деньги в украинские фонды.
1: Да.
0: На часть концертов я сам ходил вот, в Праге, да. В Европе. Потом заметил такую тенденцию, что как-то вот эта составляющая поддержки Украины стала уходить у многих. Я не говорю у всех, но многих. А, то есть концерты продолжались и продолжаются до сих пор, но как-то вот уже про поддержку Украины все немножко забывают. Насколько я знаю, что вы до сих пор треть своих гонораров в этом выступлении отдаете...
1: Нет, не всегда. То есть довольно часто не отдаю, потому что иногда просто вообще не на что жить. Но поначалу действительно я устраивал концерты просто чисто в виде благотворительной, просто никого не треть, а просто все отдавал. И довольно много таких концертов сыграл в Израиле, в Грузии, и в Европе. А потом стал какую-то треть отдавать. А и в Америке мы довольно много денег заработали, все послали туда и так далее. На разные цели. А сейчас практически нет. Просто есть какие-то фонды конкретные. И я просто иногда какие-то деньги туда посылаю, и все.
0: А на ваши концерты, ну, понятно, что ходит, но русскоязычная публика, понятно, ходит из России. Из Украины ходят люди?
1: Не уверен, что прямо из Украины ходят люди, но иногда приходят, конечно.
0: И общаетесь как-то они?
1: Ну, вот был момент, когда-то это было года два, что ли, не помню когда, но вот мы в Европе где-то играли концерт, по-моему, в Вене. Я очень боялся встречаться с украинцами. Я не знал, как смотреть и чего говорить. И тут мы играли где-то, кажется, в Вене был концерт, пришла женщина, сказала, ну, где-то в перерыве подошла и сказала, я вот из Харькова, у меня сердце замерло. А он говорит, я не хожу на русские концерты, я все это не слушаю и так далее. Вот я реально приехал, потому что мой дом вот показал фотографии, вот от него ни хрена не осталось, я чудом выжил, потому что, ну, вот стена упавшая, которая упала в 3 сантиметров от меня. Ну, показал фотографии. Но вот мой сын, она приехала, там ее сын вывез, и, видимо, он там живет. Он мне вас подсунул, дал послушать. Я не хотела, но он мне дал послушать, и мне что-то зацепило, и я решил пойти. И я вот сейчас была на концерте, и хочу сказать спасибо вам огромное. Это... Причем разговор был не только о том, что я там говорил какие-то слова про Украину и все такое. Нет, он говорит, и за это спасибо, но дело не в этом. Дело в том, что что-то такое есть, что мне, о чем мне стало хорошо.
0: Немножко легче, да?
1: И я в этот момент, сейчас, спасибо, я просто разрыдался, мы с ней обнялись. И в этот момент я перестал бояться, потому что, ну, как бы, люди – люди. И люди бывают не люди. Вот...
0: Но эта похвала дорогого стоит, конечно.
1: Да нет, слова... я был абсолютно счастлив. Я не знаю, мне как-то это было... Ну, я просто почувствовал... Понимаете, еще первый момент, когда мы уехали... Я для начала вообще никаких концертов не играл. Но потом просто понял, что если я не буду играть концерты... Ну, то есть я лишь стал играть концерты для того, чтобы собирать деньги. Я понял, что я должен что-то делать. Не для того, чтобы точно самовыражаться, рассказывать миру что-то. А просто, ну, вот собрать деньги и послать. Я как бы буду к себе лучше относиться. На самом деле, довольно корыстные мысли. И... Я вот что-то такое начал делать, вот. А вот когда тебе, ты встречаешься вот так, и тебе такое говорят, это, конечно, ты понимаешь, как что ты не совсем бессмысленно сейчас живешь. Вот, какой-то
0: 100%. Такой, а как он в Тбилиси живется? Вот вы уже, собственно, почти 5 лет там. Как вы себя там ощущаете?
1: Да нормально, Тбилиси прекрасный город. У меня какое-то странное ощущение. Я всегда думал, что Грузия – это такое солнечное место, в котором открытые люди, в котором есть какая-то невероятная радость и так далее.
0: Не так?
1: У меня в последнее время ощущение, что в Грузии довольно депрессивные люди, и вообще какая-то атмосфера довольно депрессивная. Но вообще-то это логично, потому что сейчас у них такая ситуация, у них действительно непонятно, какое будущее, и так плохо, и так плохо, и всяк плохо, и непонятно, куда им деваться. И вот сейчас это новое, ну, то есть это уже не сейчас, это уже давно, вот все эти протесты,
0: ну, которые были жестко
1: мечта,
0: подавлены,
1: и вся эта жесть... Поэтому некоторая подавленность такая в Грузии, конечно, ощущается. Но есть такой момент. Я вот весной, когда приехал в Париж, вдруг я понял, что я эмигрант. Потому что я в Грузии живу, но там людям тоже не очень хорошо. У них тоже свои, но очень серьезные проблемы. И ты как бы понимаешь, что ты, тебе так себе, им так себе. И как-то вы...
0: На этом стыке находите.
1: И как-то ты
0: общие...
1: понимаешь, что ты в какой-то среде, ну, на каком-то... У вас совершенно разные проблемы. Ну, просто на каком-то эмоциональном уровне вы где-то соединяете. Когда приехала в Париж... Ну, я в Париж часто ездил. Но вдруг я приехал, и вдруг я осознал, что хожу по этому городу, который весь такой... живет совершенно другую жизнь, которому уже плевать ни на какую войну, ни на что. Он живет своей жизнью. Веселые, прекрасные люди. И ты в этом мире вообще чужой, потому что у тебя мало чего с ним соединяет. И вот это такое ощущение, как в Триумфальной арке. Ты ходишь, как главный персонаж. Наши, понимаю, что эта жизнь тебе не имеет никакого...
0: Ну, лишним человеком себя ощущаешь.
1: Ну, да, лишним... Вот эмигрантом, понимаете?
0: Да.
1: Вот такое вот ощущение. Ну, просто есть какие-то во время всего этих 4 лет происходили какие-то вещи, которые вот очень точно это как-то для меня формулируют понятие добре и зле. Вот мы приехали когда в Грузию с детьми, Сашей, Соней. Ну, они такие взрослые, но Саше было на тот момент все равно 17 лет. Соне там 20-21. Ну, мы с Сашей жили там, нам друзья, опять же, в Грузии, просто совершенно бесплатно дали квартиру, там мы несколько месяцев там жили, ничего не платили, спасибо им огромное. И это квартира, не квартира, это когда квартира, это такой грузинский дворик, вот этот итальянский, как
0: С балконами, да-да-да.
1: Да, эти балконы, галереи, это все выходы на галереи, тут все соседи, все такое. Вот, ну, естественно, там белье сушили на этой галерее, в тубзик на кухню ходили, там она отдельно была, все такое. И рядом с нами жила бабушка, абхазская бабушка, она абхазская, но она всю жизнь живет в Грузии, глухая, она ничего не слушала, она иногда по ночам пела. Как-то странно, ну, как глухой человек может петь, и это было потрясающе, она как бы обращалась с какими-то духами там, луны. И... Когда я с ней здоровался, она особо не отвечала, а она как-то мимо проходила. Какое-то ощущение, что она какая-то вообще в другом измерении. Вот. И однажды я... Саша там повесил свой какой-то белье, мы повесили какие-то рубашки, все такое. Я там снимаю эти рубашки, смотрю, все пуговицы пришиты, все заплатки зашиты. Я говорю: Саша, ты что, зашел? Он говорит: нет. Говорит, это абхазская бабушка все сделала. Просто она увидела рваные. Ну, какие-то два мужика, отец и сын, ходят там, что-нибудь быта никакого. Взяла и зашила. Вот. Я не знаю, ну, какой-то пустяк. Но я тоже... Вот это было абсолютное счастье. Мы к ней потом пришли, я какие-то черешни принес. Она вообще не поняла, почему. Она говорит: ну, просто рваная рубашка, я зашила. То есть я не поняла доблесть своего поступка. А это было волшебно.
2: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
3: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
2: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
3: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.

0: Алексей, а вот скажите, в эмиграции, в принципе, ну, наверное, две есть стратегии поведения, да? Есть люди, которые стараются не выходить из зоны комфорта, ищут своих, общаются со своими, с точки зрения Грузии, это вообще делать легко, там половина Москвы, половина России сейчас осела, да? Ну, а вторая стратегия, это все-таки как-то внедряться и вживляться в те реалии, в которых, так сказать, ты находишься. То есть, там, не знаю, ну, да, учить язык, обрастать новыми связями, какие-то выстраивать новые, там, не знаю, знакомства, проекты и так дальше. Вот вы какой поддерживаете с точки зрения?
1: Да я никакой не поддерживаюсь. Стратегии? Я считаю, что это другое правильно. Ну, конечно, если ты где-то живешь, надо пытаться в этом реально жить, в это включаться и как-то в этой жизни, наверное, участвовать. Но если конкретно про меня вопрос, то я думаю, что я последние 2 года сижу дома. Я вообще-то мало с кем общаюсь. Я просто сижу, что-то делаю. Я в самом начале ничего не мог делать. Я не мог там ни писать, ни читать, ничего. Потом, когда начал это делать, мне важно на этом сосредоточиться. Но не на то, что я как-то в своем замкнутом мире, и ничего мне не интересно, нет. Мне просто довольно много чего интересно, но у меня это как бы есть. И потом есть какие-то духи, условно говоря, с которыми ты общаешься. И на этом важно сосредоточиться. Мне это важно. И много чего произошло за это время. И происходит такого, что требует от тебя твоей собственной какой-то внутренней работы. А потом, ну, не знаю, я считаю, что искусство – это вообще создание какого-то мира, в котором мы живем. Прошу прощения за самоцитирование в одной там, из моих пьес, там, героини, они там, ну, так, там, то приключения они удирают, это такое, в принципе, роуд-мови, а не история. Они удирают от ментов и все такое. Они в какой-то момент оказываются в Плёсе на Волге, в музее Левитана. Они там, они тоже на Волге на машине ездят. И вот они на берегу сидят, выпивают там, и героиня, там она учительница младших классов, с ней еще двое, значит, один священник бывший, другой такой баянист. Они сидят, выпивают, и она говорит: давайте выпьем за Исаака Ильича Левитана, великого русского художника. Это река, эти камыши, эти облака. Вот этого всего ведь не было бы, если бы он их не нарисовал. Вот, я на самом деле так считаю. И поэтому, когда ты занимаешься вот всем этим, пытаешься создать какой-то мир, в котором хочется жить, ну, может быть, хорошо побыть одному.
0: Про создание миров. У вас в ваших песнях, в ваших стихах, ну, скажем, там, 25-30-летней давности, очень часто фигурирует слово «легко» вместе со словом «жизнь». Да? Там, скажи «легко» и жить, жизнь легка. Я сидел, думал, почему моя жизнь легка.

0: Ну, это понятно, это было 30 лет назад, 25 лет назад, да, у вас было такое мироощущение. А какими словами, словом, словами, словосочетаниями, вот вы бы могли описать ваше нынешнее ощущение от жизни, от мира, от того, что вокруг вас и внутри вас?
1: А я не уверен, что я теми словами описывал свое мироощущение. Да чего же моя жизнь легка, и жить легко, и все вот это совершенно не про то, что легко жить. Мне кажется, это вопреки тому, что не так уж и легко. Это поиск этой легкости. Это какое-то, я не знаю, странно о себе это говорит, но тем не менее, это какое-то, мне кажется, желание сделать так, чтобы было легко и тебе кому-то еще. Что я не уверен, что это было все про легкость, а как раз, мне кажется, наоборот, про какую-то ее невозможность иногда, так скажем. Так что в этом смысле, боюсь, ничего не изменилось. Но иногда оно возможно. Я просто помню, когда был маленький, там учился в школе, там у нас был прекрасный учитель Олег Зальцман. Мы писали сочинения, в сущности, мы писали рассказы. И я помню, что я написал рассказ, я его до сих пор что-то помню, который никому тогда не понравился. А он был весь про то, что какой-то безумный, абсурдный, странный, про то, как я мучаюсь. Ну, мне тогда 9 лет было, или там что-то такое, третий класс какой-нибудь. Как мучительно, ужасно жизнь, как все невыносимо. Да. И вот какой-то момент, когда ты что-то находишь, какое-то слово или что-то такое, тебе ты становишься, испытываешь момент счастья, но он длится сотую долю секунды, а потом тебя опять ужасно и так далее. Ну, все говорят, слушай, ты у кого-то списал, что на тебе 9 лет, ну почему ты такие? Я говорю, нет, я не списал. Но на самом деле это ощущение у меня до сих пор. Просто все наши ощущения – это как бы ощущения, это дух летал над бездной. А слова, когда мы сочиняем, это же мы вот создаем материальные вещи, камни, траву. Вот. То есть слово – это создание реальной, материальной какой-то планеты. И когда ты с этим сталкиваешься, с этим счастьем, а дальше категории грустно и весело, мне кажется, до новых.
0: Вы в 21-м году выпустили книгу с пьесами, но она вышла в 22-м, там уже, конечно, всем было не до нее.
1: Сейчас, не до нее.
0: Насколько я знаю, она переиздана, да, вот даже
1: да,
0: на столе с вами лежит. Да. Расскажите, это те пьесы, которые вы писали еще в Москве, в России, до войны, естественно, да, то есть, ну, соответственно, это какой-то корпус текстов ваших каких-то нулевых годов, наверное,
1: да, 50-х. Ну, я всю жизнь занимаюсь театром, там, мы все время сделали спектакль «Твербуль», который там был знаменитый. Мы
0: «Твербуль» очень хороший, да,
1: все
0: да,
1: такое.
0: Да.
1: А потом, когда мы открыли мастерскую, стал делать какие-то спектакли, ну, и потом я стал их ставить, ну, просто я там ставил мастерскую, спектакль, писал для этого пьесы. Один спектакль поставил у Серебренникова на проект платформы, еще что-то. Кто-то даже ставил мои пьесы. Я тогда их какое-то количество написал, вот они здесь. Еще одна пьеса, которую я написал за год до 22-го, даже не за год, но практически впритык. Она поэтому не была в первом том сборнике, который мы сделали, а здесь вот ее издали. У нее говорящее название, называется «Что-то случится». Вот.
0: Вы по ней сценарий фильма?
1: Да.
0: По ней.
1: Да.
0: А расскажите, что с фильмом, потому что, насколько я знаю, что я слышал тоже разные ваши рассказы. Был период, когда не было денег, был период, когда вы не могли найти актеров.
1: Этот период, когда не было денег, продолжается.
0: Да.
1: Дело в том, что мы... я говорю, я приехал, вот как уже мы говорили, никто ничего особо не мог делать, я тоже. И мне казалось, что все, что я до этого написал и сделал, вообще не имеет никакого смысла, надо про это забыть, я даже не мог это ни слушать, ни читать, ни смотреть. Но я вообще не очень люблю смотреть и слушать то, что я делал раньше, но это уж тем более. Вот, а потом эту пьесу, я все-таки, она же ее никто не видел, я ее потом достал, перечитал и понял, что она вообще-то абсолютно созвучна тому, что происходит сейчас с людьми. И дал почитать, устроил какие-то читки в Грузии, там ездил куда-то, тоже читал, там в Америке что. И я просто понял, что как люди на нее реагируют эмоционально, как бы она ему оказывается очень близка. И ну вот я там пошел, стал искать какие-то возможности, как его поставить. Вот, и вот мы встретились с Женей Гензелесом. И он сказал, что он как бы готов продюсировать. И вот мы начали этот проект. И мы долго готовились, 2 года искал актеров. И вроде у нас были какие-то деньги и все такое. И даже мы были, в общем-то, готовы. Я все держал, потому что я искал актрису и актера. Вот, и наконец мы все нашли, мы были готовы. У нас отличная команда, у нас вся база в Грузии была готова. Мы через 2 недели уже должны были начинать съемки. Ну и как всегда в этой банальной истории с деньгами произошла, как бы сказать, жопа. Да. Вот, и некий форс-мажор. Ну вот, это был в прошлом ноябре, а сейчас я продолжаю искать эти... И, ну, как я, продюсер продолжает искать, я тоже с продюсером, я тоже продолжаю искать. И мне кажется, это история, которая очень важна сейчас. Это история про парня и девушку, мальчика и девочку, которые запираются у себя дома, потому что они не понимают, как жить в этом мире. И они не выходят из дома день, два, три, месяц, год... За окном осень, лето, зима, менты, мигалки, треливают, какая-то жизнь. У них есть друг, который к ним приходит, потом он перестает приходить. Ну и там происходят самые разные события. Это много довольно странных, забавных событий. А потом к ним уже приходят. И к ним приходит вот тот самый ад. Я не хочу спойлерить
0: историю.
1: Я просто хочу сказать, что в ней довольно много абсурда, но этот абсурд какими-то нитками настолько мотивирован.
0: И вы это все просто это... расписали до войны, за год.
1: Да. То есть, Но этот мальчик, ну потому что в России мы знаем, что происходило задолго до войны.
0: Ну, в общем, можно предположить.
1: И вот и этот мальчик и девочка, они, это как бы прятки, да, они уходят от этой жизни, от нее прячутся. Но на самом деле вдруг выясняется, что Дон Кихот и Санчо Панса, они таким образом воюют со злом. Они считают, что не участвуя в этой жизни, они могут победить зло и спасти мир. Перевертыш этой истории, но я вообще-то во многом на их стороне. Они как бы сохраняют себя, свою любовь, все отношения и так далее. Они безумные, странные, ни на кого не похожи. Они создают внутри этих 40 метров какой-то свой невероятный мир. Они спасают мир внутри этих 40 метров. Это, по-моему, ну, я говорю, я давал читать эту пьесу разным людям. Когда я искал актрис, допустим, я пообщался со всеми русскоговорящими молодыми актрисами и актерами. Более 600 человек я посмотрел. Я давал читать пьесу, я видел, как люди на это реагируют. То есть это близко очень многим. Поэтому я очень хочу, чтобы мы это сняли. И для меня главная история. Во многом поэтому я в Грузии. Потому что там сейчас вся база и все такое. Это было немного рекламы, это была рекламная пауза.
0: Нет, но тем не менее это очень интересно.
1: Нет, ну для меня это просто жизненно важная вещь. Я этим живу, вот в основном этим. Ну там еще альбомы записываю, все такое, но для меня важно это очень.
0: А вы альбом записываете у вас, ну, тоже раньше же вы альбом записывали у вас, я посмотрел перед интервью обложку диска «Скажи легко», там, по-моему, 10-12 музыкантов.
1: Последние, о, да.
0: Последние, вы уже последние записи, последние ваши там концертные деятельности, это уже такой минимализм, то есть там гитара,
1: нет,
0: бас,
1: мы все барабаны. Равно последние альбомы записывали вживую, в студии, мы приходили, играли все вместе. Для меня живая музыка была всегда важнее всего. Сейчас я записываю один.
0: Вообще один?
1: Вообще
0: все,
1: один.
0: Все партии?
1: Ну, как вам сказать, я это очень долго придумал, как это сделать. Я почему так долго не могу это записать, потому что я учился заново. Я сижу один это делаю, и мне это дико нравится. Я просто пою и играю одновременно, это тоже требует какого-то без бас, без всего, а потом под это дело что-то такое дополняю, но тоже очень аккуратно. Но когда ты сам записываешь музыку один, это какое-то особенное удовольствие. Ты на самом деле делаешь, что хочешь. Я, может, первый раз в своей жизни делаю то, что я хочу. Потому что, когда записываешь с музыкантами, это всегда...
0: Какой-то компромисс,
1: ну, конечно,
0: и какой-то...
1: Ну, да, и это, кстати, хорошо, потому что то, что ты придумываешь, обогащается другими людьми.
0: Безусловно.
1: Это совместное творчество и так далее. И это прекрасно именно потому, что это совместное какое-то
0: действие. Да.

0: Студия подкастов «Радио Свобода».
1: Какую Россию мы оставим нашим детям?
2: Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
3: Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
4: Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
5: Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
6: Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
7: Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
8: Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
0: Говорит «Радио Свобода».
1: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
0: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: YouTube-канал «Радио Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.
9: С первым ребенком это не так сильно ощущалось, а со вторым ребенком, конечно, я попала в очень жесткую финансовую зависимость. Я просто все делаю за еду. И у нее, представляете, своих детей, да, уже было трое. И она мне говорит: приезжай, все порешаем. Я вот этот факт исторически нашла, что вот женщины вот объединялись, это называлось бостонский брак. Я рассказала о своем опыте, и я понимаю, что это то решение, которое для многих женщин не очевидно. Ну и сюрпризом, конечно, для меня стало то, что не просто вот бостонский брак, да, интересен, но и поиск подруги. То есть насколько женщин разобщили, что даже они идут в приложение искать просто себе подругу.
10: Привет, это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
11: И я, Наталья Чемпаладова. Привет.
10: Вот буквально на днях узнали, что есть, оказывается, такое понятие, как «бостонский брак».
11: И в последнее время этот термин стал набирать популярность, и, кажется, в первую очередь благодаря соцсетям. Бостонский брак – это совместное долговременное проживание двух женщин, которые не состоят в романтических отношениях. Но они не просто делят жилплощадь как соседки, а вместе ведут хозяйство, воспитывают детей, если они есть, заботятся друг о друге и всячески поддерживают.
10: Но нужно понимать, что бостонский брак – это скорее фигура речи, никакой юридической силы, конечно, не имеет. С точки зрения юридической, в российской практике, ну, это могли бы назвать сожительством. Наверное.
11: Да, хотя почти 140 лет назад, в 1893 году, американская суфражистка Эдна Чейни, которая впервые употребила этот термин, настаивала на общественном признании бостонского брака. Отношения между женщинами стали называть бостонским браком еще в XIX веке, благодаря роману американского писателя Генри Джеймса «Бостонцы», в котором, среди прочего, речь шла о совместной жизни двух незамужних женщин. И хотя автор сам словосочетание «бостонский брак» не упоминал, термин уже вошел в речь.
10: Для женщин той эпохи подобные отношения были в том числе, ну, способом выстроить какую-то независимую от мужчины, от семьи жизнь, получить образование и строить, ну, например, научную карьеру. Один из известных примеров связан с женским колледжем Уэлсли в Массачусетсе, основанным в 1870 году. Там женщины могли заниматься наукой и исследованиями, но в те времена предполагалось, что, выйдя замуж, женщина оставит и науку, и сосредоточится на муже и доме. И поэтому выпускницы, ученицы колледжа стали искать альтернативный способ ведения домохозяйства, который позволил бы им продолжать академическую карьеру. И многие выбирали вот этот самый бостонский брак, и он даже получил еще второе название – брак Уэлсли.
11: И вот спустя 150 лет о бостонском браке снова говорят, и женщины ищут себе подруг для таких отношений. Фем-активистка Гала Бойко создала специальный сервис для этого поиска – проект «Систера», где женщины находят союзниц, подруг, попутчиц и поддерживают друг друга.
10: Ну вот о том, как личная история привела к появлению «Систеры», с какими запросами приходят женщины, какую поддержку они там

0: ищут. И почему идея бостонского брака по-прежнему кажется женщинам привлекательной, говорим сегодняшней гости подкаста, основательнице проекта «Сестера» Галой Бойко.
1: Я мама двоих детей в эмиграции. Уже вторую страну поменяла. Что будет дальше, не знаю. Единственное, что остается неизменным, это мое желание вырастить моих детей, дать им лучшее будущее. И идея проекта «Объединение женщин» созрела год назад и сейчас в процессе реализации, потому что во время всех испытаний, с которыми я сталкивалась, конечно же, всегда именно помогала женская поддержка. И вот, чтобы у женщин было место, где они могут познакомиться и оказать подруга подруге любую поддержку, родилась идея такого сообщества, именно приложение, чтобы это было безопасно и чтобы было место, где женщины могут объединяться.
0: Чем принципиально отличается ваш проект от уже множества существующих женских групп поддержки, чатов, телеграм-каналов?
1: Принципиально отличается тем, что у нас взлетела как раз-таки тема бостонского брака. То есть это когда женщины именно объединяются не просто там как соседки, да, поиск соседки по комнате или еще что-то, а когда именно объединяются вот с целью строить долгосрочный быт и жить как семья без романтического подтекста. И на это очень большой спрос оказался. Ни в одном существующем проекте приложений такая идея не была реализована. Я думаю, что здесь сыграла роль еще и моя личная история. Именно через личную историю я пришла к идее бостонского брака. Сейчас уже это по-разному называется. Сейчас у нас уже новое название появилось — мамуны, когда мамы объединяются. Бостонский брак как раз-таки он подразумевает вроде как два человека во взаимодействии. А мамуны — это можно прям объединяться не только там двумя, да, но и больше мамами. И цель именно растить детей совместно. То есть это в целом новое название для того, для чего я и популяризировала тему бостонского брака. То, что вот можно объединяться и выходить из токсичных отношений.
2: А если это не какая-то травматичная история, вы бы могли бы рассказать вот эту свою личную историю, которая привела вас к идее поддерживать вариант бостонского брака?
1: В декретном отпуске, к сожалению, многие женщины оказываются за чертой бедности, потому что все заботы о детях ложатся на плечи женщины. Даже если есть рядом мужчина, у нас так принято в обществе, да, что все перекладывается на мать, как будто бы тебе одной нужны были эти дети. И так случилось у меня, несмотря на то, что мой бывший супруг хорошо зарабатывал. С первым ребенком это не так сильно ощущалось, а со вторым ребенком, конечно, я попала в очень жесткую финансовую зависимость. Я к тому моменту очень много социальных связей потеряла, долго не работала. Со вторым ребенком уже что мне надо, да, он говорил, типа, заработай сама. И так получалось, что на мне весь быт, обслуживание и этого мужчины, и наших детей. И это не ценилось, да, то есть ты деньги не зарабатываешь, значит, ты ничто. То есть я еще и обязана должна. И, конечно, столкнуться с этим не только в своей семье, но понять, что это еще и система, что система поддерживает моего супруга в этом бывшего, было для меня очень страшным открытием, осознанием. И в такие моменты думаешь, что выхода нет. То есть ты постоянно попадаешь в этот день сурка, когда ты вроде хочешь тоже зарабатывать, но, тем не менее, столько ресурсов уходит на обслуживание быта, и ты как оказываешься в ловушке. И в какой-то момент я поняла, что нет поддержки у меня от партнера, что я просто все делаю за еду. Ну, просто за еду. И это было настолько для меня унизительно и неприятно, потому что я не на таких условиях заходила в брак и в рождение детей. И вот это обесценивание материнства, на самом деле, наверное, положило начало тому, что в итоге появился этот проект. Когда я поняла, что я не смогу, будучи в этих отношениях, зарабатывать, я поняла, что мне нужна поддержка другого взрослого человека, чтобы мне выдохнуть и начать самой зарабатывать. Я просто стала звонить сначала своим подругам. Мои хорошие подруги, которые тогда еще остались, да, с которыми я поддерживала связь, они меня не поддержали. То есть, несмотря на то, что у них там не было детей своих, еще что-то, да, они не захотели менять свой бытовой уклад, свою жизнь, чтобы помочь мне. То есть, чтобы я приехала, у них пожила какое-то время с детьми, пока я там не найду работу, не сниму отдельное жилье. И вот двум подругам я звонила. Я абсолютно на них не в обиде. Это окей, да, когда люди, ну, не хотят по каким-то причинам. Хотя для меня это было удивительно, потому что как бы они мне были самые близкие на тот момент. И я просто открыла телефонную книжку. Я была в таком отчаянии. Мне было безумно стыдно просить об этой помощи. Но я просто стала по телефонной книжке звонить и спрашивать, кто может мне помочь. И женщина, естественно. И созвонилась со своей коллегой из прошлого. И оказалось, что она тоже недавно стала мамой третьего ребенка. Она жила в евродвушке. С две отдельные комнаты, большая кухня тоже там с диваном. И у нее, представляете, своих детей, да, уже было трое. И она мне говорит: приезжай, все порешаем, все будет хорошо. Это было в России, это был 20-й год. Я тогда только-только обучилась на продюсерку запуска в социальных сетях. Я тогда находилась в поисках работы, но, честно говоря, я готова была уже куда угодно. Мне главное было просто съехать от бывшего. Я уже собралась разводиться, но мне надо было бежать вот прямо сейчас, потому что было, ну, невыносимо плохо. Меня настолько истощали вот эти постоянные скандалы, давление. Мне нужна была помощь и поддержка. И я ее нашла вот в лице этой женщины, моей коллеги из прошлого. Я к ней съехала и уже смотрела себе работу. То есть я смотрела себе офлайн работу, даже там кассиром, не кассиром, вот все что угодно, да, смотрела садики, как устроиться так, чтобы начать самой себя обеспечивать и чтобы дети были под присмотром. Мы разные варианты рассматривали, чтобы по очереди с детками сидеть. И так получилось, что 2-3 недели прошло, как я к ней переехала. И вот мы жили, вот, по сути, это сейчас и называется, это бостонский брак, да, это потом позже я узнала такой термин. Я нашла работу, сняла жилье и смогла от нее съехать. Ну, то есть это случилось через 2-3 недели, я уж точно не помню. Каково было мое удивление, что достаточно было просто начать делать шаги в эту сторону. Насколько это казалось сложным, по факту устроить свою жизнь без того, с кем плохо было жить вместе, казалось намного легче. То есть это кажется, что уйти сложно. И многие женщины попадают в эту ловушку. Но на самом деле при адекватной поддержке другой женщины намного проще выйти из этого.
0: У вас не было возможности, например, обратиться за помощью к дедушкам, бабушкам, чтобы они присматривали за детьми, пока вы работаете?
1: Они меня не поддерживали. Мне никто не верил, что с отцом детей, что мне плохо. Вплоть до каких-то суицидальных мыслей. Почему мы долго были вместе? Потому что у меня всегда была возможность уехать к моим родителям. И мои родители, они меня не поддерживали в том, чтобы разорвать отношения с этим мужчиной.
0: А вы можете чуть подробнее рассказать, а вот пока вы жили вдвоем в этом так называемом бостонском браке, как вы друг друга поддерживали, как вы устраивали вот этот совместный быт, присмотр за детьми, их воспитание, как это все было? Дети какого возраста были все?
1: Моей дочке было 1,5 года, младшей, а старшему сыну было 4,5-5, вот у них 3,5 года разница. Ее деткам было тоже, они малютки были. Младший у нее самый сын, ему меньше года было. Девочка средняя, годика 3, там у нее небольшая разница у младшеньких. И еще у нее сын подросток. По-моему, ему было тогда 13-14 лет. И мы в целом просто жили как такая большая семья. Готовили продукты, она помогала узнать по поводу садика, потому что это был другой город. Мне надо было по документам тоже переводиться. Я смотрела, вот квартиру себе искала отдельно. Это был Обнинск, Калужская область. Я туда приехала из Москвы. Потому что в Москве, конечно, сложнее мне, наверное, было бы финансово. А тут аренда была намного легче. То есть, наверное, еще и поэтому я настолько быстро смогла свой быт устроить уже отдельно. Если бы не помощь этой женщины, то я бы неизвестно, сколько еще находилась бы вот в этом цикле, где я постоянно оказывалась жертвой.
0: В то время, это 20-й год, понятно, что там еще ковидные, наверное, наложились какие-то ограничения, но в целом Москва была известна довольно сильным третьим сектором, как это называется. Там было очень много организаций, каких-то женских, феминистских, благотворительных, самых разных, у которых можно было найти какую-то поддержку. Ну, во всяком случае, они себя так позиционировали, и действительно было много историй таких. Вы думали о том, чтобы обращаться вот в какие-то специализированные организации вообще? Пытались там искать помощь?
1: Я даже, честно, не задумывалась об этом. Я поняла в какой-то момент, что мне очень нужна помощь, Но почему-то я не задумалась именно о каких-то таких вот специализированных учреждениях. Возможно, сыграло роль еще и то, что абьюз у меня был финансовый, и в целом пока еще до какого-то там рукоприкладства, да, не дошло. Я понимала, что очень жесток со мной мой бывший супруг. Я понимала, что впереди может случиться все что угодно. Из хороших отношений не уходят, да. Я чувствовала себя как в ловушке. И почему-то вот у меня первое, что возникло, найти спасение именно среди тех, кого я знаю.
2: Вы сказали, что вы довольно быстро переехали от бывшей коллеги. Как-то уже, видимо, дальше стали устраивать свой быт. Но как вы дошли до этого проекта, до сестеры?
1: После того, как я съехала от подруги, я еще 2 года по съемным квартирам с детьми путешествовала, что меня очень сильно задевало, то, что вот очень сложно снимать квартиру с детьми маленькими. Я считаю, что это вообще противозаконно писать в объявлениях о сдаче квартиры, что вы не сдаете семьям с маленькими детьми. Это такая несправедливость к женщинам. Эта злость, она во мне вот росла. Я не была прям фем-активисткой, да, которой я себя сейчас считаю. Но во мне вот что-то просыпалось такое вот из-за постоянной несправедливости, за то, что я женщина, за то, что я мать, постоянно с этим сталкиваться. То есть за 2 года я так сменила 4 квартиры. В Москву я вернулась довольно быстро. Тоже очень неприятная история. Когда у меня бывший супруг понял, что я спокойненько организовалась в другом городе, да, там и цены полегче, и поддержка у меня там есть в виде этой подруги, то он такой говорит: «Ну, мне так далеко ездить с детьми видеться. Переезжай, пожалуйста, поближе». Я говорю: «Хорошо, я могу, говорю, посмотреть жилье в Химках, но, говорю, тогда помогай мне с арендой. Там в 2 раза больше аренды, тогда напополам давай платить». Он говорит: «Давай, давай». И я опять оттуда перебрасываюсь уже в Химки. И, представляете, он мне говорит: «А я не буду тебе платить. Хочешь, приезжай, живи тут». Ну, то есть я вроде вышла из этой ловушки, а он опять меня вот финансово хотел загнать в угол. Настолько он на меня давил. Ну, это уже в прошлом, но я выкрутилась, да, то есть я зарабатывала и снимала квартиру. И вот потом уже случилась война, конечно, очень сильно она по мне ударила. Вообще по моей семье, мы всей семьей в итоге эмигрировали из России. И мои родители, и мой родной брат. И уже будучи в эмиграции, ну, я уже умела зарабатывать, я уже твердо стояла на ногах, мне уже было все равно, я организовала себе удаленный доход. Этот навык, он со мной, да, зарабатывать везде, где я нахожусь. Последний год у меня вот эта потребность появилась делать что-то для женщин, что-то делать уже для мира, то есть себя там я уже детей обеспечила базовыми потребностями. И вот эта идея бостонского брака, она созрела как раз-таки из моего интереса к вопросом феминизма. В какой-то момент, когда я уже начала делиться в блоге, вот я вот этот факт исторически нашла, что вот женщины вот объединялись, это называлось бостонский брак. Я рассказала о своем опыте, да, что вот, а я даже не знала, что это такое, а по сути я вот некоторое время жила в этом бостонском браке. И я понимаю, что это то решение, которое для многих женщин не очевидно. В моем блоге стали знакомиться под постами. Мне вот начали в директ писать: «Ой, а давайте для бостонского брака сделаем пост, знакомство. А давайте». Вот, я несколько раз публиковала. Я публиковала анкеты девочек. Я уже себя назвала там в шутку инстаграмной свахой. Вот. И, в общем, я поняла, что это то, что можно развивать, и то, чем я могу помочь женщинам. Для меня важно не просто говорить о том, как все плохо, как женщин притесняют, как сложно. Мне важно еще что-то делать. И вот в этом я нашла свою вот такую отдушину. И постепенно вот созрела уже идея отдельного сервиса, чтобы это было не только в рамках там социальных сетей, каких-то постов, каких-то групп, а чтобы это было еще и как безопасное пространство с конкретным назначением, то есть это поиск партнерши для бостонского брака. То есть изначально идея сервиса оказалась вот такая, и она получила очень большой спрос. И сейчас уже приходят женщины, которые ищут просто партнершу для бостонского брака, да, но и подругу. Очень многие женщины в эмиграции, они хотят посмотреть, кто есть из их страны, да, куда они приехали. Или хотят, например, эмигрировать, и они могут по поиску той стране, куда они хотят эмигрировать, найти кого-то. Вот именно формат приложения намного удобней и безопасней, чем чаты. Потому что некоторое время у нас работали чаты по странам и регионам, но это оказалась очень сложная история, потому что чаты — это как мини-государство. Возникают неизбежно какие-то конфликты между участницами, какие-то недопонимания. Это все очень сложно модерировать. И чаты у нас существовали, пока у нас приложение находилось в разработке. Казалось бы, да, идея такая добрая, но очень сложно вот поддерживать эмоциональность эмоционально стабильную атмосферу в чатах, потому что женщины приходят абсолютно разные, очень часто они травмированные. Сложно угодить всем, понимаете, чтобы никто в итоге не расстроился. И меня как основательницу этого сообщества пытались в том числе и втянуть в эти конфликты, хотя я-то работаю над тем, чтобы девочки вам привести еще других женщин. Я работаю в своем блоге, я делаю контент, рассказываю о сообществе, чтобы вы быстрее своих встречали. В итоге и я там оказываюсь недостаточной, потому что вот не вникаю в каждый какой-то личный конфликт, который происходит в чатах. То есть это все настолько сложно. Насколько я люблю женщин, насколько я хочу помогать. У меня есть же также двое детей, у меня есть финансовые перед ними тоже обязательства. И вот так вот каждый личный конфликт, и, конечно, обижаются. А все-таки, когда приложение, тут тет-а-тет общение. Если не понравилось что-то в общении с пользовательницей, на нее можно написать жалобу. И уже в частном порядке модерация может смотреть, да, изучать. То есть если на какую-то пользовательницу прилетит там 3 и больше жалоб, то она будет исключена. То есть эта история такая, она намного легче регулируется. Человека можно забанить, да, то есть если общение пошло как-то не так, ну, всякое бывает, да, ну, политические вы, например, разные у вас взгляды, просто блокируете подружку подружку и больше не общаетесь. А на уровне чатов это совсем другая история. Тут есть зрители, понимаете? И вот хочется вот поскандалить вместе со зрителями. А внутри приложения такого сделать уже нельзя. Вот, поэтому этот момент тут исключается.
0: Вот у вас родилась эта идея от чатов перейти к приложению от каналов. И что было дальше? Кто вам помогал? Как вы это делали? Что было с этим приложением? Как, где оно сейчас?
1: В конце прошлого года, в декабре, мы уже решили, что готовы сделать запуск приложения. Я обратилась к знакомому своему разработчику. Он сказал стоимость. Говорит, это несложно, и сделал нам бота. Это был бот в Telegram, такой с анкетами. Он прям очень-очень был простенький. И когда я о нем рассказала в блоге, очень быстро у нас на канал тогда пришло за сутки, что ли, около 6000 человек только на канал. В само приложение зарегистрировалось, честно говоря, не помню, но тоже очень-очень быстро оно у нас стало расти. Не приложение, а бот. Просто, да, сломали нам его. Я потом спросила у разработчика, что случилось. Он говорит, ну, там ввели какую-то команду и просто всю базу стерли. Мы как бы заплатили за это. Ну, а женщины уже пошли, и мы тогда уже сделали чаты по регионам сначала. И уже стали искать тех, кто нам сделает более стабильное приложение, которое уже не так просто сломать. Было принято решение делать его на базе Telegram. Если вы, может быть, видели, в Telegram есть мини-апы. Там кошелек Telegram так работает, потом платежная система Tribute так работает. То есть это безопасная платформа. Единственное, что не у всех есть Telegram, и вот пользовательницы из России, конечно, ждут версии на Android и iOS. Но это будет позже. У нас там тоже будет версия приложения, но сейчас мы его дорабатываем именно в формате мини-апа. То есть мы добавляем новые функции. То есть это пока как приложение знакомств выглядит. И мы сейчас будем добавлять ленту, где женщины смогут вот как в формате новостей, да, чем-то делиться. То есть говорить, там, нужна помощь такая-то, там, как доска объявлений. Или там, могу помочь тем-то, да, то есть что, чем могут помочь. То есть это будет уже больше, чем дейтинг. И после ее внедрения, если мы все обкатаем, нас все устроит, пользовательница все устроит, то мы уже перенесем эту доработанную версию на App Store и на Google Play. Систера. У нас есть канал, у нас есть бот, который запускает приложение. Мы начали именно для русскоговорящих, стартовали, да, потому что у меня все-таки русскоговорящий блог. Сейчас мы уже добавили английский язык, то есть даже уже на базе Telegram можно на английском языке общаться. Мы вообще позиционируем себя как международный сервис. Некоторые пользовательницы думают, что мы именно русский сервис, но это не так абсолютно.
0: А как вы обеспечиваете безопасность участниц?
1: Приложение у нас уже запущено с начала апреля. За это время у нас не было такого, чтобы смог пройти мужчина или ребенок. Во-первых, работает очень хорошо автоматическое распознавание. И верификация возможна только через камеру, то есть где человек непосредственно смотрит в камеру. По другой внешности никак не зайти. Это очень важно. Если какие-то сомнения о автоматической верификации, у нас отправляется это в ручную верификацию. Вот, и там непосредственно модерация смотрит. Все данные остаются внутри приложения, никуда не передаются третьим лицам. У нас как бы все это в документации зафиксировано при регистрации. У нас есть четкие фильтры. То есть, когда вы заводите анкету, вы указываете цель знакомства. И там можно выбрать фильтры, по которым вы будете искать только тех, кто ищет то же самое. Кому-то нужна партнерка для бизнеса, кому-то женщина для совместных путешествий или для переезда, да, совместного. Вот у меня есть знакомая, которая мигрировала вместе со своей няней. И вот они 4 года вот жили как вот в бостонском браке до тех пор, пока вот няня не встретила мужчину и не захотела вот съехать. В одиночку уже сложно сорваться и мигрировать. А если вот с другой взрослой женщиной объединиться, даже морально это намного легче, не то что уже там финансово и прочее.
0: Где вы берете финансирование? Ну, то есть, понятно, первое приложение вы делали по собственной инициативе, но сейчас у вас и приложение, которое нужно поддерживать, и модерация, с которой один человек, естественно, не справится при таком количестве подписчиков, как вы говорите.
1: Мы справляемся сейчас своими силами и с волонтерскими усилиями. То есть у нас сейчас модерации в основном работают волонтерки. Мы сейчас стараемся собирать какие-то там донаты, да, на то, чтобы их тоже поощрять, но в целом проект пока остается больше волонтерским, потому что основной функционал мы не планируем вообще никак монетизировать. Это отличается от других дейтингов, что именно процесс поиска и знакомства с женщинами не монетизируем принципиально. Мы вот сейчас стали выделять бюджет именно на разработку. И, конечно, здесь пока что своими усилиями приходится. Мы пробовали собирать донаты, но очень-очень тяжело получать какую-то поддержку именно финансовую от тех, кто приходит к тебе за помощью. Но я к этому абсолютно спокойно отношусь. А в целом аудитория меня благодарит своим вниманием. И я могу за счет рекламы и за счет своих услуг поднимать это все на ноги. Мы пока на рекламе выезжаем. То есть вот в блоге там у меня рекламу, да, могут взять. Мои услуги по продвижению. Все своими силами, все сами. Конечно, мы будем очень рады, если найдутся желающие как-то спонсировать нас.
2: А сколько сейчас у вас в команде человек? Вот вы несколько раз сказали «мы», а кто вы помимо вас?
1: У нас 3 разработчика, я и команда модераторок, порядка 15 женщин-модераторок. Когда у нас сломалось приложение, было принято решение собирать чаты. И, естественно, чтобы вести эти чаты, нужна была помощь модераторок, волонтерок. Я размещала объявления у себя в блоге, размещала объявления на канале, и вот набралась команда. На самом деле, это какой-то прям феномен, я считаю, Систера, потому что я, наверное, впервые столкнулась с тем, что есть другие женщины, которые тоже готовы развивать вместе со мной идею. Даже пока она там никак не окупается, тем не менее, это настолько важное дело, это настолько сильно поддерживает и нас в том числе, что ну, это просто потрясающе.
0: Разработчики у вас мужчины или женщины?
1: Разработчики у нас мужчины.
0: Как они относятся ко всей этой идее? Ну вот такой мужской взгляд на весь этот проект у вас есть? Что говорят?
1: Мужчины в восторге. Это мой брат и его команда. Мне тут тоже на самом деле повезло. Изначально я обращалась к своему брату. Говорю, вот такая идея. Он говорит, здорово, великолепно. У меня времени нет. Он был занят в другом проекте. Говорит, обратись, пожалуйста, вот к нашему общему знакомому. С общим знакомым, в общем, вот так произошло. Да, за деньги ничего не заработала. Я потом вернулась уже к брату. Говорю, слушай, ну так и так. Он говорит, все, я, говорит, сам возьмусь. И сначала они на волонтерской основе работали. Потихонечку, в свободное от работы время они вот делали. А постепенно, когда ребята увидели, насколько это востребовано, насколько это интересно, они уже полностью перешли в мой проект. Естественно, они это делают за ну, гораздо ниже стоимость на рынке, на такой полуволонтерской основе. И они, на самом деле, очень поддерживают эту идею. В целом, они все равно не могут до конца прочувствовать всего масштаба женского отчаяния. У них нет этих проблем, которые есть у женщин. Но они готовы помогать.
2: Если резюмировать проекту несколько месяцев, вот за это время что вас удивило в хорошем, нехорошем смысле? Что далось просто, а вы думали, что это будет сложно, а что получилось, наоборот, сложнее? То есть ваши такие ожидания и реальность вот за то время, что существует этот проект?
1: Я ожидала, что это то, что будет востребовано. Я не ожидала настолько резкого роста. Когда я объявила о запуске приложения, у меня блог за 2 недели, он у меня прирост там на 15 тысяч. Хотя до этого у меня очень долгое время блог стоял. Ну, я особо и не нуждалась. У меня были там клиенты. А тут такой резкий скачок. И вот это для меня была приятной неожиданностью. Что оказалось сложнее, наверное, вот финансово, да, как будто бы я думала, что это будет немножко легче в плане того, чтобы масштабировать этот проект. Ну и сюрпризом, конечно, для меня стало то, что не просто вот бостонский брак, да, интересен, но и поиск подруги. То есть насколько женщин разобщили, что даже они идут в приложение искать просто себе подругу. И вот мне пишут, делятся благодарностями, особенно с кем мы там лично, да, когда-то переписывались. Говорят, слушай, я вот нашла подружку, мы вот столько, вот мы уже время вместе проводим, вот они там фотки шлют, вот мы уже детей познакомили, так классно, так здорово было найти, спасибо тебе большое. Очень тепло и приятно получать такие отзывы, и в такие моменты понимаешь, что ты делаешь действительно важное дело. То есть каждый день кто-то пишет и делится своими историями, и это чудесно.
0: Основательница проекта «Сестера» Гала Бойко была на связи с подкастом «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова,
2: и я, Наталья Чемпаладова.

0: Говорит радио «Свобода».
1: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
0: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Говорит радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек.

0: год назад в программе «Культурный дневник» американская режиссерка Джулия Локтев рассказывала о первой части своего документального сериала «Мои нежелательные друзья». В 2021 году она приехала в Москву снимать журналистов, объявленных иноагентами, но стала свидетелем разгрома последних независимых СМИ, завершившегося после начала полномасштабной войны с Украиной. Первая часть называлась «Последний воздух в Москве». Сегодня я пригласил Джулию Локтев, чтобы поговорить о второй части фильма, которая носит подзаголовок «Изгнание» и посвящена тому, как сложились судьбы известных журналистов, эмигрировавших из России весной 22 года. Личные кризисы переплетаются с профессиональными. Один из них, который Джулия Локтев подробно исследует, связан с решением латвийских властей в декабре 22 года лишить лицензии телеканал «Дождь» из-за прозвучавших в эфире слов о российской армии, которые можно было истолковать превратно. Джулия Локтев из семьи эмигрантов, покинувших Советский Союз в конце 70-х. Она выросла в Соединенных Штатах, неоднократно приезжала в Россию и подружилась с Еленой Костюченко, Ксенией Мироновой, Алисией Мараховской, Петром Рузавиным и другими журналистами, которые стали героями ее документального сериала. Разговор с Джулией Локтев записан после премьеры фильма «Мои нежелательные друзья. Изгнание» на кинофестивале в Венеции.
1: Какую часть было сложнее снимать и монтировать? Первую, московскую, российскую или вторую про эмиграцию?
2: Ну, не было разницы между частями, когда я снимала. То есть разница между частями только появилась как-то на каком-то этапе монтажа, потому что я прилетела, ну, я ездила несколько раз в Россию в 21-м году осенью и зимой 22-го, и потом я прилетела вот на последние съемки 23 февраля. И я как начала снимать 23 февраля и первую неделю полномасштабной большой войны в России. Потом все медиа почти закрыли, все мои герои уехали из страны. Я осталась, я не могла в ту же ночь, потому что я снимала на дожде, когда дождь закрыли, и тогда все поехали уже, все, которые оставались в России, некоторые герои уже уехали, но все тогда поехали в аэропорт. А я не могла поехать в аэропорт, потому что у меня была съемка вся моя на телефонах, и я не хотела ее потерять. Я не знала, что будет там на таможне, и я не хотела ее потерять. Так что я осталась на... Я сидела там еще один день и просто все загружала в облако, и я должна ждать, что все кто-то мне скачал это в Нью-Йорке. И тогда я чувствовала себя, окей, сейчас уже съемка в безопасности сидит там на диске в Нью-Йорке, и я могу улететь в Стамбул. Но это было как-то интересно, иначе бы я полетела с другими героями. И так что я продолжала просто снимать. Я начала в Стамбуле, потом была в Тель-Авиве, потом в Тбилиси, потом, не помню в каком порядке, Прага. То есть и я просто следовала за героями, когда они вынуждены были сбежать в вынужденную эмиграцию. И не зная, в какую страну я еду следующую, где я буду через два дня, как они, куда, понятно, что у меня, в отличие от них, еще был дом, куда я могла вернуться, но я имею в виду соотношение съемки. Я просто следовала за историей, и так продолжалось месяцы просто. А потом, когда уже, это только когда я смонтировала «Последний воздух в Москве», тогда я поняла, ну, я собиралась просто сидеть и монтировать дальше, чтобы это был просто 11-часовой такой длинный фильм. И тогда как бы на меня был такой скрининг-клуб, которым мы показывали каждую главу дома. И они сказали, слушай, ты что, собираешься сидеть монтировать еще год? Надо вообще в этом выпустить сейчас. И тогда мы решили разделить это на две части как-то. Что лучше, то есть поторопиться и выпустить первую часть отдельно. И тогда это как-то вторая часть «Изгнания» будет вторая часть. Но мне кажется, как бы, то есть... Получилось так, что это одна история, конечно, но это одна история в двух частях очень. Как бы, ну, если мы будем претенциозны и делаем литературные аналоги, тут два тома.
1: Наверное, все-таки в Москве было это постоянное ощущение опасности, и оно порождает адреналин, да, от того, что в любой момент может случиться что-то по-настоящему ужасное и с вами, и особенно с вашими героями, да. За границей, конечно, опасность сохраняется в какой-то степени, но вот этого вот нервного ощущения, наверное, нет, там можно все-таки расслабиться.
2: Ну, расслабиться нельзя было, потому что как-то в этом отношении может быть как-то... в отношении, то есть я не боялась, что вот спецслужбы войдут в любой момент, то есть, или как-то то есть, спецназ войдет в любой момент. Этого я не боялась, понятно, в Тбилиси. Но все время было какое-то... Просто представляете, первые дни, когда люди уехали, и я снимаю людей, которых у них разрушилась жизнь... Просто, и они в этом моменте стараются ее как-то собрать и начать работу. И так что здесь была большая как-то, ну, я не знаю, как это сказать. То есть это очень эмоциональное время для всех и очень больное время. И как просто присутствовать и сопровождать людей в этот момент и захватить это все как-то, и понимая, что ты с людьми, которые очень травматически переживают что-то. И при всем том все время себя напоминают, что, конечно, людям в Украине хуже.
1: Вы рассказывали мне в прошлом году, что люди из разных стран, которые мало что знают о России, хорошо понимают и с интересом смотрят этот фильм, потому что чувствуют его универсальность, ну, в частности, в этом домашнем вашем скрининг-клубе, который вы упомянули. Ну, понятно, что вторую часть еще мало кто посмотрел, но были какие-то интересные отклики первых зрителей?
2: Ну да, просто, ну, это как-то, во-первых, какие страны это возникли, как-то по опыту зрителя. У нас есть, например, большие фанаты из Китая, которые там подходят после скрининга, говорят, слушайте, это фильм о нас. Или кто-то перевел недавно нашу первую часть, кто-то связался и говорит, мы переводим на фарси, это о нас. Но при том все, конечно, американцы сейчас очень ощущают, что это о них, потому что столько, что происходит с прессой в Америке, то есть у нас сейчас тоже президент говорит, что что-то не так со стране, которая разрешает как-то прессе публиковать негативные истории, что-то там неправильно. И понятно, что это как-то откликается. Ну, мы сейчас видим, как ведет себя Израиль во многих странах. Как-то Европа тоже сейчас идет правее и правее. Так что, мне кажется, резонанс тут на человеческом уровне. То есть тут важно две вещи, мне кажется. С одной стороны, как-то политический резонанс, а с другой стороны, просто люди смотрят наших персонажей и их понимают как людей. Нас просто на уровне как бы, ну, кожи, не только поверхности, но внутренности, как бы кожи и кишек, знаете, то есть на всех уровнях просто понимают их как-то очень эмоционально и как это пережить, потому что, ну, мне кажется, это вот самое важное, это как передать историю через людей, которые ее проживают. И мне трудно подумать о другом фильме, который просто в огромном историческом моменте так, но как-то в актуальное время просто происходит через персонажей так. Не фикшн, а просто вот мы с ними, я не знаю, может быть, есть, но трудно так подумать, не приходит в голову. Я понимаю, что это, и мне это очень интересно, и мне это важно, что русскоязычная аудитория, или даже, скажем, не только русскоязычная, может быть, разница не в языке, но как бы люди, которые это пережили на себе, то есть вот у меня знакомая из Белоруссии, которая вынуждена была уехать, которая смотрела, и понятно, это тоже они испытывают совершенно иначе, чем как бы люди, которые ничего подобного в жизни не пережили.
1: Ну да, это главная тема фильма, конечно, это иммиграция и осмысление себя как иммигрант. Да, конечно, это очень субъективно. У всех это произошло по-разному. Я сам тоже иммигрант и воспринимаю свою иммиграцию как замечательный опыт, да, как поиск самого себя. Да, ну вот есть такая пословица русская: где родился, там и пригодился. Она, по-моему, совсем неправильная. Да, нужно искать свою настоящую родину. Она может быть на другом континенте, в другой культуре. Цицерон, как мы знаем, сказал, что где хорошо, там и родина. Да? Вы тоже из семьи иммигрантов и сейчас сняли фильм об иммигрантах.
2: Но это очень разные вещи.
1: Да.
2: Я должна сказать, здесь очень важно. Это очень важно упомянуть. Поэтому я знаю, что люди, которые уехали после начала большой войны, используют слово «вынужденная иммиграция». То есть это как-то не часто пользуют. Но по-настоящему, то есть я использую чаще слово «изгнание», так что, потому что это по-другому. Мои родители и я, мы уехали в 70-х из Советского Союза как иммигранты. И я понимаю, что как-то особенно я, ну, я чаще говорю об этом по-английски, но «exile» и «immigration», и как бы «изгнание» и «иммиграция» — это две очень разные вещи. Потому что одно дело, когда мы уезжали, мы чувствовали, что, ну, там, понятно, есть общие вещи. Например, мои родители не могли похоронить своих отцов. Мы понимали, уезжаем, что мы не можем вернуться. Но мои родители, им было 40 лет, и они уехали из Советского Союза, чтобы стать американцами. Я уехала, мне было 9 лет как-то, ну, не знаю, я хотела в Диснейленд. Но это было как-то в то время, что ты уехал, и ты выиграл какую-то лотерею, что тебя выпустили из Советского Союза, и получается, что то, что мне говорят, как-то с одной стороны это травматично, тебе говорят, ты бабушку, девушку, дедушку и тетю свою никогда не увидишь, конечно, это большая травма, но с другой стороны ты как-то получаешь какую-то возможность, что ты не имел, и... Это другая идея, вот когда люди, вот моя мама до сих пор говорит с тяжелым русским акцентом, как человек, который уехал и не очень много говорил по-английски в 40 лет. Но она считает себя американкой, которая живет в Колорадо со своим тяжелым акцентом. Она говорит, I'm local, я местная, так. Но это совсем по-другому, особенно с журналистами, которые были вынуждены ехать в изгнание, которые не выбрали это, которые не планировали это, которые предпочитали бы сидеть в России и продолжать говорить о том, что происходит в России, имея возможность говорить с людьми, видеть своими глазами. А сейчас они все в ситуации, где они не могут ступить на родную землю и стараются как-то продолжать работать как журналисты. Все из наших персонажей работают как журналисты, не исключая одного, который решил, что надо делать больше. Но он тоже продолжает быть журналистом, тоже в некотором смысле. Но это совсем другое, потому что когда вот там у нас вот Олеся Мараховская так говорит вот в фильме очень хорошо, когда ты 24/7 работаешь, не она, а не в Чехии, она говорит, когда ты работаешь не в этой стране, как бы умственно, и ты работаешь на Россию, как бы о России 24/7, это очень трудно тогда интегрироваться и думать, что ты переехал. Это очень, это более специфическая вещь, мне кажется, для журналистов, которые как бы весь день работают, чтобы донести как бы новости о России русскоязычным зрителям, ну, с надеждой, что это дойдет до русской язычных зрителей в России. То есть они более подвешенное состояние, мне кажется, подвешенным.
1: При этом нужно все-таки сказать, что с бытовой точки зрения у всех более-менее жизнь сложилась благополучно. Кстати, вопреки их опасениям, там в начале одна из ваших героинь говорит, шутит, что, может быть, это мой последний айфон. Она думала, что будет бедствовать. Но я думаю, что у нее и сейчас есть айфон какой-то хорошей модели, новый. Да? Конечно, Елену Костюченко пытались убить. Многие переживают разлуку с родственниками. Но вот таких настоящих эмигрантских трагедий ведь нет в этой среде. Да? Никто не сидит в лагере для беженцев, никого не депортируют из этих detention center, как в Америке, никто не вынужден мыть полы, чтобы умереть с голоду, а мы знаем, что таких случаев очень много. Так что это, в общем, благополучный образ эмиграции и в целом довольно нетипичный.
2: Да и нет, я скажу. Ну, это профессиональная эмиграция, значит, сначала. То есть важно сказать, что это люди, которые, конечно, имеют привилегию работать по профессии. Как долго это продолжается, как долго, это тоже вопрос, конечно, как долго будут существовать русскоязычные медиа в изгнании. Это тоже как-то всегда боишься, что деньги кончатся, что это так. Ну, последняя глава называется как бы «Нормальная и ненормальная», потому что это очень странная ситуация, когда с одной стороны на поверхности жизнь как-то выглядит, ну, все норм, а тебя в России там заочно садят на 7.5 года, и ты сейчас не можешь поехать, сажают, так? И ты не можешь сейчас поехать в половину мира, потому что они тебя могут отослать в Россию. Или тебе приходит угроза, где там информация с твоим паспортом, с твоим рейсом, на котором ты летишь своим сиденьем, и описание твоей собаки. Или тебя отравляют. А все время при всем этом как-то жизнь выглядит, ну, нормально. Как-то на поверхности iPhone есть. Некоторое материальное, но есть вот это, но с другой стороны, вот если твоя мама там или твой папа заболеет, ты не можешь полететь, потому что ты не можешь ступить ногу на российскую землю, потому что тебя арестуют, ты знаешь, в аэропорту. Или люди, которые там, то есть вот я знаю, я говорила с одной из героинь на днях, она говорит, знаешь, я знаю, где в моем родном городе находятся все вот эти, есть такие камеры, которые просто установлены, которые просто live cam, когда они живое снимают, и она говорит, иногда я просто сижу и смотрю, потому что вот это чувство, что тебя выгнали, то есть что ты не можешь вернуться, это, мне кажется, огромная боль, и ты стараешься при всем этом продолжать работать, так что это как бы вот это все как-то, да. Вот это сочетание нормальности с полной ненормальностью, с полной ненормальностью, И плюс там, ну, многие люди, как я понимаю, да, сейчас, то есть ты вынужден смотреть как-то чуть-чуть за спиной, кто уходит в твою сферу, там, я не знаю, была ситуация, я помню, где вот на дождь пришли какие-то, выглядели как дружелюбные медиа, так что-то так хотели снять, они их подпустили, и оказалось, что это был просто большой пропагандистский фильм на Первом канале, так. Это была такая ловушка, это как многим активистам пришли. Ну, и кто еще может там собирать на тебя информацию вокруг? Ты должен всех опасаться чуть-чуть. Это есть, и при всем то, ну, есть квартира, есть айфон, и это так. И непонятно, как долго это так будет, то есть вот это существование.
1: Как мы уже говорили, ваши герои уезжали в спешке весной 22-го года, к эмиграции не готовились, и наверняка многие думали, что это какое-то временное явление, может быть, можно будет вернуться. Ну вот, прошло уже больше 4 лет, возвращаться некуда. К тому же, как мы только что говорили, многие объявлены в розыск по уголовным делам. Вот интересно, вы с вашим американским опытом предчувствовали в 22-м году, когда начали снимать вторую часть, что вот так она сложится, или думали, что это какое-то временное явление, и вы закончите ее уже триумфальным возвращением ваших героев, или не триумфальным, но спокойным возвращением ваших героев в Москву?
2: Ну, мне кажется, даже во 22-м году как-то никто себе не позволял говорить, что я скоро приеду. То есть, мне кажется, никто... То есть, ну, конечно, это другой случай. Нет, не никто, а Лена Костюченко, которая все время собиралась ехать в тюрьму. А потом как-то поняла, что угрозы может быть намного хуже, чем тюрьму, и решила не ехать. Но она единственная, кто все время говорила, вот я сейчас вот-вот-вот вернусь. Но это как бы с целью и с понятием. Вернусь и пойду в тюрьму. Но это вопрос не об этом. Тогда все думали просто о войне полномасштабной. И вот никто, и многие вот персонажи, если мы возвращаемся как-то в начало 22-й год, все говорили, ну, 6 месяцев там. Мне кажется, я не знаю никого, кто мог представить в то время, и кто так открыто говорил, что мы будем вот сейчас, в 26-м году, осенью, это все будет продолжаться, и конец не виден, это главное. Люди все время говорили, ну вот-вот, война там, это же не может так долго продолжаться. И, конечно, вот ужас, который продолжается день за днем сейчас, и что страшно, конечно, это то, что война не уменьшается, она увеличивается, но внимание уменьшается у людей в мире. То есть вот это привыкание, которое не должно быть, то есть вот когда я думаю, не знаю, если в мирной Европе там вдруг, ну, падало на одно, то есть одно квартирное здание, там 6 умерли здесь, 12 там на следующий день. Вот если мы представим это как-то, ну, не знаю, во Франции или в Чехии, то есть вот, и как-то через вот почти там 5 лет люди говорят, ага, это просто так нормально, это то, что происходит, но это совсем не нормально, и это не должно происходить, и это как-то вот это было совершенно непредставимо, что как долго это будет просто идти, и как люди к этому могут привыкнуть. В этом смысле я говорю просто о мировых зрителях, а это когда людей, которые читают газеты, где это просто почти исчезает из новостной полоски. Это ужасно для меня.
1: Мне очень понравилась в вашем фильме формулировка Елены Костюченко, которая сказала, что в России наступил фашизм из-за любви людей к комфорту. Это звучит парадоксально, но это очень точно, мне кажется. Вы согласны с ней?
2: Мне кажется, она это говорит очень мудро, то, что она сказала, она очень... Еще она парафразировала свою сейчас жену, Яну Кучину, которая сказала, что вот мы все делали правильные вещи в неправильном порядке, но это больше как-то активистов, людей, которые занимались другими делами, но вот это то, что она сказала, вот мы просто не хотели терять комфорт, мы не хотели поменять нашу хорошую жизнь на плохую, и она это очень красиво говорит, мне кажется.
1: Но если судить по дискуссиям в социальных сетях, многих раздражают так называемые хорошие русские, которые зациклены на своих проблемах, считают себя главными жертвами, требуют, чтобы им все сочувствовали, а об Украине вообще не думают. Мне кажется, что вы специально ввели вот в этой второй части нового героя Петра Рузавина, чтобы показать, что эти обвинения не всегда обоснованы. Это так?
2: Но мне кажется, тут вопрос не только в Пете Рузавине. Там все наши герои все время как-то упоминают, и они все время сравнивают и говорят, наши проблемы — это ничего по сравнению, то есть наша страна бомбит Украину. И это намного больше проблема. То есть это не только вопрос как-то одного там Петра Рузавина, который, конечно, прекрасный персонаж. Но у Пети с Наталкой и Гуменюк совсем другая история. Она как-то начинается в этом фильме. Я, кстати, собиралась снимать Петра до начала полномасштабной войны, потому что думала, ну вот-вот его объявят иноагентом, но он тогда не был в России, так что в результате я его начала снимать только месяц спустя начала большой войны. И это, конечно, у него совсем другая история. Он был журналист на «Дожде» всю почти сознательную жизнь, со школы почти, так, с университета. И у него жена Наталья Гуменюк, которая просто, ну, выдающаяся, прекрасная, гениальная украинская журналистка, и они вместе как-то, у них другая история, которая все время дает другую перспективу на то, что происходит, понятно. И он делает другие выборы как-то, где он видит, что надо делать, он считает, что надо делать больше.
1: Один из ключевых моментов фильма – это конфликт, возникший в Латвии из-за телеканала «Дождь». Все это, как мы знаем, привело к тому, что журналистам Латвию пришлось покинуть. Есть точка зрения, что латвийские чиновники просто придрались к пустяку, но вы представляете все точки зрения, даете слово в том числе и критикам «Дождя». Что вы думаете об этой ситуации? Почему вы уделили ей столько времени экранного? И можно ли сказать, что она абсолютно однозначна?
2: Ну нет, конечно, меня интересуют истории в своей сложности, как бы люди в своей сложности. То есть я смотрю эту ситуацию, где как бы я снимала сам «Дождь», персонажи, которые там ведущие, были главные герои фильма, некоторые, то есть потому что там есть и важные истории, есть Ириана Костюченко, есть другие медиа. И вот происходит этот скандал, конечно, это обязательно надо снимать. Ведь моя задача — это передать это так, что это не просто внутренняя кухня, а как это понятно и внятно было со стороны, что это можно международным зрителям не тупить, не делать так, чтобы это было тупее и ясно, а со всеми сложностями передать, и как-то что там происходит. Как бы, ну, главный оппозиционный российский канал уезжает в изгнание, только-только находит базу в Латвии, то есть они там 4 месяца только перешли, они в одолженных студиях работали, они недавно начали вещать, только так, знаешь, как не знаю, как называется, маленький лошаденок, то есть стоит на ноги как-то, то есть старается встать и что-то делать. И происходит вот этот скандал, и понятно, что тогда уже как-то латвийские как-то власти уже чуть-чуть пожалели, что они их пригласили, и им приходится как-то решать просто в момент, то есть это ужасный скандал, который, понятно, что вышло не так, как хотели. Там что делать? Надо ли отстранить человека? Как это сохраниться просто, чтобы можно было существовать дальше? И это очень сложно, конечно. Но при том этом я решила фокусироваться больше как-то не на, ну, скажем, не на внутренней кухне, а на более интересном вопросе, потому что для меня это было очень центральный и более, мне кажется, внятный вопрос для... Как-то там был большой вопрос, как-то вокруг всего этого. Этот вопрос нашей армии. И для меня это было очень интересно. Потому что выгнали «Дождь», как-то их нарушение было одно из главных из-за того, что некоторые ведущие сказали слова «наша армия». И там возникло просто более... Опять я ищу, что можно передать более универсально. Вот этот вопрос... Как говорить о собственной армии, как бы нации? У тебя есть этот паспорт, как они говорят. У нас есть российские паспорта. Эта армия ведут эту криминальную войну от нашего имени, совершает военные преступления от нашего имени. И как об этом говорить? И они как бы, то есть вот эта идея, мне казалось очень интересно, что как бы действительно ведущие говорят, там некоторые, включая одну из наших героинь, наша армия, как бы не от того, что ура, наша армия, а наоборот, стыдно наша армия, стыд, что творят от нашего имени, чтобы люди понимали, что это не просто, как они, ну, цитирую Тиши Дзитко, что как-то это не армия Альфа Центаври, или это не армия там Швейцарии там делает эти ужасы, это как бы армия нашей страны это делает. И вот этот выбор, и потом, конечно, понятно, что к этому придрались. Я не думаю, что придрались из-за того, что действительно, то есть это формально это было как-то предъявлена претензия, что это потому что, ну, зрители могут подумать, что это латвийская армия. Понятно, никто так действительно не думал, что речь идет об этом. И это понятно почему, конечно, потому что в Латвии в очень сложном положении. В очень-очень сложном, понятно, положении. Но с одной стороны, все эти медиа, конечно, они хотят быть как можно ближе к России, чтобы чувствовать как-то, в смысле географически, чтобы не чувствовать себя супер оторвано. Но это не очень комфортное пространство, понятно, когда ты думаешь о истории Латвии.
1: Я после премьеры в Венеции разговаривал с одним немецким кинокритиком, он смотрел с большим интересом и сказал потом, что это очень точный портрет, но очень маленькой части российского общества, и по этому фильму, и по вашим героям нельзя судить о России в целом и настроениях россиян в целом, да?
2: Ну, у меня никогда не было цель как бы сделать портрет России. Это не была задача сделать как бы обзор России. Это не то, что я делала. Я начала снимать фильм о журналистах, которых начинали называть иностранными агентами. В то время, когда было только 25 иностранных агентов. Трудно представить сейчас 1000 с чем-то, не помню, 1500, наверное, уже.
1: Ну, каждую пятницу добавляют новых.
2: Да, каждую пятницу объявляют новых. То есть цель не была «давай сними вот портрет России». То есть это совсем, то есть это был... Фильм, который начался, фильм о независимых журналистах, которые как бы, ну, стараются в своей работе говорить правду в России, потом вынуждены уехать, чтобы продолжать говорить правду. То есть, конечно, это, мне кажется, это портрет не только журналистов. Это мне, ко мне подходят очень многие люди, которые как-то вынуждены были уехать в эмиграцию, которые не обязательно журналисты, и говорят, ой, это моя история тоже, которые как бы, ну, антивоенных взглядов. И они чувствуют, что это портрет их тоже, но это не портрет, это точно не портрет общей России, потому что это, для этого нужен другой фильм, это не я.
1: Я не знаю, знакомы ли вам фильмы документалистки из Чехии Хелены Тшештиковой, которая снимает одних и тех же людей в течение нескольких десятилетий. И мы видим все виражи их жизни, видим, как они там стареют, влюбляются, разводятся, как мир вокруг них меняется. Вы бы хотели продолжить свой сериал теоретически? Ведь история ваших героев абсолютно не закончена.
2: Меня интересуют люди, меня интересует как-то жизнь. Это и ну, есть прекрасная серия, конечно, английская «Seven Up», по-моему, которая каждый день всегда меня начали шутить. Это что будет, как «Seven Up», ты собираешься остаток жизни снимать? Но сейчас как-то, я думаю, надо сделать некоторый перерыв. У нас есть какая-то мечта, что если когда-то ситуация в России изменится так, что они могут ступить ногу в Россию, тогда мы будем снимать третью часть. Это только можно ждать как-то с радостью что-то. Но ждать это не надо как-то с большим ожиданием. Может быть, мне это легче сказать, потому что, мне кажется, людям об этом больно говорить и думать этой возможности, потому что люди ее как-то выталкивают из себя. И если, и это не факт, что это будет, но это довольно, я думаю, факт, что это не будет скоро. Но я думаю, если когда-то что-то изменится и можно будет вернуться, я точно сделаю третью часть тогда, но я не знаю, то есть сколько мне лет тогда будет.
1: И последний вопрос, без которого наши слушатели не переживут. Где можно будет посмотреть вторую часть? Ну, первая уже куда-то там утекла. Ну, в России, как вы понимаете, этот фильм не покажут.
2: Да. Вот. Нет, это
1: но
2: нет.
1: Будет стриминг, насколько я понимаю, довольно скоро.
2: Да. И первую часть можно легально по всему миру почти, но не в России, понятно. Во многих частях мира посмотреть по Муби, M-U-B-I, Муби. Он сейчас там на стриминге. И вторая часть тоже выйдет на Муби, я думаю, где-то в январе, в феврале. Сейчас это мы на фестивалях. Я сейчас вот рядом с Сан-Франциско. Сейчас это тут в Бэй-Эрея, тут фестиваль Mill Valley. Там потом мы только что были в Нью-Йорке на фестивале. Если вы в Лондоне, вы можете посмотреть 14-15 октября в Лондоне. Так, если вы в Нью-Йорке, он открывается 9 октября. Сейчас в кинотеатрах в кинотеатре в Нью-Йорке, в Лос-Анджелесе в кинотеатре 16 октября. То есть сейчас мы в кинотеатрах на фестивалях. В Амстердаме будет в ноябре, в Литве. То есть это из тех, которые вот сейчас я знаю показы, которые будут. А потом где

0: ничуть не утомительный опыт. Гостем программы «Культурный дневник» на «Волнах свободы» была американская режиссерка Джулия Локтев. Вел программу Дмитрий Волчек. Всего доброго и до встречи через неделю.
1: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
2: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
1: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
2: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня вторник, 6 октября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Россия и Украина продолжают обмениваться массированными ударами с обеих сторон. Есть жертвы среди мирного населения. Итоги парламентских выборов в Латвии. Соединенные Штаты вывели свои боевые самолеты с авиабазы в Великобритании после инцидента с задержанием нескольких человек по подозрению в подготовке нападения на эту базу. Также сегодня.
1: Когда власть что-то сначала говорит, потом говорит «нет, нет, не это совершенно другое», люди понимают, что дело, значит, серьезно.
0: Население Иркутской области обеспокоено слухами о распространении чумы после смерти сотрудницы Иркутского противочумного института. Россия и Украина продолжают обмениваться массированными ударами беспилотников. Россия также применяет баллистические ракеты. Российские власти называют свои атаки на гражданские объекты в Украине ударами возмездия. Киев заявляет, что реагирует на постоянные попытки российской армии разрушить украинскую критическую инфраструктуру накануне предстоящей зимы. За последние сутки не менее 6 человек погибли при российской бомбардировке Харькова с применением управляемых авиабомб. Погибшие и пострадавшие есть в Запорожье, где атакован мост через реку Днепр, в Одессе, в Кривом Роге и в других городах. В России при налетах украинских беспилотников погибли не менее 2 человек. Произошел пожар на территории линейной производственно-диспетчерской станции «Володарская» в селе Константиново. По сообщениям местных жителей, горят 2 резервуара. ЛПДС «Володарская» является крупнейшим транспортным узлом и нефтебазой в московском регионе. Она входит в состав компании «Транснефтепродукт». Здесь есть возможность раздельной транспортировки и хранения различных видов топлива, включая бензин, авиакеросин и дизель. База соединена с аэропортами Внуково, Шереметьево и Домодедово, а также с наливными станциями Нагорное, Новоселки и Солнечногорское. Украинские беспилотники также атакуют электроподстанции на оккупированных территориях Украины в Луганской и Донецкой областях. Это приводит к серьезным перебоям в подаче электроэнергии, а оккупационные власти не спешат признавать, что это результат ударов ВСУ. Рассказывает журналист радио «Донбасс Реалии» Наталья Неделько.
1: Люди устраивают в пабликах переклички по районам городов, где проверяют, у кого свет есть, у кого света нету. И в большинстве случаев это ответы про то, что света нету, и света нету долгое время, света нету систематически. Например, вчера паблики Луганска опубликовали фотографии Луганска без света, один из районов Луганска, в котором полностью не горит освещение. Постепенно этот свет кое-где появляется, кое-где исчезает, но постоянного налаженного энергоснабжения до сих пор нет. В Донецкой области власти заявляют вот по состоянию на сегодняшнее утро, что 420 тысяч абонентов по территории всей области остались без света. В Донецке тоже произошли отключения трансформаторных подстанций, и в Донецке это приблизительно 54 тысячи людей сейчас без света. И называют эту ситуацию такой сложной. По заявлениям оккупационных властей Донецкой области, в ночь на 4 октября была полностью обесточена вся Донецкая область. Если мы возьмем Донецкую область, то там

0: напрямую оккупанты связывают вот эти отключения с ударами ВСУ. То есть они говорят, что вот атакуют энергообъекты, и вот мы чиним, вот у нас столько-то, такие-то цифры мы называем, столько-то у нас сейчас сделано, столько-то не сделано, ситуация сложная. Даже показывают на видео, как они ремонтируют эти объекты. То есть если мы посмотрим в Луганскую область, то там так называемое правительство, оно говорит о некой нештатной ситуации. То есть они ничего не говорят об ударах по энергообъектам с украинской стороны, но они говорят о нештатной ситуации 2 октября и о нештатной ситуации 4 октября. И якобы вот эти нештатные ситуации привели к тому, что во многих регионах Луганской области, в самом Луганске, света нету. Если мы посмотрим на те удары, вот которые 19 ударов, которые заявляли силы обороны по территории этих областей, то из 19 14 ударов были по Донецкой области, и всего 5 ударов были по Луганской области. Если посмотреть на эти 5 ударов по Луганщине, то там 4 небольшие подстанции, они ближе вот к линии фронта находятся, и одна большая подстанция, которая находится на границе Луганской области и России. Сложно сказать, удар по этой подстанции, мог ли он привести к вот блэкауту большому на территории Луганской области, или все-таки что-то еще происходит, возможно, еще накладывается какая-то другая ситуация, то есть без специалистов это понять нельзя. Но вот именно в Луганской области удары ВСУ как причину не называют. То есть люди понимают, что они никак не могут планировать сейчас свою жизнь, и они готовятся сами. То есть они начинают все больше писать о покупке бесперебойников, генераторов, подготовки к зиме самостоятельно. Да? Даже я увидела, что в пабликах появилось больше рекламы вот этих самых генераторов, которые можно сейчас купить. Ну так пользуются возможностью прорекламировать свой товар сейчас люди таким образом. То есть получается, что на так называемое правительство никто не надеется. Люди понимают, что нужно готовиться самим, и что вот эти проблемы с электричеством, они тянут и проблемы со связью, и проблемы с водой, и что запасаться нужно всем, и готовиться нужно самостоятельно ко всем вызовам, скажем так.
1: Рассказывала журналист проекта «Радио Свобода» Донбасс Реалии Наталья Неделько. Время свободы – одна из самых обсуждаемых тем в России в последние дни слухи о распространении чумы в Иркутской области. После смерти 2 октября 28-летней сотрудницы Иркутского противочумного института Дарьи Шипиловой, более 60 сотрудников этого института, по данным источников проекта «Радио Свобода Сибирь-Реалии», изолировали в здании. Тем временем в СМИ и в телеграм-каналах появились версии о заражении чумой и возможной аварии в лаборатории института. Роспотребнадзор эти сообщения отвергает. Ведомство утверждает, что Шипилова умерла от пневмонии, неустановленной этиологии. Связанных с ее профессиональной деятельностью микроорганизмов у нее не обнаружили при вскрытии, а аварий при работе с патогенами в институте не было. Тем не менее, пациенты Иркутской городской клинической больницы номер 1 и Ивано-Матрёнинской детской клинической больницы сообщили проекту «Сибирь-Реалии» о карантине. К ним не пропускают родных, а находящимся внутри людям не разрешают выходить. На Иркутском алюминиевом заводе в Шелихове 3 октября введен масочный режим. Местные СМИ также сообщают о карантине в городских больницах номер 3 и номер 10 и как минимум в одном роддоме. Вот что в социальных сетях рассказала мать одной из рожениц.
2: В перинатальный центр у Яшу привезла я, дочь свою. 40-я неделя у нас пошла. И что вы думаете? Нам говорят, все, ребята, карантин, меня не пустили. Яшка тоже вся в шоке. Дождались, что болезнь страшнее ковида, смертельно опасная. Не знаю, если это про чуму, то капец.
1: Слухи о распространении чумы дошли аж до Белого дома. В Вашингтоне Дональд Трамп даже предложил помощь. Вот что он сказал: «Мы поможем всем, кто сталкивается с подобными проблемами, мы всегда будем помогать. Это болезнь, которую раньше мы могли контролировать. Каким-то образом эти микробы становятся все сильнее. Они словно армия». Конец цитаты. Ситуацию пришлось комментировать пресс-секретарю Кремля Дмитрию Пескову, который предложил обращаться в Роспотребнадзор.
3: по сути, главным ведомством, которое компетентно в этой области, это Роспотребнадзор. И именно на официальное заявление Роспотребнадзора нужно ориентироваться, не слушая разные слухи, разные рассуждения и так далее. Есть Роспотребнадзор, где работают высокие профессионалы в этой области. Давайте будем прислушиваться к их официальным заявлениям.
1: Это был пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Опять вспомню, что когда Пескова просят прокомментировать неудачи армии России на фронте, он переадресует обычно вопрос в Министерство обороны. Недавно вопрос о том, почему, вопреки его многократным утверждениям, что правительство России не собирается поднимать налоги, налоги все-таки поднимут, Песков переадресовал в Министерство финансов. В данном случае Песков посоветовал обращаться в Роспотребнадзор, причем сделал это и вчера, и сегодня, хотя журналисты указывали ему на отсутствие на сайте Роспотребнадзора необходимой информации. Такой уход от ответа заставляет простых граждан додумывать реальную картину и вызывает нервозность в обществе, отмечает соосновательница издания «Люди Байкала» Ольга Мутовина.
4: Мы знаем, что число больниц, в которых вводится карантин, пополняется. В тех больницах, в которых уже есть карантин, его не сняли. Мы узнаем о новых больницах, где вводится карантин. Где-то люди ходят в масках, в Шелихове, кто-то ходит без масок. Сотрудники противочумного института, которых изолировали, сейчас, спустя трое суток, нам рассказали, что их отпустили. Они говорят о том, что институт работает в прежнем режиме. Единственное, к ним поступает больше анализов, потому что сейчас людей, у которых есть какие-то признаки респираторных инфекций, их анализы отправляют сейчас в институт. Запрещают посещать больных. И когда речь идет о роддоме, у людей, там, которые с нами поделились, у них были заключены договоры на партнерские роды, и второго человека мужей не пускают на эти партнерские роды, несмотря на договоры. Сначала официально мэр Шелиховского района Максим Модин говорил об опасной инфекции. Это было 2 октября утром, и он обещал дать людям детали и дать рекомендации после обеда. Сначала речь шла о некой опасной инфекции. Потом стали употреблять слово «чума». И в том числе об этом сказал глава соседней Бурятии Алексей Цыденов. Потом откорректированы были новости, и больше это слово не стало звучать. Между тем, в некоторых больницах, куда мы позвонили и спросили о карантине, подтвердили, что это из-за чумы. То есть сейчас уже официально этого слова нет. В повестке новости откорректированы либо удалены. В этом как раз и ситуация в том, что люди не получают информацию, что, собственно, произошло, какая бы она ни была. Есть чума, нет чумы. Люди ждут эту информацию, задают вопросы, и власть на них не отвечает, уходит от ответа. Что тогда делать людям? Они каким-то образом достраивают эту картинку, и от этого становится еще страшнее, когда вот такой информационный вакуум. Нам говорили о том, что Дарья умерла, людей, с которыми она могла контактировать по всему городу, по всем окрестностям, собирали, сопровождали сотрудники органов. То есть они в этом участвовали, привозили людей на обследование, на карантин. С нами этим поделился источник. Как это трактовать, мы только можем рассказать то, что, какую информацию мы получили, что именно сотрудники, как именно действовали, мы не знаем. Мнение Пескова, оно ложится в общую канву, когда власть сначала говорит, потом говорит, нет, нет, не это совершенно другое. Люди понимают, что дело, значит, серьезно, значит, что-то есть. Когда власть говорит, что ничего нет, ну, совершенно это противоположным образом понимается.
1: Это была соосновательница издания «Люди Байкала» Ольга Мутовина. Фрагмент ее интервью телеканалу «Настоящее время». Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 6 октября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. В Латвии подведены итоги парламентских выборов, уже начаты консультации о формировании нового правительства. Убедительную победу одержал блок действующего премьер-министра Андриса Кульбергса «Объединенный список». Партии правящей коалиции выступают в поддержку Украины и за жесткий курс в отношении России, рассказывает Диана Азолиня.
5: В Латвии завершились парламентские выборы. Партии, прошедшие в парламент, успели отпраздновать победу, и президент страны уже начал с ними переговоры о формировании правящей коалиции. Эдгарс Ринкевич должен выбрать кандидатов в премьеры, а тот уже будет набирать команду министров и создавать правительство. Первым президент встретился с Андрисом Кульбергсом. Партия, которую он представляет, объединенный список, безоговорочный победитель выборов. Она побила все рекорды и взяла невероятно большое для Латвии количество мест в парламенте – 41 кресло из 100.
6: Перемены, я думаю, необходимы во многих сферах. Люди видят, что государство не может продолжать двигаться в том направлении, в котором оно движется сейчас. Этот корабль нужно развернуть. Это как в семье. Если у тебя очень много оформленных подписок, которыми ты не пользуешься, но они у тебя есть и съедают твои бюджетные средства, нужно пересмотреть эти расходы. Возможно, эти подписки тебе не нужны.
5: Андрис Кульбергс, действующий премьер, к власти. Он пришел незадолго до выборов и, по мнению политологов, неплохо себя зарекомендовал. Его партия отличается прагматизмом. Если Кульбергс станет премьером повторно, он обещает сократить количество министерств и добиться экономического рывка. Серебряный призер выборов — партия «Латвия» на первом месте с результатом 17 мест в Сейме. Она тоже нацелена на бизнес. Ее лидер Айнар Шлессерс – предприниматель. В обществе его называют бульдозером и олигархом, нередко с негативным оттенком. Он ставил перед собой задачу объединить латышского и русскоговорящего избирателя. Впрочем, в свое правительство, если такое будет создано, Андрис Кульбергс Латвию на первом месте не возьмет. После выборов он однозначно провел красную черту.
6: Мы предложили Кульбергсу, лидера объединенного списка, который победил на этих выборах, вместе сформировать правительство. Вместе у двух партий было бы 58 мандатов. Мы могли бы обеспечить работу в интересах Латвии, обеспечить рост и провести реформы, потому что Латвия на первом месте готова действовать и принимать как популярные, так и непопулярные решения. К сожалению, похоже, что Кульбергс решил сотрудничать с новым единством, которое с большим трудом преодолело 5-процентный барьер.
5: Скорее всего, не позовут возможное правительство Кульбергса и объединение «Суверенная власть» «Млада Латыши». Политическая сила заняла третье место и получит 15 кресел в парламенте. Представляет, по словам политологов, русскоязычный протестный электорат, что уже является еще одной красной чертой для правящих сил. Ситуацию усугубил громкий скандал, который разразился прямо перед выборами. Выяснилось, что отец Юлии Степаненко, лидера объединения «Суверенная власть» Млада Латыши, живет в России и связан со строительной компанией, которая производила для российской армии противотанковые укрепления. Латвия, напомню, однозначно поддерживает Украину. На четвертом месте национальное объединение и прогрессивные. Эти абсолютно разные по идеологии партии взяли одинаковое количество мест по 10 кресел в Сейме. Нацобъединение нацелено на латышскую Латвию, борьбу с миграцией и русификацией. Но прогрессивные – это про европейскую интеграцию, права человека и либеральную социальную политику. И последняя партия, которая прошла в латвийский парламент – «Новое единство». Назовем ее чиновничьей, поскольку многие годы она была партией власти, возглавляла правительство и основной ее электорат – работники госучреждений. Скорее всего, по мнению политологов, сохранится плюс-минус старая коалиция. Объединенный список, «Новое единство», «Национальное объединение». Вместе у них будет 58 мест, что составляет стабильное большинство.
1: Сообщение корреспондента телеканала «Настоящее время» в Риге Дианы Азолини. А премьер-министр Испании Педро Санчес объявил о проведении в ноябре досрочных всеобщих выборов. Заявление было сделано после того, как парламент Испании отклонил законопроекты, направленные на борьбу с жилищным кризисом. В них содержался ряд мер, направленных на улучшение доступа к жилью, от запрета на выселение наиболее уязвимых категорий арендаторов до 2030 года, до регулирования краткосрочной аренды и сдачи жилья покомнатно. Против проголосовали консервативная народная партия, крайне правая партия ВОКС и партия «Вместе за Каталонию», выступающая за независимость Каталонии от Испании. Санчес призвал испанцев самим решать, какую Испанию они хотят видеть. После надлежащего информирования главы государства я принял решение созвать внеочередной совет министров для роспуска генеральных кортесов и назначения всеобщих выборов на воскресенье 29 ноября в соответствии с установленными законом сроками. Испанский народ должен решить, какую роль он хочет сыграть на этих выборах, а также какую роль он хочет отвести Испании в мире. Хотите ли вы присоединиться к этой крайне правой волне, которая вызывает регресс везде, где она правит, или вы хотите, чтобы Испания оставалась оплотом открытости, социальной справедливости и экологической ответственности? Хотите ли вы, чтобы наша страна регрессировала или продолжала прогрессировать? Предпочитаете ли вы правительство, работающее в интересах большинства общества, или вы предпочтете сдаться и передать бразды правления страной крайне правой коалиции? Это был премьер-министр Испании Педро Санчес. На всякий случай поясню, что парламент Испании называется «Генеральные кортесы». В ряде городов Испании в последние дни прошли демонстрации с требованиями принять немедленные меры для решения жилищного кризиса. В субботу в Мадриде около 70 тысяч человек приняли участие в протестном марше. Непосредственным поводом для него стало принудительное выселение 87-летней Мари Кармен Абаскаль из арендованной квартиры в Мадриде, в которой она прожила более 70 лет. После того, как эту квартиру купил инвестиционный фонд, арендная плата была повышена с 500 до 2650 евро. В результате у Абаскаль начала накапливаться задолженность, и ее принудительно выселили 23 сентября. Женщину вынесли из дома на носилках. В понедельник акция в защиту жилищных прав в центре Барселоны переросла в серьезные беспорядки. Протестующие возводили баррикады, поджигали контейнеры. Полиция задержала 13 человек, легко ранены не менее 30 полицейских. Время свободы. США вывели все свои бомбардировщики с RAF Fairford, британской военной базы, около которой неделю назад были задержаны несколько человек по подозрению в подготовке терактов. Официально о причинах этого решения не объявлено. Газета «Нью-Йорк Таймс» пишет, что самолеты поднялись в воздух еще до того, как были полностью подготовленные к вылету заправщики, призваны обеспечить их перелет в США. Согласно одной из версий, существовала угроза атаки на базу иранских беспилотников. Президент США Дональд Трамп заявил, что угроза существовала, но что в Вашингтоне знают, кто угрожал. Было понимание, что есть угроза, так что почему я должен был их там оставлять? Ведь переместить их относительно близко стоит недорого. Возникла угроза. Если нам будут угрожать, мы просто будем перемещать самолеты, и это решит проблему. И мы на самом деле знаем людей, которые угрожали, так что у них теперь большие проблемы. Это был президент США Дональд Трамп. Госсекретарь Марко Рубио в своем комментарии отметил, что ничего необычного в выводе боевых самолетов с британской авиабазы нет. Министерство обороны постоянно перераспределяет ресурсы туда, где они необходимы. Также регулярно проходят ротации, поэтому я думаю, что мы же задокументировали то, что произошло на прошлой неделе. И я бы не стал напрямую связывать это с предпринятыми действиями. Единственная причина, по которой вы сосредоточены на количестве самолетов, находящихся на базе, это угроза, которая возникла на прошлой неделе. недели. Но ротация и перемещение ресурсов в разные части мира – это не редкость в связи с учениями, передислокацией, сменой личного состава, прибытием новых людей, новыми самолетами, выводом старых самолетов из эксплуатации. Это был госсекретарь США Марко Рубио. Как пишет BBC, спустя несколько дней после инцидента на авиабазе Фэрфорд премьер-министр Великобритании Энди Бёрнам заявил о наличии веских признаков причастности к случившемуся Ирана, однако не привел никаких подробностей. Тегеран свою причастность категорически отверг. И последняя тема. Первые дни октября стали исторически крайне неблагополучными для ближневосточного мирного процесса. Завтра очередная годовщина террористического нападения на Израиль в 2023 году. Сегодня годовщина начала войны судного дня 1973 года. И сегодня же исполнилось 45 лет со дня убийства в 1981 году президента Египта Анвара Садата, который вместе с израильским премьер-министром Менахемом Бегином подписал в 1978 году в Кэмп-Дэвиде двустороннее предварительное мирное соглашение, за что оба они были удостоены Нобелевской премии мира. Я нашел в нашем архиве передачу 1978 года, посвященную подписанию этого соглашения. Вот что о нем и о роли Анвара Садата говорил тогда обозреватель «Радио Свобода» Джованни Бенси.
7: Садат добился своего, значит, добился успеха. Он доказал, что единственный путь к решению ближневосточного вопроса, единственный путь к ближневосточному урегулированию лежит в переговорах с Израилем, пожалуй, при содействии, при сотрудничестве Соединенных Штатов Америки. И это, несомненно, его огромный успех. Практически в Кэмп-Дэвиде, можно сказать, заложены основы решения урегулирования всего комплекса ближневосточной проблемы. Поэтому для Садата огромный успех. Он может говорить отныне, что он действительно один из ведущих лидеров арабского мира. Но приходится ли говорить и об уступках? Эти уступки есть, особенно если мы рассматриваем все дело по сравнению с позициями других арабских сил. Вот известно, что раньше Организация освобождения Палестины выдвигала требования о создании, например, какого-то смешанного палестинского государства, в котором вот евреи, мусульмане, христиане жили бы вместе, неясно как, но было такое предложение. Или были требования о немедленном выводе израильских войск с оккупированных территорий. Выдвигались предложения о том, чтобы урегулирование ближневосточного конфликта выглядело как поражение Израиля. Значит, это урегулирование должно было быть ударом по Израилю. Всего этого нет. Теперь вот достигнута такая договоренность, в силу которой вопрос будет регулироваться постепенно, но верно, и вот это урегулирование не будет ни для кого поражением. Не только, но в противовес прежним высказываниям, прежним утверждениям арабских лидеров, теперь Израиль признается как реальность. Никто теперь, вот Садат, не ставит под сомнение закономерность и законность существования израильского государства. Если хотим, это тоже уступка с арабской стороны, потому что вот раньше арабы и арабские лидеры, в частности, рассматривали Израиль как чужое тело, чужеродное тело на Ближнем Востоке. А теперь вот это больше нет. Поэтому я думаю, что если смотреть на все дело с этой стороны, можно говорить об этих уступках со стороны Садата, но я думаю, что результаты встречи в Кэмп-Дэвиде, прежде всего, огромный успех для Садата.
1: Это был обозреватель «Радио Свобода» Джованни Бенси. Архивная запись «Радио Свобода» 1978 года. В 1979 году Израиль и Египет подписали мирный договор. Два года спустя Анвар Садат был убит во время парада египетской армии группой заговорщиков из исламистской группировки «Египетский исламский джихад», не согласный с примирением Египта с Израилем. Мир на Ближнем Востоке за прошедшие почти 50 лет, увы, не приблизился. Скорее наоборот. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Михаил Касторов. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
8: Студия подкастов «Радио Свобода».
9: Каким вам представляется будущее России?
10: Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь. Вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
11: Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
12: Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
9: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
13: Говорит радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек.

0: Год назад в программе «Культурный дневник» американская режиссерка Джулия Локтев рассказывала о первой части своего документального сериала «Мои нежелательные друзья». В 2021 году она приехала в Москву снимать журналистов, объявленных иноагентами, но стала свидетелем разгрома последних независимых СМИ, завершившегося после начала полномасштабной войны с Украиной. Первая часть называлась «Последний воздух в Москве». Сегодня я пригласил Джулию Локтев, чтобы поговорить о второй части фильма, которая носит подзаголовок «Изгнание» и посвящена тому, как сложились судьбы известных журналистов, эмигрировавших из России весной 22 года. Личные кризисы переплетаются с профессиональными. Один из них, который Джулия Локтев подробно исследует, связан с решением латвийских властей в декабре 22 года лишить лицензии телеканал «Дождь» из-за прозвучавших в эфире слов о российской армии, которые можно было истолковать превратно. Джулия Локтев из семьи эмигрантов, покинувших Советский Союз в конце 70-х. Она выросла в Соединенных Штатах, неоднократно приезжала в Россию и подружилась с Еленой Костюченко, Ксенией Мироновой, Олесей Мараховской, Петром Рузавиным и другими журналистами, которые стали героями ее документального сериала. Разговор с Джулией Локтев записан после премьеры фильма «Мои нежелательные друзья. Изгнание» на кинофестивале в Венеции.
1: Какую часть было сложнее снимать и монтировать? Первую, московскую, российскую или вторую про эмиграцию?
2: Ну, не было разницы между частями, когда я снимала. То есть разница между частями только появилась как-то на каком-то этапе монтажа, потому что я прилетела, ну, я ездила несколько раз в Россию в 21-м году осенью и зимой 22-го, и потом я прилетела вот на последние съемки 23 февраля. И я как начала снимать 23 февраля и первую неделю полномасштабной большой войны в России. Потом все медиа почти закрыли, все мои герои уехали из страны. Я осталась, я не могла в тот же ночь, потому что я снимала на дожде, когда дождь закрыли, и тогда все поехали уже, все, которые оставались в России, некоторые герои уже уехали, но все тогда поехали в аэропорт. А я не могла поехать в аэропорт, потому что у меня была съемка вся моя на телефонах, и я не хотела ее потерять. Я не знала, что будет там на таможне, и я не хотела ее потерять. Так что я осталась на... я сидела там еще один день и просто все загружала в облако, и я должна ждать, что все кто-то мне скачал это в Нью-Йорке. И тогда я чувствовала себя, окей, сейчас уже съемка в безопасности сидит там на диске в Нью-Йорке, и я могу улететь в Стамбул. Но это было как-то интересно, иначе бы я полетела с другими героями. И так что я продолжала просто снимать. Я начала в Стамбуле, потом была в Тель-Авиве, потом в Тбилиси, потом, не помню, в каком порядке, Прага. То есть я просто следовала за героями, когда они вынуждены были сбежать в вынужденную эмиграцию. И не зная, в какую страну я еду следующую, где я буду через два дня, как они, куда, понятно, что у меня, в отличие от них, еще был дом, куда я могла вернуться, но я имею в виду соотношение съемки. Я просто следовала за историей, и так продолжалось месяцы просто. А потом, когда уже, это только когда я смонтировала «Последний воздух в Москве», тогда я поняла, ну, я собиралась просто сидеть и монтировать дальше, чтобы это был просто 11-часовой такой длинный фильм. И тогда как бы у меня был такой скрининг-клуб, которым мы показывали каждую главу дома. И они сказали, слушай, ты что, собираешься сидеть монтировать еще год? Надо вообще в этом выпустить час. И тогда мы решили разделить это на две части как-то. Что лучше, то есть поторопиться и выпустить первую часть отдельно, и тогда это как-то вторая часть «Изгнания» будет вторая часть. Но мне кажется, как бы, то есть получилось так, что это одна история, конечно, но это одна история в двух частях очень. Как бы, ну, если мы будем претенциозны и делаем литературные аналоги, тут два тома.
1: Наверное, все-таки в Москве было это постоянное ощущение опасности, и оно порождает адреналин, да, от того, что в любой момент может случиться что-то по-настоящему ужасное и с вами, и особенно с вашими героями, да. За границей, конечно, опасность сохраняется в какой-то степени, но вот этого вот нервного ощущения, наверное, нет. Там можно все-таки расслабиться.
2: Ну, расслабиться нельзя было, потому что как-то в этом отношении может быть как-то. В отношении, то есть я не боялась, что вот спецслужбы войдут в любой момент, то есть или как-то то есть спецназ войдет в любой момент. Этого я не боялась, понятно, в Тбилиси. Но все время было какое-то... Просто представляете, первые дни, когда люди уехали, и я снимаю людей, которых у них разрушилась жизнь... Просто, и они в этом моменте стараются ее как-то собрать и начать работу. И так что здесь была большая как-то, ну, я не знаю, как это сказать. То есть это очень эмоциональное время для всех и очень больное время. И как просто присутствовать и сопровождать людей в этот момент и захватить это все как-то. И понимая, что ты с людьми, которые очень травматически переживают что-то. И при всем том все время себе напоминают, что, конечно, людям в Украине хуже.
1: Вы рассказывали мне в прошлом году, что люди из разных стран, которые мало что знают о России, хорошо понимают и с интересом смотрят этот фильм, потому что чувствуют его универсальность, ну, в частности, в этом домашнем вашем скрининг-клубе, который вы упомянули. Ну, понятно, что вторую часть еще мало кто посмотрел, но были какие-то интересные отклики первых зрителей?
2: Ну да, просто, ну, это как-то, во-первых, какие страны это возили, как-то по опыту зрителя. У нас есть, например, большие фанаты из Китая, которые там да, подходят после скрининга, говорят, слушайте, это фильм о нас. Или кто-то перевел недавно нашу первую часть, кто-то связался и говорит, мы переводим на фарси, это о нас. Но при том еще, конечно, американцы сейчас очень ощущают, что это о них, потому что столько, что происходит с прессой в Америке, то есть у нас сейчас тоже президент говорит, что что-то не так со стране, которая разрешает как-то прессе публиковать негативные истории, что-то там неправильно. И понятно, что это как-то откликается. Ну, мы сейчас видим, как ведет себя Израиль и во многих странах. Как-то Европа тоже сейчас идет правее и правее. Так что, мне кажется, резонанс тут на человеческом уровне. То есть тут важны две вещи, мне кажется. С одной стороны, как-то политический резонанс, а с другой стороны, просто люди смотрят наших персонажей и их понимают как людей. Нас просто на уровне как бы, ну, кожи, не только поверхности, но внутренности, как бы кожи и кишек, знаете, то есть на всех уровнях просто понимают их как-то очень эмоционально и как это пережить, потому что, ну, мне кажется, это вот самое важное, это как передать историю через людей, которые ее проживают. И мне трудно подумать о другом фильме, который просто в огромном историческом моменте так, но как-то в актуальное время просто происходит через персонажей так. Не фикшн, а просто вот мы с ними, я не знаю, может быть, есть, но трудно так подумать, не приходит в голову. Я понимаю, что это, и мне это очень интересно, и мне это важно, что русскоязычная аудитория, или даже, скажем, не только русскоязычная, может быть, разница не в языке, но как бы люди, которые это пережили на себе, то есть вот у меня знакомая из Беларуси, которая вынуждена была уехать, которая смотрела, и понятно, это тоже они испытывают совершенно иначе, чем как бы люди, которые ничего подобного в жизни не пережили.
1: Ну да, это главная тема фильма, конечно, это иммиграция и осмысление себя как иммигрант. Да, конечно, это очень субъективно. У всех это произошло по-разному. Я сам тоже иммигрант и воспринимаю свою иммиграцию как замечательный опыт, да, как поиск самого себя. Да. Ну вот есть такая пословица русская, где родился, там и пригодился. Она, по-моему, совсем неправильная. Да. Нужно искать свою настоящую родину. Она может быть на другом континенте, в другой культуре. Цицерон, как мы знаем, сказал, что где хорошо, там и родина. Да? Вы тоже из семьи иммигрантов и сейчас сняли фильм об иммигрантах.
2: Но это очень разные вещи.
1: Да, да, да.
2: Я должна сказать, здесь иммиграция? Очень важно. Это очень важно упомянуть. Поэтому я знаю, что люди, которые уехали после начала большой войны, используют слово «вынужденная иммиграция». То есть это как-то не часто пользуют. Но по-настоящему, то есть я использую чаще слово «изгнание», так что, потому что это по-другому. Мои родители и я, мы уехали в 70-х из Советского Союза как иммигранты. И я понимаю, что как-то особенно, я чаще говорю об этом по-английски, но «exile» и «immigration», и как бы «изгнание» и «иммиграция» — это две очень разные вещи. Потому что одно дело, когда мы уезжали, мы чувствовали, что, ну, там, понятно, есть общие вещи. Например, мои родители не могли похоронить своих отцов. Мы понимали, уезжаем, что мы не можем вернуться. Но мои родители, им было 40 лет, и они уехали из Советского Союза, чтобы стать американцами. Я уехала, мне было 9 лет как-то, ну, не знаю, я хотела в Диснейленд. Но это было как-то в то время, что ты уехал, и ты выиграл какую-то лотерею, что тебя выпустили из Советского Союза, и получается, что то, что мне говорят, как-то, с одной стороны, это травматично, тебе говорят, ты бабушку, девушку, дедушку и тетю свою никогда не увидишь, конечно, это большая травма, но, с другой стороны, ты как-то получаешь какую-то возможность, что ты не имел, и... Это другая идея, вот когда люди, вот моя мама до сих пор говорит с тяжелым русским акцентом, как человек, который уехал и не очень много говорил по-английски в 40 лет, но она считает себя американкой, которая живет в Колорадо со своим тяжелым акцентом, она говорит, I'm local, я местная, так, но это совсем по-другому, особенно с журналистами, которые были вынуждены ехать в изгнание, которые не выбрали это, которые не планировали это, которые предпочитали бы сидеть в России и продолжать говорить о том, что происходит в России, имея возможность говорить с людьми, видеть своими глазами. А сейчас они все в ситуации, где они не могут ступить на родную землю и стараются как-то продолжать работать как журналисты. Все из наших персонажей работают как журналисты, не исключая одного, который решил, что надо делать больше. Но он тоже продолжает быть журналистом, тоже в некотором смысле. Но это совсем другое, потому что когда вот там у нас вот Олеся Мараховская так говорит вот в фильме очень когда ты 24/7 работаешь, не она, а не в Чехии, она говорит, когда ты работаешь не в этой стране, как бы умственно, и ты работаешь на Россию, как бы о России 24/7, это очень трудно тогда интегрироваться и думать, что ты переехал. Это очень, это более специфическая вещь, мне кажется, для журналистов, которые как бы весь день работают, чтобы донести как бы новости о России русскоязычным зрителям, ну, с надеждой, что это дойдет до русскоязычных зрителей в России. То есть они более подвешенное состояние, мне кажется, подвешенным.
1: При этом нужно все-таки сказать, что с бытовой точки зрения у всех более-менее жизнь сложилась благополучно, кстати, вопреки их опасениям. Там в начале одна из ваших героинь говорит, шутит, что, может быть, это мой последний iPhone, она думала, что будет бедствовать. Но я думаю, что у нее и сейчас есть iPhone какой-то хорошей модели, новый, да. Конечно, Елену Костюченко пытались убить, многие переживают разлуку с родственниками, но вот таких настоящих эмигрантских трагедий ведь нет в этой среде, да. Никто не сидит в лагере для беженцев, никого не депортируют из этих detention center, как в Америке, никто не вынужден мыть полы, чтобы умереть с голоду, мы знаем, что таких случаев много. Так что это, в общем, благополучный образ эмиграции и в целом довольно нетипичный.
2: Да и нет, я скажу. Ну, это профессиональная эмиграция. Сначала, то есть, ну, важно сказать, что это люди, которые, конечно, имеют привилегию работать по профессии. Как долго это продолжается, как долго, это тоже вопрос, конечно, как долго будут существовать русскоязычные медиа в изгнании. Это тоже как-то всегда боишься, что деньги кончатся, что это так. Ну, последняя глава называется как бы «Нормальная, ненормальная», потому что это очень странная ситуация, когда с одной стороны на поверхности жизнь как-то выглядит, ну, все норм, а тебя в России там заочно садят на 7.5 года, и ты сейчас не можешь поехать, сажают, так? И ты не можешь сейчас поехать в половину мира, потому что они тебя могут отослать в Россию. Или тебе приходит угроза, где там информация с твоим паспортом, с твоим рейсом, на котором ты летишь своим сиденьем, и описание твоей собаки. Или тебя отравляют. А все время при всем этом как-то жизнь выглядит, ну, нормально. Как-то на поверхности iPhone есть. Некоторое материальное, но есть вот это, но с другой стороны, вот если твоя мама там или твой папа заболеет, ты не можешь полететь, потому что ты не можешь ступить ногу на российскую землю, потому что тебя арестуют, это знаешь, в аэропорту. Или люди, которые там, то есть вот я знаю, я говорила с одной из героинь на днях, она говорит, знаешь, я знаю, где в моем родном городе находятся все вот эти, есть такие камеры, которые просто установлены, которые просто live cam, когда они живое снимают, они говорят, иногда я просто сижу и смотрю, потому что вот это чувство, что ты не, тебя выгнали, то есть что ты не можешь вернуться, это, мне кажется, огромная боль, и ты стараешься при всем этом продолжать работать, так что это как бы вот это все как-то, да. Вот это сочетание нормальности с полной ненормальностью, с полной ненормальностью, И плюс там, ну, многие люди, как я понимаю, да, сейчас, то есть ты вынужден смотреть как-то чуть-чуть за спиной, кто уходит в твою сферу, там, я не знаю, была ситуация, я помню, где вот на дождь пришли какие-то, выглядели как дружелюбные медиа, так что-то так хотели снять, они их подпустили, и оказалось, что это был просто большой пропагандистский фильм в Первом канале, так. Это была такая ловушка, это как к многим активистам пришли. Ну, и кто еще может там собирать на тебя информацию вокруг? Ты должен всех опасаться чуть-чуть. Это есть, и при всем там, ну, есть квартира, есть айфон, и это так. И непонятно, как долго это так будет, то есть вот это существование.
1: Как мы уже говорили, ваши герои уезжали в спешке весной 22-го года, к эмиграции не готовились, и наверняка многие думали, что это какое-то временное явление, может быть, можно будет вернуться. Ну вот прошло уже больше 4 лет, возвращаться некуда. К тому же, как мы только что говорили, многие объявлены в розыск по уголовным делам. Вот интересно, вы с вашим американским опытом предчувствовали в 22-м году, когда начали снимать вторую часть, что вот так она сложится, или думали, что это какое-то временное явление, и вы закончите ее уже триумфальным возвращением ваших героев, или не триумфальным, но спокойным возвращением ваших героев в Москву?
2: Ну, мне кажется, даже в 22-м году как-то никто себе не позволял говорить, что я скоро приеду. То есть, мне кажется, никто... То есть, ну, конечно, это другой случай. Нет, не никто, а Лена Костюченко, которая все время собиралась ехать в тюрьму. А потом как-то поняла, что угрозы может быть намного хуже, чем тюрьму, и решила не ехать. Но она единственная, кто все время говорила, вот я сейчас вот-вот-вот вернусь. Но это как бы с целью и с понятием. Вернусь и пойду в тюрьму. Но это вопрос не об этом. Тогда все думали просто о войне полномасштабной. И вот никто, и многие вот персонажи, если мы возвращаемся как-то в начало 22-й год, все говорили, ну, 6 месяцев там. Мне кажется, я не знаю никого, кто мог представить в то время, и кто так открыто говорил, что мы будем вот сейчас, в 26-м году, осенью, это все будет продолжаться, и конец не виден, это главное. Люди все время говорили, ну вот-вот, война там, это же не может так долго продолжаться. И, конечно, вот ужас, который продолжается день за днем сейчас, и что страшно, конечно, это то, что война не уменьшается, она увеличивается, но внимание уменьшается у людей в мире. То есть вот это привыкание, которое не должно быть. То есть вот когда я думаю, не знаю, если в мирной Европе там вдруг ну, падало на одно, то есть одно квартирное здание, там 6 умерли здесь, 13 там на следующий день. Вот если мы представим это как-то, ну не знаю, во Франции или в Чехии, то есть вот и как-то через вот почти там 5 лет люди говорят, ага, это просто так нормально, это то, что происходит, но это совсем не нормально, и это не должно происходить, и это как-то вот это было совершенно непредставимо, что как долго это будет просто идти, и как люди к этому могут привыкнуть. В этом смысле я говорю просто о мировых зрителях, а это как-то о людей, которые читают газеты, где это просто почти исчезает из новостной полоски. Это ужасно для меня.
1: Мне очень понравилась в вашем фильме формулировка Елены Костюченко, которая сказала, что в России наступил фашизм из-за любви людей к комфорту. Это звучит парадоксально, но это очень точно, мне кажется. Вы согласны с ней?
2: Мне кажется, она это говорит очень мудро, то, что она сказала. Она очень... Еще она парафразировала свою сейчас жену, Яну Кучину, которая сказала, что вот мы все делали правильные вещи в неправильном порядке, но это больше как-то активистов, людей, которые занимались другими делами. Но вот это то, что она сказала, вот мы просто не хотели терять комфорт, мы не хотели поменять нашу хорошую жизнь на плохую. И она это очень красиво говорит, мне кажется.
1: Ну, если судить по дискуссиям в социальных сетях, многих раздражают так называемые хорошие русские, которые зациклены на своих проблемах, считают себя главными жертвами, требуют, чтобы им все сочувствовали, а об Украине вообще не думают. Мне кажется, что вы специально ввели вот в этой второй части нового героя Петра Рузавина, чтобы показать, что эти обвинения не всегда обоснованы. Это так?
2: Но мне кажется, тут вопрос не только в Пете Рузавин. Там все наши герои все время как-то упоминают, и они все время сравнивают и говорят, наши проблемы — это ничего по сравнению, то есть наша страна бомбит Украину. И это намного больше проблемы. То есть это не только вопрос как-то одного там Петра Рузавина, который Первый, конечно, прекрасный персонаж. Но у Пети с Наталкой Гоменюк совсем другая история. Она как-то начинается в этом фильме. Я, кстати, собиралась снимать это до начала полномасштабной войны, потому что думала, ну вот-вот его объявят на агентом. Но он тогда не был в России. Так что в результате я его начала снимать только месяц спустя начала большой войны. И это, конечно, у него совсем другая история. Он был журналист на «Дожде» всю почти сознательную жизнь, со школы почти, так, с университета. И у него жена Наталья Гоменюк, которая просто, ну, выдающаяся, прекрасная, гениальная украинская журналистка. И они вместе как-то... У них другая история, которая все время дает другую перспективу на то, что происходит, понятно. И он делает другие выборы как-то, где он видит, что надо делать. Он считает, что надо делать больше.
1: Один из ключевых моментов фильма – это конфликт, возникший в Латвии из-за телеканала «Дождь». Все это, как мы знаем, привело к тому, что журналистам Латвию пришлось покинуть. Есть точка зрения, что латвийские чиновники просто придрались к пустяку, но вы представляете все точки зрения, даете слово в том числе и критикам «Дождя». Что вы думаете об этой ситуации? Почему вы уделили ей столько времени экранного? И можно ли сказать, что она абсолютно однозначна?
2: Нет, конечно. Меня интересуют истории в своей сложности, как бы люди в своей сложности. То есть я смотрю эту ситуацию, где как бы я снимала сам «Дождь», персонажи, которые там ведущие, были главные герои фильма. Некоторые, то есть потому что там есть и важные истории, есть Ириана Костюченко, есть другие медиа. И вот происходит этот скандал, конечно, это обязательно надо снимать. Ведь моя задача это передать это так, что это не просто внутренняя кухня, а как это понятно и внятно было со стороны, что это можно международным зрителям не тупить, не делать так, чтобы это было тупее и ясно, а со всеми сложностями передать, и как-то что там происходит. Как бы, ну, главный оппозиционный российский канал уезжает в изгнание, только-только находит базу в Латвии, то есть они там 4 месяца только перешли, они в одолженных студиях работали, они недавно начали вещать, только так, знаешь, как не знаю, как называется, маленький лошаденок, то есть стоит на ноги как-то, то есть старается встать и что-то делать. И происходит вот этот скандал. И понятно, что тогда уже как-то латвийские как-то власти уже чуть-чуть пожалели, что они их пригласили. И им приходится как-то решать просто в момент, то есть это ужасный скандал, который, понятно, что вышло не так, как хотели. Там что делать? Надо ли отстранить человека? Как это сохраниться просто, чтобы можно было существовать дальше? И это очень сложно, конечно. Но при том этом я решила фокусироваться больше как-то не на, ну, скажем, не на внутренней кухне, а на более интересном вопросе, потому что для меня это был очень центральный и более, мне кажется, внятный вопрос для... Как-то там был большой вопрос как-то вокруг всего этого. Этот вопрос нашей армии. И для меня это было очень интересно, потому что выгнали «Дождь», как-то их нарушение было одно из главных из-за того, что некоторые ведущие сказали слова «наша армия». И там возникло просто более, опять я ищу, что можно передать более универсально, вот этот вопрос, как говорить о собственной армии, как бы нации, у тебя есть этот паспорт, как они говорят, у нас есть российские паспорта. Эта армия ведут эту криминальную войну от нашего имени, совершает военные преступления от нашего имени. И как об этом говорить? И они как бы, то есть вот эта идея, мне казалось очень интересно, что как бы действительно ведущие говорят, там некоторые, включая одну из наших героинь, наша армия, как бы не от того, что ура, наша армия, а наоборот, стыдно наша армия, стыд, что творят от нашего имени, чтобы люди понимали, что это не просто, как они, ну, цитирую Тиши Цветко, что как-то это не армия Альфа Центаври, или это не армия там Швейцарии там делает эти ужасы, это как бы армия нашей страны это делает. И вот этот выбор, и потом, конечно, понятно, что к этому придрались. Я не думаю, что придрались из-за того, что действительно, то есть это формально это было как-то предъявлена претензия, что это потому что, ну, зрители могут подумать, что это латвийская армия. Понятно, никто так действительно не думал, что речь идет об этом. И это понятно почему, конечно, потому что в Латвии в очень сложном положении. В очень-очень сложном, понятно, положении. Но с одной стороны, все эти медиа, конечно, они хотят быть как можно ближе к России, чтобы чувствовать как-то, в смысле географически, чтобы не чувствовать себя супер оторвано. Но это не очень комфортное пространство, понятно, когда ты думаешь о истории Латвии.
1: Я после премьеры в Венеции разговаривал с одним немецким кинокритиком, он смотрел с большим интересом и сказал потом, что это очень точный портрет, но очень маленькой части российского общества, и по этому фильму, и по вашим героям нельзя судить о России в целом и настроениях россиян в целом, да?
2: Ну, у меня никогда не было цель как бы сделать портрет России. Это не была задача сделать как бы обзор России. Это не то, что я делала. Я начала снимать фильм о журналистах, которых начинали называть иностранными агентами. В то время, когда было только 25 иностранных агентов. Трудно представить сейчас 1000 с чем-то, не помню, 1500, наверное, уже.
1: Ну, каждую пятницу добавляют новых.
2: Да, каждую пятницу объявляют новых. То есть цель не была «давай сними вот портрет России». То есть это совсем, то есть это был... Фильм, который начался, фильм о независимых журналистах, которые как бы, ну, стараются в своей работе говорить правду в России, потом вынуждены уехать, чтобы продолжать говорить правду. То есть, конечно, это, мне кажется, это портрет не только журналистов. Это мне, ко мне подходят очень многие люди, которые как-то вынуждены были уехать в эмиграцию, которые не обязательно журналисты, и говорят, о, это моя история тоже, которые как бы, ну, антивоенных взглядов. И они чувствуют, что это портрет их тоже, но это не портрет, это точно не портрет общей России, потому что это, для этого нужен другой фильм, это не я.
1: Я не знаю, знакомы ли вам фильмы документалистки из Чехии Хелены Тжештиковой, которая снимает одних и тех же людей в течение нескольких десятилетий. И мы видим все виражи их жизни, видим, как они там стареют, влюбляются, разводятся, как мир вокруг них меняется. Вы бы хотели продолжить свой сериал теоретически? Ведь история ваших героев абсолютно не закончена.
2: Меня интересуют люди, меня интересует как-то жизнь. Это и, ну, есть прекрасная серия, конечно, английская Seven Up, по-моему, которая каждый день, меня начали шутить, это что будет, как Seven Up, ты их собираешься остаток жизни снимать. Но сейчас как-то, я думаю, надо сделать некоторый перерыв. У нас есть какая-то мечта, что если когда-то ситуация в России изменится так, что они могут ступить ногу в Россию, тогда мы будем снимать третью часть. Это только можно ждать как-то с радостью. Что-то. Но ждать это не надо как-то с большим ожиданием. Может быть, мне это легче сказать, потому что, мне кажется, людям об этом больно говорить и думать этой возможности, потому что люди ее как-то выталкивают из себя. И если, и это не факт, что это будет, но это довольно, я думаю, факт, что это не будет скоро. Но я думаю, если когда-то что-то изменится и можно будет вернуться, я точно сделаю третью часть тогда, но я не знаю, то есть сколько мне лет тогда будет.
1: И последний вопрос, без которого наши слушатели не переживут. Где можно будет посмотреть вторую часть? Ну, первая уже куда-то там утекла. Ну, в России, как вы понимаете, этот фильм не покажут.
2: Вот. Нет, это
1: но
2: нет.
1: Будет стриминг, насколько я понимаю, довольно скоро.
2: Да. Да. И первую часть можно легально по всему миру почти, но не в России, понятно. Во многих частях мира посмотреть по Муби, M-U-B-I, Муби. Он сейчас там на стриминге. И вторая часть тоже выйдет на Муби, я думаю, где-то в январе, в феврале. Сейчас это мы на фестивалях. Я сейчас вот рядом с Сан-Франциско. Сейчас это тут в Бэй-Эрея, тут фестиваль Mill Valley. Там потом мы только что были в Нью-Йорке на фестивале. Если вы в Лондоне, вы можете посмотреть 14-15 октября в Лондоне. Так, если вы в Нью-Йорке, он открывается 9 октября. Сейчас в кинотеатрах в кинотеатре в Нью-Йорке, в Лос-Анджелесе в кинотеатре 16 октября. То есть сейчас мы в кинотеатрах на фестивалях. В Амстердаме будет в ноябре, в Витве. То есть это из тех, которые вот сейчас я знаю показы, которые будут. А потом, где уже если... Ну, это, мне кажется, это очень особый опыт посмотреть это с людьми и как марафон или в двух частях в кинотеатре, понятно, 6 часов. Это как ивент. Это вы приходите, вы садитесь на весь день. Но сейчас есть некоторые возможности в некоторых городах посмотреть вот это на экране большом, как кино. Я знаю, что Антон Долин очень написал, что это хорошо смотреть таком именно вот в иммерсии, но понятно, что не все имеют доступ к кинотеатру такому, но где-то в январе-феврале это будет на Муби, где все можете посмотреть. И, по-моему, почти во многих странах.
0: Я согласен с Антоном Долиным. Я смотрел фильм «Мои нежелательные друзья. Изгнание» на фестивале в Венеции. Провел в кинозале 6 часов, и это был очень интересный и ничуть

0: преемников никаких не будет. Будут кандидаты на должность, на пост президента Российской Федерации.
1: 13 друзей Путина, не считая Шойгу. Как Путин выстраивает коллективную систему управления, перераспределяя ресурсы и контролируя наместников с помощью силового блока.
0: У нас большой дефицит квалифицированных кадров. Мы это с вами хорошо знаем.
1: Сеньоры и джуны. Как проходит и проходит ли смена поколений российской элиты?
0: Работать надо, а не преемников искать.
1: Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. И начнем сегодня с очевидного. Владимир Путин не вечен. Его пятый президентский срок тянется к экватору, а президентскими сроками можно жонглировать как угодно. А вот циферки в паспорте не обманешь. Они тяготеют к 75-му году жизни. Впрочем, благодаря чувствительным микрофонам иностранных новостных агентств, мы знаем, что Путин на пару с китайским лидером и давним приятелем Си, как минимум, задумывается о том, как бы пожить подольше. На их встрече в 2025 году микрофоны пресс-пулов случайно поймали речи переводчиков. Си говорил, что если раньше люди редко доживали до 70, то в наше время 70 лет вы еще совсем ребенок. Путин ответил, что с развитием биотехнологий возможна неоднократная пересадка человеческих органов, а люди могут жить, сохраняя молодость и даже достичь бессмертия. Этот вектор мысли Путин подтвердил чуть позже и лично под камеры.
2: Некоторые специалисты, ну, сейчас вот мы говорим про китайских специалистов, говорят, что можно создать условия, сейчас не буду вдаваться в детали, в общем, создать условия, при которых человек будет жить до 150 лет. И, на мой взгляд, главный вопрос не в том, сколько прожить. Главный вопрос в том, как прожить, зачем и ради чего.
1: Но как же строить вертикаль власти персоналистского режима в условиях возможных эгоизма и паранойи с оглядкой на весьма естественный биологический процесс – смерть? Ну, например, лепить не конкретного преемника, а россыпь таких наместников с разным уровнем вовлеченности и ресурсов. Путин выстраивает коллективную систему управления, резюмируют авторы свежего доклада центра NEST. Согласно исследованию, Путин выступает как внешний арбитр, вождь нации, если угодно, и калибрует полномочия наместников. А в случае чего можно достать кнут, папочку с уголовным делом. Подробнее о сеньорах и джуниорах-наместниках расскажет мой коллега Роман Васюкович.
3: На 26-м году правления России Владимир Путин вместо одного преемника определяет группу доверенных лиц, между которыми и распределяет сферу управления государством. Исходя из доклада, сейчас это 13 человек, так называемых наместников Путина. Глава правительства Михаил Мишустин, мэр Москвы Сергей Собянин, замглавы правительства Дмитрий Патрушев, министр обороны Андрей Белоусов, зампред Совбеза, экс-президент Дмитрий Медведев и другие должностные лица, функции которых авторы доклада видят так.
4: Речь идет не о подготовке режима к уходу Путина или поиске преемника. Скорее происходит функциональное перераспределение власти. Прямое управление отдельными областями политики постепенно передается группе доверенных лиц, в то время как сам Путин сохраняет ответственность за стратегические решения, контроль над ключевыми вопросами и роль высшего арбитра.
3: Группа доверенных лиц Владимира Путина делится на так называемых лейтенантов и вице-королей или наместников. Первые – молодые чиновники, которые вышли из круга телохранителей, помощников и доверенных лиц российского президента. Например, Алексей Дюймин, Александр Новак, Игорь Краснов, Дмитрий Миронов. К вице-королям, то есть старшему поколению, относятся те, кто в политике уже 20-30 лет.
4: Система переживает обновление поколений. Значительная часть людей, на которых Путин полагался в последние десятилетия, принадлежит к его поколению и постепенно приближается к завершению своей политической карьеры. Путин заменяет их чиновниками помоложе, чья политическая активность и положение в режиме во многом зависит от личности. Доверия президента.
3: Возможности так называемых вице-королей авторы исследования оценивают по следующим критериям. Доступ к Владимиру Путину, способность решать проблемы при помощи бюрократических рычагов, контроль финансовых потоков, а также политические и медийные ресурсы, которые можно использовать в своих целях. Авторы доклада также отмечают и вопросы безопасности, то есть невозможность быть связанным с силовыми структурами. По этим критериям рейтинг наместников Путина с 1 по 13 место в начале 26 года выглядел так. Мишустин, Собянин, Кириенко, Шувалов, Белоусов, Дюмин, Мантуров, Патрушев-младший, Миронов Дмитрий, Орешкин, Краснов, Новак, Медведев.
4: В нынешней российской политической системе концентрация нескольких

0: важных ресурсов в руках одного человека фактически запрещена. Это сделало бы владельца слишком независимым, что Кремль рассматривает как угрозу и стремится предотвратить. Исключением являются несколько политических тяжеловесов, преимущественно из старшего поколения, которые со временем накопили значительную ресурсную базу.
1: Важность того или иного наместника Путина зависит не от занимаемой должности, а от его полномочий и эффективности в госполитике. Так, министр обороны Белоусов из-за слабого продвижения российской армии на фронте сократил свою общественную деятельность. Его дивиденды от образа хозяйственника в Минобороны сошли на нет. Элементом контроля того или иного должностного лица остаются репрессии в отношении соратников или подчиненных. Исследователи Центра НЕСТ пишут, за этот год Мишустин, Шувалов, Кириенко и Патрушев столкнулись с уголовными делами и давлением со стороны силовых структур в отношении связанных с ними лиц. А Краснов, напротив, усилил контроль над судебной властью. Кадровые перестановки в судебной системе шли под его диктовку.
2: А с нами в прямом эфире соавтор этого исследования, старший научный сотрудник Центра НЕСТ, политолог Николай Петров. Николай, здравствуйте.
3: Добрый день.
2: Блестящее исследование, вам большое за него спасибо. И вот хочется некоторые отдельные детали обсудить. Начнем с, так сказать, в общем и целом. На ваш взгляд, что вообще в первую очередь заставило Путина калибровать систему, им же и создаваемую, именно вот в таком виде, именно вот в эту сторону?
3: Но здесь есть два важных фактора. Завтра Путину будет 74 года, а к выборам 30-го года он уже подойдет почти 80-летним человеком, и понятно, что он не может не задумываться над тем, что физически не в состоянии выполнять все те обязанности, которые выполняет сегодня. Но проблема заключается не просто в смене поколений, а в том, что смена поколений автоматически требует изменения политического дизайна, да, потому что уходят старые соратники, а на их место приходят молчаливые слуги, верные, но не способные, как это было с их предшественниками, реально принимать решения и действовать относительно самостоятельно. Поэтому я бы видел будущую схему как такое переключение системы в режим автопилота, когда Путин, сохраняя в своих руках все полномочия президента, а это принципиальный вопрос. Мы видели, как в Казахстане схема преемства не сработала, потому что у Назарбаева не было контроля над силовиками, что в первую очередь и означает сохранение поста президента. Но при этом Путин передает и дальше будет более активно передавать рутинные обязанности тем доверенным людям, которые сегодня проходят смотрины. Да? То есть у нас был переход к режиму тандема в 2007 году, и сегодня эта система работает немножко иначе, когда Путин не хочет и не будет искать одного властного преемника, потому что это опасно, а хочет разделить свои полномочия между целым рядом людей, ни один из которых не может претендовать на то, чтобы заменить его в полном объеме.
2: Ну так, если немножко забегая вперед, говорим ли мы здесь о попытке, забегая вперед, я имею в виду по времени, говорим ли мы здесь о попытке перехода от персоналистского режима уже к такой более устойчивой, сменяемой, что ли, поколениями системе? Особенно, когда у Путина перед глазами примеры друзей из Китая, КНДР и Ирана, там роль персоналии гораздо ниже, чем в России прямо сейчас.
3: Я думаю, что персонализм в результате такой трансформации только усилится. И не случайно упоминалось о том, что те фигуры, которых сегодня Путин видит в качестве возможных таких квазипреемников по отдельным функциональным сферам, эти фигуры, они не обязательно занимают какие-то самостоятельные серьезные посты, а они получают свои полномочия из рук президента и полностью от него зависят. Да? То есть Путин в этой схеме превращается в такого Дэн Сяопина, который полностью контролирует ситуацию, но в отличие от китайской традиции имеет и все полномочия, которые делают его позицию безопасной.
2: То есть эта система не на после Путина, а вот на такого Путина постарше получается?
3: Да, то есть это некий Путин 2.0 или 3.0, как, как хотите, когда по достижении там 80-летнего возраста ему не досуг и не хочется, и сил нет заниматься всей рутиной, куда-то ездить, с кем-то встречаться, проводить совещания, а он превращается в такого немножко небожителя, который поднимается на ступеньку кверху, но, тем не менее, в любой момент может вмешаться, поправить и изменить что-то, если что-то пойдет не по его сценарию.
2: В таком случае рискну попросить вас сделать небольшой прогноз. То есть по окончании текущего срока Путина он, как минимум, целится в некую такую роль елбасы, если мы проводим параллель с Казахстаном до недавнего времени, а не идти на новый срок, заново переобнулять Конституцию и так далее?
3: Нет, конечно, Путин идет на выборы и остается президентом, потому что иначе он теряет контроль над силовиками, а это главное условие сохранения его власти. Но став президентом на новый срок, он, тем не менее, разгружает себя от каких-то рутинных обязанностей, которые по его поручению будут нести его полпреды. И вот эти 13 человек, о которых мы сейчас говорим, это не та когорта людей, которые обязательно будут подменять Путина в каких-то конкретных сферах после выборов 30-го года. И вот то различие, которое упоминалось между старшими и относительно молодыми, это различие, оно связано с тем, что целый ряд фигур сегодня уже реально может претендовать на подмену президента, если с ним что-то происходит, да? Как, например, премьер-министр. Но вот наш анализ, а мы помесячно смотрим динамику позиционирования каждого из этих людей, показывает, что вот старшие люди, будь то Кириенко, будь то Мишустин, будь то Шувалов, они постепенно теряют свой потенциал, и наоборот, младшие, типа Краснова, Дюмина и других, этот потенциал укрепляют.
2: Да, как раз хотел с вами перейти вот к этим 13 наместникам, немножко по личностям пройтись. Какие-то, может быть, еще вот любопытные изменения в этом вот рейтинге за первые два квартала года вы хотели бы отметить для наших зрителей, помимо тех, кого вы уже упомянули? Будь то Мишустин, который как раз-таки его иногда приписывают к так называемой партии молчунов, будь то Собянин, который, скорее наоборот, аж дважды уже упомянул фразу, так, в кавычках, «киевский режим» сразу после выборов.
3: Ну, касается Собянина, он не принципиально моложе Путина, и очевидно, что он не может рассматриваться как фигура, с которой Путин может связывать будущее там в горизонте 10 лет. А что касается Мишустина, то это как раз очень интересная вещь. Вы его назвали молчуном. Он действительно старается абсолютно не мелькать на экране, старается не демонстрировать никакие амбиции. Тем не менее, мы видим, как все время от его полномочий откусывается какой-то кусочек. Да? И в этом смысле та команда, которую он привел, она очень важна, и Кремль вряд ли ее собирается менять. А самого Мишустина вполне может заменить, сохраняя всех тех людей, которые обеспечивают достаточно высокую эффективность государственного менеджмента. Мишустин – это угроза, да, и не случайно в 60 лет Мишустина, которое отмечалось совсем недавно, ему не только не дали никаких орденов, а президент вообще публично даже словом его не поздравил.
2: Да, в этом плане даже Шойгу, вроде бы, если я не ошибаюсь, документальный фильм посвятили на федеральном телевидении, хотя, казалось бы, какой уже уровень опалы произошел. Правильно ли я понимаю, что Путин максимально не заинтересован в стабильном росте одного, двух, трех наместников и по ресурсам, и по влиянию, и, соответственно, вслед за ростом влияния неизбежно каким-то образом наступит спад?
3: И да, и нет. То есть я бы прогнозировал ситуацию таким образом, что из старших фигур люди постепенно будут терять ресурсы, и им на смену будут подрастать младшие. И идея Путина заключается не в том, чтобы поставить своего ровесника рядом с собой, а в том, чтобы младшие, то есть на 20, на 30 лет люди, которые его моложе, смогли бы взять часть его штурвала в свои руки и под его чутким руководством по правилам и по стратегиям, которые он, а, будет разрабатывать, и, б, будет менять, если это потребуется. в этом смысле старшие квази-преемники, они сойдут, а в полной мере мы увидим там 7-8, неважно сколько человек, которые в разных функциональных сферах будут подменять Путина как младшие его представители, и никто из которых не будет иметь в своих руках ресурсы, достаточные для того, чтобы претендовать на высшую власть. Да? И вот это очень важная вещь, что Путин все время своей власти, во-первых, убирает относительно самостоятельные фигуры и институты, да, и мы видим, как с 2000 года все меньше и меньше остается таких полуавтономных акторов в политической системе. И, мы видим также то, что Путин старательно отсекает ресурсы от даже самых доверенных лиц, чтобы если у человека был силовой ресурс, у него бы не было, как у Бортникова, политического ресурса или финансового ресурса, потому что в иной ситуации комбинация важнейших ресурсов может обеспечить совсем другой уровень амбиций и самостоятельную игру. И только Пригожин был исключением, когда в одних руках были сосредоточены разные ресурсы. Мы видим, к чему это привело, и урок, который система из этого вынесла, как раз и заключается в том, что никогда больше это не должно повториться.
2: Ну, в этом смысле Игорь Краснов, который экс-генпрокурор, а ныне глава Верховного суда, как-то, ну, по крайней мере, по такому, на дилетантский взгляд, он выбивается из общего ряда гражданских все-таки чиновников, вот остальных 12 наместников, даже на фоне Белоусова из Минобороны, между прочим. Он, получается, единственный, в чьих руках есть некоторый рычаг давления в виде, ну, так называемого правосудия, по сути, силовой инструмент. Тем не менее, почему вы тоже, в том числе, его включаете вот в эту, по сути, гражданскую парадигму, несмотря на, ну, скажем, силовой инструмент? Или он немножечко переоценен с моей стороны уже? Получается.
3: Ну, вы знаете, во-первых, мы отбирали фигуры не произвольно, а исходя из целого ряда критериев. И эти критерии включали в себя и то, что человека прочили или прочат в преемнике Путина, это был важный сюжет, и то, что человек фактически руководит, является полпредом Путина в какой-то узкой серьезной сфере, и то, что ресурсная обеспеченность человека, его позиции тоже растут. И понятно, что этот список не абсолютный, да, что туда могут, наверное, прийти и другие люди, и наоборот из него выпадут какие-то фигуры. И в этом смысле Игорь Краснов – это довольно интересный случай, потому что в путинской модели управления доверия достоин только тот человек, который рядом с ним находится 20-30 лет. Да? Понятно, что старшее поколение уже уходит, а из младшего понятно, почему пошли в рост адъютанты. Да? Это люди, которые, как, я не знаю, служебная собака в кабинете, находятся рядом с Путиным и превратились, по сути, в членов его семьи. Да? И вот очень важная вещь, чтобы тот человек, который Путиным сегодня пробуется на роль такого квази-частного преемника или вице-короля, чтобы он не имел никакой другой лояльности, кроме преданности лично Путину. Да? Поэтому вот все рассуждения начального периода власти Путина, когда говорилось о том, что ФСБ берет власть и так далее, они теряют свою актуальность в том смысле, что Путину не нужны люди, которые имеют корпоративную лояльность, будь то ФСБ, будь то правительство или что-то еще. Ему нужны люди, которые лояльны, которые преданы лично ему, на таких людей он может положиться.
2: Ну, как раз к слову и о преданности, и о том, кто с Путиным 20-30 лет, так называемые сеньоры-наместники, нам хочется в этом смысле напомнить, как лишь единожды Путин пошел на поводу у Конституции Российской Федерации, главного закона страны, и уступил место в Кремле аж на 4 года. И как прерывал разговоры о преемниках в ту или в другую сторону. И, наконец, кого вообще на эту роль прочили 10-15 лет назад. Все напомним в нашем сюжете.
4: Что же касается преемников, о которых вы сказали, я много раз на этот счет высказывался. преемников никаких не будет. Будут кандидаты на должность, на пост президента Российской Федерации.
5: Эти слова Владимир Путин произнес в феврале 2007 года. К концу подходили его первые два президентских срока. Об их обнулении и переписывании Конституции в то время еще никто публично не говорил.
4: Мозги им надо поменять, а не Конституцию нашу.
5: На повестке дня было три потенциальных сменщика. Сергей Иванов, выходец из спецслужб, министр обороны и вице-премьер. Дмитрий Медведев, бывший руководитель администрации президента, получивший должность вице-премьера вместе с Ивановым, и внезапно вступивший в негласную гонку под конец года Виктор Зубков, назначенный премьером после ухода Михаила Фродкова. Спустя 10 месяцев размышлений о преемниках, Путин публично поддержал кандидатуру Дмитрия Медведева на пост президента.
6: Что касается кандидатуры Дмитрия Анатольевича Медведева, то могу сказать, что я знаком с ним более 17 лет. Мы очень близко с ним работали все эти годы. И я целиком и полностью поддерживаю этот выбор.
5: Медведев на текущий момент так и остался единственным, кого Путин успел публично назначить себе на смену, пусть и временно. Спустя полгода президентства Медведев поправит Конституцию. Без народного голосования президентские сроки увеличатся с 4 до 6 лет. Но после Медведева знаменитая рокировка. Путин вернется на пост президента со стремлением избраться еще на 12 лет. Затем новые поправки с обнулением сроков и возможность править Россией до 2036 года. Период подготовки к обнулению в 2020 году Путин вновь отрицает, что готовит преемников.
4: Начнется рыскание глазами в поисках возможных преемников. Работать надо, а не преемников искать.
5: 7 октября Путину исполняется 74 года. За спиной у него начало полномасштабной войны против Украины, которую он пока не собирается заканчивать. За эти годы в СМИ не прекращается обсуждение возможных преемников. Как правило, они связаны с громкими назначениями на отдельные должности, вроде вице-премьерств Медведева и Иванова в конце 2005 года, или со стремительным развитием карьеры, как это произошло у Алексея Дюбина. Бывший сотрудник охраны Путина за короткий срок успел стать замминистра обороны, губернатором Тульской области, а в 2024 году еще и помощником президента. На протяжении 10 лет его фамилия продолжает звучать в СМИ в качестве вероятного преемника. Другой помощник президента Николай Патрушев занял эту должность одновременно с Дюмином. Параллельно бывший директор ФСБ Патрушев ушел с поста главы Совбеза, но теперь совмещает помощь Путину с работой в морской коллегии. Сын Патрушева Дмитрий, зампредседателя правительства с 2024 года, также часто упоминается в СМИ в качестве возможного преемника Путина. Весной 2024 года тогда еще министр сельского хозяйства Патрушева-младшего многократно похвалил сначала премьер Михаил Мишустин.
7: Наиболее сильных секторов агропромышленного комплекса. Успешного во многом благодаря решениям, которые приняты были при вашем участии.
5: А затем и спикер Госдумы Вячеслав Володин.
8: Ведь никогда страна, если брать даже советский период времени, не имела его. Вдоволь-то не ели. И сегодня надо сказать спасибо министру Патрушеву, очень скромный министр. Но здесь реальные заслуги из года в год. И нет темы неурожая.
5: В качестве тяжеловесов, кто на протяжении долгого времени продолжает удерживаться в СМИ в рамках обсуждения преемников, остается и сам Мишустин. Премьер, как-никак, формально второй человек в стране. Сюда же относится и многолетний мэр Москвы Сергей Собянин. А вот бывший глава МЧС и Минобороны Сергей Шойгу из негласной гонки, судя по всему, выбыл. Согласно данным социологических центров, Шойгу долгое время оставался вторым по популярности после Путина. Однако после отставки с поста министра обороны и арест многих своих замов растерял былую популярность, хотя остался в российской политике как секретарь Совета Безопасности.
2: Тему продолжим с политологом Николаем Петровым. Николай, вот вспомнили о Медведеве, и в рейтинге вашего исследования он оказался даже не в топ-5. Вот с такой обывательской точки зрения его KPI вычисляется разве что объемом желчи в телеграм-канале, в собственном, и на форуме знания. А что вообще его оставляет в этом круге наместников? Вот те самые рокировочные заслуги и тотальная лояльность, вот неужели до сих пор они действуют?
3: Во-первых, Медведев, заместитель Путина в Совете Безопасности, и занимает еще пару таких немножко церемониальных, но тем не менее хорошо звучащих постов. Он скорее входит вот в эту группу сеньоров, то есть тех людей, которые сегодня реально числятся, по крайней мере, наместниками. Понятно, что Медведев, который сделал в 2011 году выбор и выбирая между там 100 миллионами избирателей и одним избирателем, он выбрал одного избирателя и в этом смысле абсолютно зависим от Путина, с одной стороны, а с другой не имеет и никогда не будет иметь больше команды. Да? И в этом он нравится Путину, да, как человек, который не может ничего делать самостоятельно и которому можно доверить все, что угодно, не потому что у него глаза такие честные, да, а потому что он ничего сам сделать не может, и в этом смысле он хорош. Но, конечно, я не рассматривал бы его как реального какого-то претендента на серьезную функциональную роль. Да? И вот важно подчеркнуть, что когда мы говорим там о десятке с лишним вот этих квазипреемников, это не люди, которые бегут по одной дорожке, и кто-то из них прибежит первым. Да? Это люди, которые бегут по разным дорожкам, которые могут в конце концов возглавить один исполнительную власть, другой представительную власть, третий судебную власть и так далее, и быть полпредами Путина вот в этом качестве.
2: У нас совсем немного времени остается, но очень хочу вас успеть спросить вот о чем. Учитывая, что явное усиление роли ФСБ прямо сейчас мы наблюдаем, об этом разные аналитики говорят, и учитывая, что в этой системе вы отводите именно силовому блоку такую роль предохранителя, что ли, для баланса сил, для баланса мнений, что это говорит, вот эта совокупность этих знаний, этих факторов о положении верхушки прямо сейчас?
3: Я бы отметил вот какую вещь. Роль силового блока в годы войны, естественно, возрастает. Но это не относится к весу боссов корпораций, а их много внутри этого силового блока. И вот один из очень важных ноу-хау Путина заключается в системе квазисдержек и противовесов, которая позволяет ему контролировать силовой блок так, как он это делает. И это, наверное, ахиллесова пята в том смысле, что кроме Путина никто, ни представительная власть, ни исполнительная власть не обладают возможностью контролировать силовой блок. А те методы контроля, которые Путин использует, в частности, сохраняя престарелых и малодееспособных боссов или ставя боссами, как в случае Белоусова, людей со стороны, вот эти методы, кроме Путина, никто практиковать не может. Поэтому ослабление Путина и невыполнение им этой функции может привести действительно к существенному политическому усилению представителей силового блока, чего сегодня мы не видим.
2: Ну, разве что господин Пригожин, как вы уже упоминали, как-то раз нарушил эту монополию на насилие, так сказать, на дубинку. Николай, большое спасибо. Старший научный сотрудник Центра НЕСТ, политолог Николай Петров, был сегодня с нами в прямом эфире, рассуждая о системе наместников Владимира Путина. А о новых событиях завтра в это же время вам расскажет мой коллега Артем Радыгин. Обязательно будем следить за тем, как развивается ситуация с положением внутри Кремля и с тем, как продолжается война против Украины. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». До свидания. И будьте свободны.

0: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
1: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
0: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
1: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
0: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
2: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
3: Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью музыканта и драматурга Алексея Попернова ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганову. Имя Алексея Попернова сегодня связывают с клубом «Китайский летчик Джао Да», который открылся в 1999 году в Москве, а затем и в других российских городах. Алексей Поперный инициировал создание клуба вместе с матерью, театральным деятелем Ириной Поперной, в помещении, которое принадлежало предпринимателю китайского происхождения Владимиру Джао. У семьи Поперных получилось сделать уникальное место, где одинаково хорошо получаются кухонные посиделки и музыкальные джемы, где показывают спектакли и открывают новые имена. Имена Пелагеи или Шнурова, например, писала тогда о клубе «Новая газета». Алексей Поперный не раз выступал на сцене созданного им клуба. Он писал стихи с подростковых лет и в конце 80-х начал класть их на музыку. Группа Поперного выступала на многих российских фестивалях и выпустила почти 10 альбомов. Алексей Поперный также в качестве композитора участвовал в создании нескольких фильмов, в том числе сериала «Золотой теленок», снятого по одноименной книге Ильфа и Петрова, или сериала «Чудотворец». Он также режиссировал телевизионный фильм «Твербуль» и написал к нему сценарий и музыку. Поперный не поддержал вторжение России в Украину. Он выступил против нападения России на соседнюю страну еще в 2014 году, когда был аннексирован Крым и начались боевые действия в Донбассе. Тогда он подписал обращение, инициированное представителями российской интеллигенции против политики Кремля. После полномасштабного вторжения России в Украину Поперный уехал с семьей в Грузию и продолжил выступать в Европе и США. Часть своих гонораров он направляет на поддержку Украины. Алексей Поперный сейчас работает над новым фильмом. Ведущий телеканала «Настоящее время» Виктор Кулганых поговорил с музыкантом и драматургом о постепенном исчезновении свободы в России, хозяевах жизни, ностальгии, поддержке Украины, жизни в депрессивной Грузии и иммигрантских ощущениях. А еще об искусстве, пьесе «Что-то случится», срыве съемок фильма и новом альбоме.

0: Вы уехали из России в 22-м году после начала большой войны, начала полномасштабного вторжения. Вы, насколько я понимаю, осели в Грузии, но тем не менее вы много мотаете по миру, и Израиль, и Америка, и, и Европа. То есть вы фактически как герой многих ваших песен, такой человек-кочевник. Как вам такой образ жизни?
1: Да, вот кто знает. Ну, действительно, я в какой-то момент подумал, что я сочинял каких-то людей с чемоданами, летчиков и прочих, которые пересекали границу ниже зоны действия локаторов и все такое. Вот теперь как-то так сам живу.

0: Ну, у вас много было проектов в Москве, в России. Один из самых ярких, на мой взгляд, это, конечно, китайский летчик Джауда клуб, который был в 99-м году открылся. Он по сих пор существует, но вы уже к нему никакого отношения не имеете. А о настоящем говорить мы не будем. А о прошлом, конечно, ну, даже мои друзья, с которыми я говорил, что вот буду брать сейчас интервью, вспоминали у каждого какие-то свои воспоминания. Кто-то вспоминал концерт нового смокинг оркестра, кто-то вспоминал какие-то питерские десанты, там, от Шейдер-Кунста и два самолета. Да. Я помню Леонида Федорова с Волков Трио первый раз у вас там увидел и так далее. И вы в одном из интервью говорили, что после 2014 года такое заметили изменение в клубе и сравнили его с фильмом «Кабаре» Боба Фосса, когда, с одной стороны, вроде милые лица, хорошие, так сказать, люди, а с другой стороны, уже где-то в зеркалах отражаются свастики. А вот как вы думаете, вот такую метафору можно применить к тому, что вообще в России произошло с 2022 года?
1: Ну, конечно. Я когда-то с кем-то разговаривал, был про дневлетчики уже там, потому что все как-то тяжелее внутри, все тяжелее, ну, как бы внутри самого этого места. И тогда я говорю, ну, что странно, вокруг такое говно, а ты хочешь, чтобы внутри было все как бы... Естественно, что это сосуды, в общем, сообщающиеся. Я не могу ничего делать, когда то, что ты хочешь, оно невозможно, вот. Это трудно. Писать, петь ты можешь в любой ситуации. А это все-таки такое с людьми связанное место. Мне было трудно, невыносимо в какой-то момент. А летчик, так сказать, с этими со свастиками, он как бы там не появляется. Не то, что они там появляются, это же метафора, действительно. Я говорил, что было время в начале летчика, в конце 90-х, там, 99-й год мы его открыли, по-моему, самое начало 2000-х. Да, вроде было ощущение какой-то невероятной свободы. Ощущение, что все теперь так всегда будет. А потом все это как-то постепенно стало уходить. И я просто помню, в начале летчика люди заходили, которые были, ну, как бы неприятными и так далее, и так далее. Они себя чувствовали как бы здесь...
0: Дискомфортно.
1: Дискомфортно, чужим. А потом они стали чувствовать себя хозяевами. Вот победило другое. Оно, вот, выражения лица стали уверенными у всякого такого, как бы, хозяев жизни. Вот. И это трудно.
0: Скажите, а вы вспоминаете, там, ностальгируете о тех временах, вот о тех 90-х, начало нулевых, вот об этом духе свободы, или вы для себя уже эту страницу внутренне перевернули и идете?
1: Да дальше? Нет, я сам себе удивляюсь. Это странное ощущение. Когда мы уехали, я потом вернулся в августе, ну, то есть мы уехали весной, а потом я в августе на один месяц, ну, так сложилось, что мне надо было приехать, и я, вот это все как бы закончилось на этом, потому что я... Ну, ты понимаешь, что ты вспоминаешь, и что-то такое сердце ёкает от того, чего уже нет и быть не может. То есть это как бы как ностальгировать и переживать по поводу своего далекого прошлого. Оно там и осталось. Но я его иногда вспоминаю, и, в общем, много было хорошего и прекрасного. Но желание вернуться и как бы опять туда погрузиться – это куда? Я понимаю, куда?
0: Уже ничего не осталось.
1: Вот, да, так что...
0: И вот эти люди, как вы говорите, с уверенностью...
1: Нет, ну много чего осталось, там живут люди. Это просто отдельная тема.
0: Вы поддержите там... контакты?
1: Ну, конечно, я со многими общаюсь. Но это тоже как бы вечный разговор о том, что уехавшие, оставшиеся, и это какая-то бессмысленная тема, потому что какая разница, где ты находишься, важно, какой ты и как ты живешь. Поэтому эти говорят, вы уехали, вы там что-то всего... для многих оставшихся это предательство, это отъезд, это страх, уехали, потому что... И наоборот, да. Ну, важен мотив, просто некоторые уехали, потому что им стало страшно, некоторые остались, потому что им стало страшно, потому что как же они там будут жить, чего. Некоторые стали конформистами, некоторые не стали конформистами, но как-то, ну... как-то живут и так далее. Но просто важно, кто ты, а не где ты.
0: Многие музыканты, которые уехали из России, ну, после начала войны, кто-то немножко до, кто-то сразу после, кто-то во время, и которые гастролируют, ну, уже теперь за рубежом относительно России, они первые, ну, скажем так, месяцы, может быть, год войны, очень много давали благотворительных концертов, отчисляли деньги в украинские фонды.
1: Да.
0: На часть концертов я сам ходил вот, в Праге, да. В Европе. Потом заметил такую тенденцию, что как-то вот эта составляющая поддержки Украины стала уходить у многих. Я не говорю у всех, но многих. А, то есть концерты продолжались и продолжаются до сих пор, но как-то вот уже про поддержку Украины все немножко забывают. Насколько я знаю, что вы до сих пор треть своих гонораров в этом выступлении отдаете...
1: Нет, не всегда. То есть довольно часто не отдаю, потому что иногда просто вообще не на что жить. Но поначалу действительно я устраивал концерты просто в чистом виде благотворительные, просто никого не треть, а просто все отдавал. И довольно много таких концертов сыграл в Израиле в Грузии, и в Европе. А потом стал какую-то треть отдавать, а и в Америке. Мы довольно много денег заработали, все послали туда и так далее. На разные цели. А сейчас практически нет, просто есть какие-то фонды конкретные. И я просто иногда какие-то деньги туда посылаю, и все.
0: А на ваши концерты, ну, понятно, что ходит, но русскоязычная публика, понятно, ходит из России. Из Украины ходят люди?
1: Не уверен, что прямо из Украины ходят люди, но иногда приходят, конечно.
0: И общаетесь как-то они?
1: Ну, вот был момент, когда-то это было года два, что ли, не помню когда, но вот мы, кстати, в Европе где-то играли концерт, по-моему, в Вене. Я очень боялся встречаться с украинцами. Я не знал, как смотреть и чего говорить. И тут мы играли где-то, кажется, в Вене был концерт, пришла женщина, сказала, ну, где-то в перерыве подошла и сказала, я вот из Харькова, у меня сердце замерло. А он говорит, я не хожу на русские концерты, я все это не слушаю и так далее. Вот я реально приехала, потому что мой дом, вот показала фотографию, вот от него ни хрена не осталось, я чудом выжил, потому что, ну, вот стена упавшая, которая упала в 3 сантиметрах от меня. Ну, показал фотографию. Но мой сын, она приехала, там ее сын вывез, и, видимо, он там живет. Он мне вас подсунул, дал послушать. Я не хотела, но он мне дал послушать, и мне что-то зацепило, и я решил пойти. И я вот сейчас была на концерте, и хочу сказать спасибо вам огромное. Это... Причем разговор был не только о том, что я там говорил какие-то слова про Украину и все такое. Нет, он говорит, и за это спасибо, но дело не в этом. Дело в том, что что-то такое есть, что мне, о чем мне стало хорошо.
0: Наш пляж, да?
1: И я в этот момент, сейчас спасибо, я просто разрыдался, мы с ним обнялись. И в этот момент я перестал бояться, потому что, ну, как бы, люди – люди. И люди бывают не люди. Вот...
0: Но эта похвала дорогого стоит, конечно.
1: Да нет, слова... я был абсолютно счастлив. Я не знаю, мне как-то это было... Ну, я просто почувствовал... Понимаете, еще первый момент, когда мы уехали... Я здесь сначала вообще никаких концертов не играл. Но потом просто понял, что если я не буду играть концерты... Ну, то есть я стал играть концерты для того, чтобы собирать деньги. Я понял, что я должен что-то делать. Не для того, чтобы что-то самовыражаться, рассказывать миру что-то. А просто, ну, собрать деньги и послать. Я как бы буду к себе лучше относиться. На самом деле, довольно корыстно. И вот что-то такое начал делать. Вот. А вот когда тебе, ты встречаешься вот так, и тебе такое говорят, это, конечно, ты понимаешь, как что ты не совсем бессмысленно сейчас живешь. Вот, какой-то
0: 100%. Такой. А как он в Тбилиси живется? Вот вы уже, собственно, почти 5 лет там. Как вы себя там ощущаете?
1: Да нормально. Тбилиси – прекрасный город. У меня какое-то странное ощущение. Я всегда думал, что Грузия – это такое солнечное место, в котором открытые люди, в котором есть какая-то невероятная радость и так далее.
0: Не так?
1: У меня в последнее время ощущение, что в Грузии довольно депрессивные люди, и вообще какая-то атмосфера довольно депрессивная. Но вообще-то это логично, потому что сейчас у них такая ситуация, у них действительно непонятно, какое будущее, и так плохо, и так плохо, и всяк плохо, и непонятно, куда им деваться. И вот сейчас это новое, ну, то есть это уже не сейчас, это уже давно... Вот все эти протесты...
0: Ну, которые были довольно жестко подавлены.
1: Вся эта жесть... Поэтому некоторая подавленность такая в Грузии, конечно, ощущается. Но есть такой момент. Я вот весной, когда приехал в Париж, я понял, что я эмигрант. Потому что я в Грузии живу, но там людям тоже не очень хорошо. У них тоже свои, но очень серьезные проблемы. И ты как бы понимаешь, что ты, тебе так себе, им так себе. И как-то вы...
0: На этом стыке находите.
1: И как-то ты
0: общие...
1: понимаешь, что ты в какой-то среде, ну, на каком-то... У вас совершенно разные проблемы. Ну, просто на каком-то эмоциональном уровне вы где-то соединяете. Когда приехала в Париж... Ну, я в Париж часто ездил. Но вдруг я приехал, и только я осознал, что хожу по этому городу, который весь такой... живет совершенно другой жизнью, которому уже плевать ни на какую войну, ни на что. Он живет своей жизнью. Веселые, прекрасные люди. И ты в этом мире вообще чужой, потому что у тебя мало чего с ним соединяет. И вот это такое ощущение, как в Триумфальной арке. Ты ходишь, как главный персонаж. Наши, понимаю, что эта жизнь тебе не имеет никакого...
0: Ну, лишним человеком себя ощущаешь.
1: Ну, да, лишним... Вот эмигрантом, понимаете?
0: Да.
1: Вот такое вот ощущение. Вы просто есть какие-то во время всего этих 4 лет происходили какие-то вещи, которые вот очень точно это как-то для меня формулируют понятие добре и зле. Вот мы приехали когда в Грузию с детьми, с Сашей, с Соней. Ну, они такие взрослые, но Саше было на тот момент все равно 17 лет. Соня там 20-21. Ну, мы с Сашей жили там, нам друзья, опять же, в Грузии, просто совершенно бесплатно дали квартиру, там мы несколько месяцев там жили, ничего не платили, спасибо им огромное. И это квартира, не квартира, это когда квартира, это такой грузинский дворик, вот этот итальянский, как
0: называется. С балконами, да-да-да.
1: Да, эти балконы, галереи, это все выходы на галереи, тут все соседи, все такое. Вот. Ну, естественно, там белье сушили на этой галерее, в тубзик на кухню ходили, там она отдельно была, все такое. И рядом с нами жила бабушка, абхазская бабушка, она абхазская, но она всю жизнь живет в Грузии, глухая. Она ничего не слушала. Она иногда по ночам пела. Как-то странно, ну, как глухой человек может петь, и это было потрясающе. Она как обобщалась с какими-то духами там, луны. И когда я с ней здоровался, она особо не отвечала, а она как-то мимо проходила. Какое-то ощущение, что она какая-то вообще в другом измерении. Вот. И однажды я, Саша там повесил свое какое-то белье, мы повесили какие-то рубашки, все такое. Я там снимаю эти рубашки, смотрю, все пуговицы пришиты, все заплатки зашиты. Я говорю, Саша, ты что, зашел? Он говорит, нет. Говорит, это абхазская бабушка все сделала. Просто она увидела рваные. Ну, какие-то два мужика, отец и сын, ходят там, что-нибудь быта никакого. Взяла и зашила. Вот. Я не знаю, ну, какой-то пустяк. Но я тоже... Вот это было абсолютное счастье. Мы к ней потом пришли, я каких-то черешни принес. Она вообще не поняла, почему. Она говорит, ну, просто рваная рубашка, я зашила. То есть я не поняла доблесть своего поступка. А это было волшебно.
2: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
3: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
2: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
3: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.

0: Алексей, а вот скажите, в эмиграции, в принципе, ну, наверное, две есть стратегии поведения, да? Есть люди, которые стараются не выходить из зоны комфорта, ищут своих, общаются со своими, с точки зрения Грузии, это вообще делать легко, там половина Москвы, половина России сейчас осела, да? Ну, а вторая стратегия, это все-таки как-то внедряться и вживляться в те реалии, в которых, так сказать, ты находишься. То есть, там, не знаю, ну, там, да. Учить язык, обрастать новыми связями, какие-то выстраивать новые, там, не знаю, знакомства, проекты и так дальше. Вот вы какой придерживаетесь с точки зрения?
1: Да я никакой не придерживаюсь. Стратегии? Я считаю, что и то, и другое правильно. Ну, конечно, если ты где-то живешь, надо пытаться в этом реально жить, в это включаться и как-то в этой жизни, наверное, участвовать. Но если конкретно про меня вопрос, то я думаю, что я последние 2 года сижу дома. Я вообще-то мало с кем общаюсь. Я просто сижу, что-то делаю. Я в самом начале ничего не мог делать. Я не мог там ни писать, ни читать, ничего. Потом, когда начал это делать, мне важно на этом сосредоточиться. Но не на то, что я как-то в своем замкнутом мире, ничего мне не интересно, нет. Мне просто довольно много чего интересно, но у меня это как бы есть. И потом есть какие-то духи, условно говоря, с которыми ты общаешься. И на этом важно сосредоточиться. Мне это важно. И много чего произошло за это время. И происходит такого, что требует от тебя твоей собственной какой-то внутренней работы. А потом, ну не знаю, я считаю, что искусство – это вообще создание какого-то мира, в котором мы живем. Прошу прощения за самоцитирование в одной там, из моих пьес, там, героини, они там, ну, такое там-то приключение, они удирают, это такое, в принципе, роуд-мови, история. Они удирают от ментов и все такое, они в какой-то момент оказываются в Плёсе на Волге, в музее Левитана, они там, они тоже на Волге на машине ездят. И вот они на берегу сидят, выпивают, там, и героиня, там, она учительница младших классов, с ней еще двое, значит, один священник бывший, другой такой баянист. Они сидят, выпивают, и она говорит, давайте выпьем за Исаака Ильича Левитана, великого русского художника. Это река, эти камыши, эти облака. Вот этого всего ведь не было бы, если бы он их не нарисовал. Вот, я на самом деле так считаю. И поэтому, когда ты занимаешься вот всем этим, пытаешься создать какой-то мир, в котором хочется жить, ну, может быть, и хорошо побыть одному.
0: Про создание миров. У вас в ваших песнях, в ваших стихах, ну, скажем, там, 25-30-летней давности, очень часто фигурирует слово «легко» вместе со словом «жизнь». Да? Там, скажи «легко» и «жизнь легка». Да. Я сидел, думал, почему моя жизнь легка.

0: Ну, это понятно, это было 30 лет назад, 25 лет назад, да, у вас было такое мироощущение. А какими словами, словосочетаниями, вот вы могли описать ваше нынешнее ощущение от жизни, от мира, от того, что вокруг вас и внутри вас?
1: А я не уверен, что я теми словами описывал свое мироощущение. Да чего же моя жизнь легка, и жить легко, и все вот это совершенно не про то, что легко жить. Мне кажется, это вопреки тому, что не так уж и легко. Это поиск этой легкости. Это какое-то, я не знаю, странно о себе это говорить, но тем не менее, это какое-то, мне кажется, желание сделать так, чтобы было легко и тебе кому-то еще. Что я не уверен, что это было все про легкость, а как раз, мне кажется, наоборот, про какую-то ее невозможность иногда, так скажем. Так что в этом смысле, боюсь, ничего не изменилось. Но иногда оно возможно. Я просто помню, когда был маленький, там учился в школе, там у нас был прекрасный учитель Олег Зайцман. Мы писали сочинения, в сущности, мы писали рассказы. И я помню, что я написал рассказ, я его до сих пор что-то помню, который никому тогда не понравился. А он был весь про то, что какой-то безумный, абсурдный, странный, про то, как я мучаюсь. Ну, мне тогда 9 лет было или там что-то такое, третий класс какой-нибудь. Как мне мучительно, ужасно жизнь, как все невыносимо. Да. И вот какой-то момент, когда ты что-то находишь, какое-то слово или что-то такое, тебе ты становишься, испытываешь момент счастья, но он длится сотую долю секунды, а потом тебя опять ужасно и так далее. Ну, все говорят, слушай, ты у кого-то списал, что на тебе 9 лет, ну почему ты такие? Я говорю, нет, я не списал. Но на самом деле это ощущение у меня до сих пор. Просто все наши ощущения – это как бы ощущения. Это дух летал над бездной. А слова, когда мы сочиняем, это же мы вот создаем материальные вещи. Камни, траву. Вот. То есть слово – это создание реальной, материальной какой-то планеты. И когда ты с этим сталкиваешься, с этим счастьем, а дальше категории грустно и весело, мне кажется, до новых.
0: Вы в 21-м году выпустили книгу с пьесами, но она вышла в 22-м, там уже, конечно, всем было не до нее.
1: Сейчас, не до нее.
0: Насколько я знаю, она переиздана, да, вот даже
1: да,
0: на столе с вами лежит.
1: Да.
0: Расскажите, это те пьесы, которые вы писали еще в Москве, в России до войны, естественно, да, то есть, ну, соответственно, это какой-то корпус текстов ваших каких нулевых годов, наверное,
1: да, да, 50-х. Ну, я всю жизнь занимаюсь театром, там, мы все время сделали спектакль «Твербуль», который там был знаменитый.
0: «Твербуль» очень хороший, да,
1: все
0: да,
1: такое.
0: Да,
1: а потом, когда мы открыли мастерскую, стал делать какие-то спектакли, ну, и потом я стал их ставить, ну, просто я там ставил мастерскую спектакль, писал для этого пьесы. Один спектакль поставил у Серебренникова на проект платформы, еще что-то. Кто-то даже ставил мои пьесы. Я тогда их какое-то количество написал, вот они здесь. Еще одна пьеса, которую я написал за год до 22-го, даже не за год, но практически впритык. Она поэтому не была в первом том сборнике, который там издали, а здесь вот ее издали. У нее говорящее название, называется «Что-то случится». Вот.
0: Вы по ней сценарий фильма?
1: Да.
0: По ней.
1: Да.
0: А расскажите, что с фильмом, потому что, насколько я знаю, что я слышал тоже разные ваши рассказы. Был период, когда не было денег, был период, когда вы не могли найти актеров.
1: Этот период, когда не было денег, продолжается. Нет, но дело в том, что мы... Я говорю, я приехал, вот как уже мы говорили, никто ничего особо не мог делать, я тоже. И мне казалось, что все, что я до этого написал и сделал, вообще не имеет никакого смысла, надо про это забыть, я даже не мог это ни слушать, ни читать, ни смотреть. Я вообще не очень люблю смотреть и слушать то, что я делал раньше, но это уж тем более. Вот, а потом эту пьесу, все-таки она же ее никто не видел, я ее потом достал, перечитал и понял, что она вообще-то абсолютно созвучна тому, что происходит сейчас с людьми. И дал почитать, устроил какие-то читки в Грузии, там ездил куда-то, тоже читал, там в Америке что. И я просто понял, как люди на нее реагируют эмоционально, как бы она ему оказывается очень близка. И ну вот я там пошел, стал искать какие-то возможности, как его поставить. Вот, и вот мы встретились с Женей Гензелисом. И он сказал, что он как бы готов продюсировать. И вот мы начали этот проект. И мы долго готовились, 2 года искал актеров. И вроде у нас были какие-то деньги и все такое. И даже мы были, в общем-то, готовы. Я все держал, потому что я искал актрису и актера. Вот, и наконец мы все нашли, мы были готовы. У нас отличная команда, у нас вся база в Грузии была готова. Мы через 2 недели уже должны были начинать съемки. Ну и как всегда в этой банальной истории с деньгами произошла, как бы сказать, жопа. Да. Вот, и некий форс-мажор. Ну вот, это был в прошлом ноябре, а сейчас я продолжаю искать эти... И, ну, как я, продюсер продолжает искать, я тоже с продюсера тоже продолжаю искать. И мне кажется, это история, которая очень важна сейчас. Это история про парня и девушку, мальчика и девочку, которые запираются у себя дома, потому что они не понимают, как жить в этом мире. И они не выходят из дома день, два, три, месяц, год... За окном осень, лето, зима, менты, мигалки, треливаек. Это жизнь. У них есть друг, который к ним приходит, потом он перестает приходить. Ну и там происходят самые разные события. Это много довольно странных, забавных событий. Потом к ним уже приходят. И к ним приходит вот тот самый ад. Я не хочу спойлерить историю. Я просто хочу сказать, что в ней довольно много абсурда, но этот абсурд какими-то нитками настолько мотивирован.
0: И вы это все просто еще раз писали до войны, за год.
1: Да. Но этот мальчик, ну потому что в России мы знаем, что происходило задолго до войны.
0: Ну, в общем, можно предположить.
1: И вот и этот мальчик и девочка, они, это как бы прятки, да, они уходят от этой жизни, от нее прячутся. Но на самом деле вдруг выясняется, что они Дон Кихот и Санчо Панса, они таким образом воюют со злом. Они считают, что не участвуя в этой жизни, они могут победить зло и спасти мир. Перевертыш этой истории, но я вообще-то во многом на их стороне. Они как бы сохраняют себя, свою любовь, свои отношения и так далее. Они безумные, странные, они на кого не похожи. Они создают внутри этих 40 метров какой-то свой невероятный мир. Они спасают мир внутри этих 40 метров. Это, по-моему, ну, я говорю, я давал читать эту пьесу разным людям. Когда я искал актрис, допустим, я пообщался со всеми русскоговорящими молодыми актрисами и актерами. Более 600 человек я посмотрел. Я давал читать пьесу, я видел, как люди на это реагируют. То есть это близко очень многим. Поэтому я очень хочу, чтобы мы это сняли. И для меня главная история. Во многом поэтому я в Грузии. Потому что там сейчас вся база и все такое. Это было немного рекламы, это была рекламная пауза.
0: Нет, но тем не менее это очень интересно.
1: Нет, но для меня это просто жизненно важная вещь. Я этим живу, вот в основном этим. Ну, там еще альбомы записываю, все такое, но для меня важно это очень.
0: А вы альбом записываете у вас, ну, тоже раньше же вы альбом записывали у вас, я посмотрел перед интервью обложку диска «Скажи легко», там, по-моему, 10-12 музыкантов.
1: Последние, о, да.
0: Последние, вы уже, последние записи, последние ваши там концертные деятельности, это уже такой минимализм, то есть там гитара, бас,
1: барабаны. Мы все равно последние альбомы записывали вживую, в студии, мы приходили, играли все вместе. Для меня живая музыка была всегда важнее всего. Сейчас я записываю один.
0: Вообще один? Вообще все партии?
1: Ну, как вам сказать, я это очень долго придумал, как это сделать. Я почему так долго не могу это записать, потому что я учился заново. Я сижу один это делаю. И мне это дико нравится. Я просто пою и играю одновременно. Это тоже требует какого-то без бас, без всего. А потом под это дело что-то такое дополняю, но тоже очень аккуратно. Но когда ты сам записываешь музыку один, это какое-то особенное удовольствие. Ты на самом деле делаешь, что хочешь. Я, может, первый раз в своей жизни делаю то, что я хочу. Потому что, когда ты записываешь с музыкантами, это всегда...
0: Какой-то компромисс, ну, конечно, и какой-то...
1: Ну, да, и это, да, кстати, да, хорошо, потому что то, что ты придумываешь, обогащается другими людьми.
0: Безусловно.
1: Это совместное творчество и так далее. И это прекрасно именно потому, что это совместное какое-то,
0: да, действие. Да, да.

0: Но есть и что-то прекрасное в том, что когда ты делаешь то, что хочешь, только ты.
1: Я вам желаю делать всегда все, спасибо, что вы хотите. Спасибо вам большое. Спасибо.
2: Музыкант, драматург и режиссер Алексей Паперный рассказывал ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганыку об эмиграции, жизни в Грузии, поддержке Украины и работе над новым фильмом. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
3: Студия подкастов «Радио «Свобода».
4: Какую Россию мы оставим нашим детям?
5: Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
6: Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
7: Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
8: Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе, потому что мы обещаем одно, а реализуем.
9: Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
10: Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
11: Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
12: Говорит Радио «Свобода».
4: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио «Свобода Лайв».
12: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
4: YouTube-канал «Радио «Свобода Лайв».

0: Его увлечение было столь захватывающим, что он предложил нашему радио ряд передач о возможностях полюбившейся музыкальной машины. Повторяем сегодня программу почти 30-летней давности. Эфир 11 июня 1998 года.
1: Говорит Радио Свобода. Предлагаем вашему вниманию вторую передачу из цикла «Импровизация на тему». Ее название «Концерт в Спасо-хаус». Автор и ведущий программы Алексей Козлов.

Сегодня я продолжу рассказ о первом подпольном периоде существования ансамбля «Арсенал». 24 декабря 1974 года в католическое Рождество в Москве в доме американского посла в Спасо-хаусе состоялся концерт ансамбля «Арсенал» для американских дипломатов и членов их семей, приехавших к ним из Америки специально погостить. Этот концерт принес популярность «Арсеналу» уже на всесоюзном уровне и даже за рубежом, так как он транслировался потом по радиостанции «Голос Америки». Сейчас даже трудно себе представить, насколько рискованным и необычным было тогда выступление подпольного советского коллектива на территории Соединенных Штатов, то есть в посольстве или в доме посла, тогда в 1974 году. Я прекрасно отдавал себе отчет в том, на какой риск я иду, соглашаясь на предложение сотрудников американского посольства выступить в доме американского посла. Тогда, по неписанным законам, ни один советский человек не имел права делать этого. Тем не менее, я дал свое согласие, так как прекрасно понимал, что после того, как о нас узнают за рубежом, с нами будет не так просто расправиться. А все признаки такого уже наблюдались, поскольку между этим концертом и тем, который произошел в начале года на вечере Василия Аксенова, произошло несколько событий, уже тревожных для меня. Наши концерты стали не просто отменять, а появились провокации. В нескольких клубах, в клубе Бауманского института или в клубе Моспроекта, уже происходили такие случаи. Выходили какие-то дружинники, которых никто не знал, и объявляли, что концерт не состоится публике, которая стояла уже перед входом в зал. При этом говорилось, что «Арсенал» запросил огромные деньги, и поэтому мы не можем устроить этот концерт. При том, что мы все концерты играли бесплатно после того, как нас стали вызывать на какие-то допросы, якобы в АБХСС, после концерта в онкологическом центре. Сам по себе этот концерт зимой 1974 года был действительно скандальным, поскольку собрал огромное количество московских хиппи, которые устроили давку перед дверью. Была масса нарушений общественного порядка, приехали раковые шейки и людей стали забирать туда. В общем, за этим последовали повестки в какое-то отделение, не то милиции, не то АБХСС, где женщина-следователь вызывала меня и еще некоторых членов ансамбля и допрашивала. Предъявляли нам такое обвинение, что мы занимаемся незаконным зарабатыванием денег. Тогда это каралось и очень сурово. Нельзя было зарабатывать ничего, если ты не находился где-то на службе. Но нам удалось доказать, что мы денег никаких не получали, а ту сумму, которую нам дали, мы истратили на аренду аппаратуры. Но для меня это было очень тревожным знаком. Я понял, что эта женщина-следователь, ее интересовали отнюдь не наши финансовые махинации. Я, кстати, тогда воспользовался случаем и написал во время такого вот свидания с ней, во время этого допроса, объяснительную записку, в которой изложил довольно подробно свои идеи по необходимости создания джаз-рока в Советском Союзе с целью воспитания советской молодежи в духе современного искусства, и чтобы они не слушали иностранные радиостанции, а слушали наши отечественные коллективы. Я с таких марксистских позиций демагогически описал необходимость существования джаза-рока в Советском Союзе. Все это было очень неприятно, очень тревожно. Было еще масса других каких-то вещей, и вот я решил все-таки пойти на этот рискованный шаг и сыграть концерт в Спасо-хаусе в день католического Рождества.

вот концерт начался. Вел его Алексей Баташов, известный полуофициальный тогда еще джазовый критик в Советском Союзе. Перед этим нам предстояло перевести туда аппаратуру, настроить ее. Часть аппаратуры настоящей, американской, нам дали в посольстве. В частности, дали хорошие микрофоны. Основу нашей программы, конечно, составляли арии из оперы «Jesus Christ Superstar», поскольку это было в день Рождества. Но кроме этого, мы исполнили и ряд фирменных пьес из репертуара «Чикаго» и «Кровь, пот и слезы», но и свои собственные произведения. В частности, тогда я начал уже писать такую простую довольно музыку для ансамбля «Арсенал» в новом стиле, инструментальную, без вокала, что и заложило основы будущего «Арсенала», который стал исполнять в дальнейшем только инструментальную музыку. Сейчас прозвучит фрагмент из моей первой пьесы для ансамбля «Арсенал», где я делал как бы пробу пера в этом стиле. Она называется «Элегия».

говорит Радио Свобода. На наших волнах вторая передача из цикла «Импровизация на тему». Концерт в Спасо-хаус. Передачу подготовил и ведет Алексей Козлов.

нашем репертуаре была, конечно, и более сложная музыка. Ведь я пришел в джаз-рок после довольно солидного опыта игры авангардной атональной музыки, довольно непростой. И я ввел несколько таких элементов в программу «Арсенала», несмотря на то, что молодые участники ансамбля не всегда понимали, чего я от них хочу. Эту музыку мы исполнили не на этом концерте, а через 2 года, тоже в Спасо-хаузе, но уже на официальном концерте в честь 200-летия Соединенных Штатов. Но об этом будет речь в следующих передачах. А сейчас мы стали исполнять то, ради чего и собрались здесь американские дипломаты, то есть музыку из оперы «Jesus Christ Superstar». В предыдущей передаче вы слышали, наверное, и арию «Иуды», и арию «Иисуса», и основную арию «Марии» из этой оперы. И вот сейчас я покажу фрагмент записи того времени ансамбля «Арсенал», как мы тогда исполняли еще одну арию «Марии», которая называется «Everything's All Right».

Надо сказать, что я не впервые был уже в Спасо-хаузе и поэтому не испытывал такого страха и волнения, как это было с нашими молодыми участниками «Арсенала». Еще в 1971 году я был приглашен с несколькими нашими джазменами на вечер встречи с Дюком Эллингтоном, который тогда приехал в Советский Союз на гастроли. Позднее я познакомился ближе с послом Соединенных Штатов мистером Уолтером Стесселом, замечательным человеком, который во многом способствовал разрядке напряженности в отношениях между Советским Союзом и Соединенными Штатами, что привело к подписанию Хельсинских соглашений 1976 года, к детанту. Именно ему принадлежала эта идея организовать концерт советского подпольного ансамбля для своих дипломатов. Идея была замечательной, и она удалась. Все дипломаты и гости были очень рады. Прежде всего, они были удивлены тем, что в Советском Союзе исполняют эту музыку. И она была еще и к месту. Вообще, реакция публики была потрясающей. Нас это страшно вдохновило, потому что мы впервые столкнулись вообще с такой аудиторией, с таким пониманием. И мы понимали, что вот это своя аудитория. Для них эта музыка своя, ничего особенного в ней нет, ничего запретного. Это нормальная, здоровая реакция, а не реакция наших людей, которые были лишены всего. И обычно их реакция на наше выступление всегда носила какой-то нездоровый, повышенный какой-то оттенок такой, что вызывало недоверие. А может, мы не так уж хорошо играем, а просто нас любят за то, что мы играем все запрещенное. Вот в данном случае все было естественно. Нас принимали в чистом виде. Мы исполнили все наши отрывки из оперы «Jesus Christ Superstar», закончив, конечно, той самой известной заключительной всеобщей арией.

Говорит Радио Свобода. На наших волнах вторая передача из цикла «Импровизация на тему». Концерт в Спасо-хаус. Передачу подготовил и ведет Алексей Козлов.

0: На этом концерте произошло такое довольно забавное событие, которое было запланировано мной специально для того, чтобы особенно удивить американских дипломатов. Мой сын Сережа, которому тогда было 10 лет, иногда выступал с Арсеналом на наших подпольных концертах. Я, честно говоря, в душе думал, что когда-нибудь он будет сам музыкантом, поскольку он вырос в обстановке джаза, а потом и рок-музыки, слушая это еще в своей колыбельке. У него обнаружился замечательный слух, так что я и не сомневался, что из него может получиться очень хороший музыкант. И я начал с ним этим заниматься. Более того, он довольно прилично уже знал английский язык, и поэтому для него не составило трудным выучить несколько вещей из репертуара «Битлз», «Чикаго» и из оперы «Jesus Christ Superstar», где он подпевал иногда с нами, вызывая умиление наших московских зрителей. Но вот то, что он выступит перед американцами, это было задумано как особый трюк. Дело в том, что на этом концерте зрители не сидели на каких-то стульях, а они как бы полулежали в этом зале на коврах. И вот среди них я разместил своего 10-летнего Сережу, и мы его вызвали специально перед тем, как он должен был спеть с нами один из номеров. Это сделал ведущий этого концерта Алексей Поташов, что и сохранилось на записи.
1: Let me affirm that the best piece of work he made is his son, Sergei, who now has his first performance with well-known jazz rock hit, Spinning Wheel by David Clayton Thomas. This is his first performance again. Сергей Козлов.

и закончился этот концерт в Спасахаузе, который принес нам как большие неприятности, так и большую удачу. Именно благодаря ему мы стали известными и в дальнейшем стали профессионалами. Ну а что касается моего сына Сережи, то он, к сожалению, музыкантом не стал. Но зато он сделался известным кинооператором. И вроде бы неплохим. Он получил 2 ники, снял с Андреем Кончаловским известный фильм «Одиссея», много видеоклипов и, в общем, прославился на своем поприще, о чем я и не жалею. О концерте этом я вспоминаю всегда с большим удовольствием, как о каком-то рискованном и романтическом событии. И особенно было приятно тогда услышать в эфире по «Голосу Америки» из уст самого Уиллиса Конновера свое имя, название ансамбля «Арсенал» и фрагменты записей с этого концерта из Спасахауза.

to the poor. You melted your Mounties, we melted your feelings. The tears of money. В рамках «Поверх барьеров» вы слушали вторую передачу из цикла «Импровизация на тему» «Концерт в Спасо Хаус». Передачу подготовил и вел Алексей Козлов.

0: «Золотой запас свободы». Продолжаем программу. Мемуарно-музыкальный цикл Алексея Козлова «Импровизация на тему». Эфир 18 июня 98 года.
1: Предлагаем вашему вниманию очередную программу из цикла «Импровизация на тему». Ее название сегодня «Концерт в честь 200-летия Соединенных Штатов». Автор и ведущий программы Алексей Козлов.

Сегодня я продолжаю рассказ об ансамбле «Арсенал», о первых годах его профессиональной работы. Весной 76 года нас наконец-то взяли на работу в Калининградскую областную филармонию, и мы начали разъезжать по Советскому Союзу. Правда, нас не пускали работать в Москве. В первые месяцы нашей профессиональной гастрольной работы нам приходилось нелегко. Часто из городов, где мы побывали с концертами, в Министерство культуры РСФСР приходили телеги от работников культуры области с недоумением, почему такую музыку разрешают официально играть от Калининградской областной филармонии. И вот здесь, осенью 76 года, нас пригласили выступить на очень ответственном вечере. Это был торжественный вечер в доме посла Соединенных Штатов в Москве в Спасахаузе в честь 200-летия Соединенных Штатов. На этот раз приглашение последовало не от работников посольства, а от высоких советских чиновников, от заместителя министра культуры СССР. Почему же произошло такое чудо? Дело в том, что летом 76 года, как раз накануне этого торжественного праздника, посол Соединенных Штатов в Советском Союзе Уолтер Стессел покидал Москву, так как срок его пребывания здесь закончился. И он пригласил меня в числе своих друзей, знакомых на прощальный вечер, который он устроил в Спасахаузе. И там я улучил минуту, чтобы поблагодарить его за вот то приглашение на концерт к ним в 1974 году, и хотел сказать ему какие-то теплые слова. И он спросил меня, может ли он как-нибудь помочь мне и моему ансамблю. Я сказал, что вряд ли. Чем больше он будет стараться нам помогать, тем больше наши власти обозлятся, и нам будет еще хуже. Но он сказал, что он, наверное, придумает какой-то способ. И действительно, так оно и произошло. Уезжая, он поручил одной женщине, которая оставалась работать, его секретарь, написать письмо министру культуры СССР, товарищу Демичеву, с просьбой, чтобы на торжественном вечере в честь 200-летия Соединенных Штатов, который состоится уже без него здесь, чтобы на этом вечере играл ансамбль «Арсенал», представляя историю американской музыкальной культуры. Вот такое письмо было отправлено. И в результате этого я получил дома официальное приглашение к заместителю министра культуры, товарищу Дюжеву. Впервые в жизни я попал на прием такого уровня. Я постарался нарядиться в костюм с галстуком, чтобы не быть похожим на хиппи. Товарищ Дюжев разговаривал со мной крайне почтительно, без всякого пренебрежения, и сказал, что они согласны удовлетворить просьбу мистера Стессела, что они доверяют мне и моему ансамблю, они слышали много хорошего о нас, и что я должен по этому поводу встретиться с советником посла по культуре Раймондом Бенсоном, что у меня будет официальное приглашение в американское посольство, где он проживает, чтобы я не беспокоился, что меня будут преследовать, я должен провести с ним официальные переговоры от советской стороны о структуре концерта, который будет дан в честь этого праздника. Более того, я узнал, что на этом концерте будут присутствовать не американские и прочие иностранные дипломаты, а в основном советские чиновники и представители общественности, науки, культуры. То есть все те люди, от кого зависит общественное мнение в нашей стране, а значит и наша профессиональная судьба. Ведь «Арсенал» вместе со мной никогда не собирался куда-то уезжать. И мы хотели как можно скорее выйти из этого подполья, стать официальным коллективом и просто обогатить отечественную культуру новым жанром, который называется джаз-рок. Вести этот концерт пригласили Леонида Переверзева, одного из самых выдающихся наших знатоков джаза американского, моего старого приятеля еще по ранним годам подполья первых джаз-клубов. И вот вместе с ним мы отправились к мистеру Бенсону в американское посольство, чтобы обсудить программу будущего концерта. И вот здесь и возникли проблемы. Сразу же выяснилось, что мистер Бенсон не такой уж большой любитель джаза. Он даже не скрывал этого. У него все время играла классическая музыка в его апартаментах. Потом возникла главная проблема. Он сказал, чтобы мы исполняли
музыку в двух отделениях. В первом отделении традиционный американский джаз, начиная от блюза и диксиленда до хард-бопа. А во втором отделении современную музыку типа рок, джаз-рок и поп. И вот здесь я сказал, что для нас очень важным является исполнить свою музыку, потому что на концерте будут присутствовать в основном советские чиновники, и нам важно показать им, что мы не простые подражатели американской музыки, а что мы самостоятельный коллектив, что мы пишем и исполняем свою музыку. На что Бенсон сказал категорически, что нет, это концерт американской музыки, посвященный истории Америки и так далее. Мы стали настаивать, объясняя ему, что политически это даже очень важно, если мы сыграем свою музыку. И вот здесь я применил демагогический ход. Я сказал, что это произведет впечатление на всех гостей, так как наша музыка, в общем, похожа на американскую, является ее продолжением, что говорит об ее влиятельности, о влиянии вообще американской культуры на развитие мировой культуры. И тут он сломался. И тогда мы решили сделать концерт в трех отделениях. В первом – джазовая музыка. Во втором – музыка арсенала. И в третьем – современная американская музыка, рок и поп.

говорит Радио Свобода. В рамках «Поверх барьеров» вы слушаете очередную программу из цикла «Импровизация на тему». Ее название сегодня – «Концерт в честь 200-летия Соединенных Штатов». Автор и ведущий программы – Алексей Козлов.

Приблизительно так и начался концерт. То, что прозвучало сейчас, это был «Негритянский блюз», который спел Игорь Саульский. Эта запись относится к тому периоду существования «Арсенала», но не к этому концерту, поскольку концерт этот не записывался. И вот после блюза настала очередь «Диксиленда». Но «Арсенал» не мог исполнять «Диксиленд», не было полного набора инструментов. И поэтому, чтобы заполнить эту пустующую нишу, мы пригласили сыграть один номер известный московский «Диксиленд-бэнд» Владислава Грачева. Затем мы исполнили пьесу в стиле свинг, затем в стиле бибоп и хардбоп, после чего сделали небольшой перерыв. И вот потом настало второе отделение, которое предназначалось нашей собственной музыке. Мы исполнили там две моих композиции, и я вставил еще замечательную пьесу «Куявяк», это название польского народного танца, который обработал выдающийся польский джазмен Збигнев Намысловский. Таким образом, мы показали такую российскую и польскую джазовую культуру. Я специально отобрал для второго отделения пьесы непростые, содержащие элементы самых разных культур, от фольклора до авангарда. Мне хотелось бы представить три фрагмента сюиты «Ля бемоль мажор», написанной мной тогда, чтобы у вас сложилось впечатление о том, вот как звучал «Арсенал» тогда для высоких гостей в доме посла.

вы, наверное, уже заметили, во-первых, это уже чисто инструментальная музыка. Но, во-вторых, музыка уже непростая по сравнению с первым репертуаром ансамбля «Арсенал». Здесь и полиметрия, сочетание разных ритмических размеров, и непростые гармонии, и сложные басовые партии. И вообще музыка эта требует высокого профессионализма. И не зря к этому времени в ансамбле «Арсенал» сосредоточились только профессионалы, в основном студенты Московской консерватории Института имени Гнесина. Так мы начали второе отделение, а дальше мы решили показать еще более сложную музыку, которая даже уже не относится чисто к джазу, а скорее где-то находится на грани с современным авангардом.

Но вслед за этой частью началась совсем другая музыка. Это был один из немногих моих экспериментов с русским языком. Я вообще считаю, что джаз и рок надо петь только на английском. Но здесь я сделал исключение. Мне очень понравился текст, который я нашел в поэзии Расула Гамзатова. Это его стихотворение «Молитва» в переводе Иосифа Козловского. В этой части «Сюита ля бемоль мажор» поют Мехрдад Бади и Тамара Кверквелия.

Но в третьем отделении концерта мы, согласно договоренности, исполнили хиты из американской поп-музыки, включив туда, конечно, отрывки из оперы «Jesus Christ Superstar» и песни известных исполнителей.

Говорит Радио Свобода. В рамках «Поверх барьеров» вы слушаете очередную программу из цикла «Импровизация на тему». Ее название сегодня – «Концерт в честь 200-летия Соединенных Штатов». Автор и ведущий программы – Алексей Козлов.

Это пел замечательный солист Арсенала Мехрдад Бади, очень популярный тогда в нашей стране. Он, к сожалению, уже в конце 70-х годов эмигрировал в Англию, где и по сей день прекрасно себя чувствует, не бросил музыку, поет и, насколько я понял, популярен в каких-то кругах в Лондоне. Ну, а концерт этот, в общем, прошел очень успешно для ансамбля «Арсенал». После этого наша официальная карьера укрепилась. Более того, в Министерстве культуры РСФСР появился такой как бы раздел музыки, джаз-рок, появились специальные ставки для джазовых музыкантов. Мы пробили нишу для музыки такого рода, официальную нишу. И это было очень важно тогда. Вслед за нами начали работать многие джазовые коллективы и коллективы, которые стали играть тоже джаз-рок.

0: У нас остается еще немного времени, и я познакомлю вас с фрагментом из передачи «Писатели у микрофона». Парижанин Владимир Максимов с темой «Диссиденты на Западе». Эфир 13 января 80-го года.
1: Говорит Радио Свобода. Писатели у микрофона. Владимир Емельянович Максимов говорит сегодня о той позиции, которую занимают диссиденты, оказавшиеся на Западе, и которую, точнее всего, можно определить словами Владимира Буковского. «Мы не из правого лагеря, мы не из левого лагеря, мы из концлагеря».
2: Я позволю себе подразделить сегодняшнюю тему на отдельные вопросы, в меру своих возможностей и взглядов ответить на них как можно короче и определенней, и ответить не только нашему слушателю, но, может быть, в какой-то степени и самому себе. В историческом смысле современное русское диссидентство, или как его еще у нас называют демократическое движение, коренится в давней традиции нашей отечественной интеллигенции, традиции нравственного сопротивления любым видам насилия и лжи. Этот фундаментальный символ веры заложен в основе лучшей русской литературы и общественной мысли от Пушкина, Гоголя, Толстого, Достоевского до Соловьева, отца Сергея Булгакова, Лосского и Бахтина. Цель нашего диссидентства, на мой взгляд, не в завоевании политической власти, а в изменении нравственной атмосферы внутри общества, которое, разумеется, в случае успеха сможет само по себе привести к изменению его политической структуры. И в этом, по моему убеждению, коренное отличие нашего сопротивления от левой и правой оппозиции на Западе. Недаром Владимир Буковский исчерпывающе определил кредо русского демократического движения. Мы не из левого лагеря, мы не из правого лагеря, мы из концлагеря. Сейчас вокруг нас, вокруг нашей программы, вокруг группы «Континента», например, объединяются те, кто еще совсем недавно с оружием в руках содействовал установлению в своих странах так называемых прогрессивных диктатур. Бывшие вьетнамские и камбоджийские маки, кубинские революционеры, порвавшие с режимом Кастро, недавние маоисты из Китая. Все они теперь разделяют высказанное недавно Александром Солженицыным положение. Чтобы отогнать собак, не зови на помощь волков. Волки съедят сначала собак, а потом возьмутся из-за тебя. Возьмите хотя бы самый последний пример. Все мы сочувствовали борьбе иранской демократии против режима Шаха. Но согласитесь, чем же отличается революционер Хомейни от своего коронованного предшественника, если он начинает и продолжает свою государственную деятельность без судных расстрелов? Если события в Иране будут развиваться в том же направлении, то я беру на себя смелость утверждать, что в течение года-двух и сам Хомейни будет казнен своими недавними приверженцами. Подавляющая же часть нашего демократического движения, если не вся, это дети и внуки тех, кто, к сожалению, своими руками сделал русскую революцию или участвовал затем в Октябрьском перевороте. Поэтому, естественно, наши симпатии на Западе всегда на стороне угнетенных, на стороне трудящихся в их борьбе за человеческие права. В сфере же общественной и политической наблюдается опасная, на мой взгляд, тенденция. Некоторые и зачастую весьма влиятельные круги на Западе склонны использовать восточноевропейских и русских диссидентов в своих узкопартийных эгоистических интересах, тактически эксплуатируя их злободневный потенциал и, что самое печальное, намеренно противопоставляя их друг другу. В связи с этим мне хотелось бы предостеречь наших друзей от лукавого соблазна использовать мучительные проблемы и трагические противоречия современной России во имя собственных партийных или злободневных интересов. К сожалению, на Западе нам часто приходится читать и слышать, как в пылу политической полемики западные интеллектуалы берут на вооружение аргументацию русских писателей и эмигрантов, вырывая из общего контекста их книг и выступлений отдельные места с тем, чтобы только любой ценой опровергнуть своего оппонента. Не говоря уже о том, что подобная практика по меньшей мере неделикатна в отношении изгнанников вообще, Беру на себя смелость утверждать, что это к тому же и не соответствует действительному положению вещей. Нельзя, к примеру, я беру наиболее близкую мне область, литературу, противопоставлять большому прозаику, если хотите, поэту Александру Солженицыну, сатирика и философа Александра Зиновьева, а ему, в свою очередь, романиста Виктора Некрасова и так далее, и тому подобное. У каждого из них своя партитура в том оркестре надежды, который исполняет сегодня вещую симфонию духовного сопротивления в своей стране. Образно говоря, неправомерно противопоставлять дирижера скрипачу, скрипача пианисту, а пианиста всему музыкальному содружеству в целом. Все мы делаем одно дело, каждый по-своему и в меру своих сил и талантов. В заключение мне хотелось бы подчеркнуть, что борьба за права человека может и должна стать борьбой за переустройство современного общества на более справедливых началах. Борьбой, объединяющей все подлинно демократические силы в мире. И русское сопротивление всегда готово к такому взаимодействию со своими западными единомышленниками. Но при одном категорическом условии, что человеческая жизнь, вне зависимости от ее социального содержания, будет высшей ценностью этой борьбы, принципиально не принимающей насилие как средство для достижения своей цели. Ибо любое насилие, какими бы благородными лозунгами оно ни прикрывалось, порождает только насилие, причем еще более всеобъемлющее и гнусное. Мы, участники движения за права человека во всем мире, можем и должны найти принципиально новые пути для достижения своих целей в глобальном масштабе. И нельзя не согласиться с выдающимся французским поэтом, академиком Пьером Эммануэлем, заявившим недавно на страницах газеты «Фигаро». Да, думать вместе, подготовить новую идею политики, сознательное, по ту сторону марксизма во всех областях общественной жизни, культуры и философии. Тогда очень скоро мир увидит, что мавзолей Ленина содержит лишь застывшую мумию, перед которой президенты мира, называемого свободным, смогут воздержаться от ритуальных унижений. Воистину так.
0: Владимир Максимов. Выступление у микрофона «Свободы» 13 января 1980 года. И еще один архивный фрагмент. Год Московской Олимпиады начался с бурных дискуссий о допустимости участия спортсменов в стране-агрессоре. На эту тему в Нью-Йорке размышляет наш спортивный комментатор Евгений Рубин.
3: Для начала хочу процитировать газету «Нью-Йорк Таймс». Премьер-министр Греции Константин Караманлис заявил, что он намерен в ближайшее время сформулировать предложение о том, чтобы Олимпийские игры постоянно проходили в Греции, где они и родились в античные времена, чтобы спасти их от политической и коммерческой эксплуатации. Не знаю, насколько подготовлен советский любитель спорта к такому обороту дела. Может, для него это предложение окажется нежданным. Но над спортивным миром идея найти Олимпиаде постоянную обитель и найти ее именно в Греции витает уже довольно давно. Впрочем, однажды я прочитал об этом коротенькую заметку в газете «Советский спорт». Она занимала не больше полусотни строк, но и в ней нашлось место представить эту затею бессмысленной. А заодно там было сказано, что план сделать игры оседлыми не имеет будущего, уже хотя бы потому, что греки, которым навязывают Олимпиаду, против того, чтобы стать ее постоянными хозяевами. Нет, оказывается, не против. Даже совсем оказывается наоборот. История последних Олимпиад – это не только, и даже, пожалуй, не столько история борьбы, побед и поражений на спортивных аренах, борьбы, видимой всем, сколько история иных, закулисных схваток. Их не видит зритель, но ими пронизана атмосфера Олимпиад. В них втянуты ведущие политические силы. В их пекло брошены несметные деньги. Ну а коли так, есть и невидимые миру победы и поражения. Победы торжествуют сильные и богатые державы, а тем, кто поменьше и победней, уготованы лишь поражения. В частности, денежные и политические страсти лежат в основе борьбы за место проведения каждой из Олимпиад. Вот почему нашлись люди из тех, кого заботит будущее олимпийского движения, которые предложили идею вернуть Греции ее детище. Кстати, Эту идею одобрил в беседе с руководителями Американского олимпийского комитета президент Джимми Картер. Еще раз процитируем греческого премьера Константина Караманлиса. Вот что он пишет по этому поводу. «Олимпийская идея в опасности. Ее грозит разрушить коррупция, порожденная вмешательством политики и коммерции. Более того, это дело становится монополией крупных стран, поскольку громадные расходы, которых требует в наши дни проведения Олимпиад, лишают малые страны возможности требовать для себя высокой чести быть ее хозяевами». «Я верю», — продолжает глава греческого правительства, «что Олимпийские игры можно спасти, лишь определив раз и навсегда место их проведения». Ну, а что может быть естественнее, коли речь идет о таком месте, чем родина игр и их постоянный дом в древности? Да и самой что ни на есть житейской точки зрения, с точки зрения простого здравого смысла, разумно всегда проводить Олимпиаду в одной и той же стране, в одном и том же городе. Власти Монреаля утверждают, что и сегодня они не выплатили долги, которые сделали в связи с последней Олимпиадой. Олимпиада ведь не может быть частой гостьей страны, а тем более города. Значит, ни один город, взявшийся ее проводить, не может рассчитывать на уже построенные стадионы, залы, отели, дороги. Приходится снова и снова идти на колоссальные расходы. И каждые 4 года все строится заново, в том числе и телецентры. Так не проще ли раз в 4-летие модернизировать то, что уже сделано и еще не успело устареть? И чтобы и сооружение новых арен, и усовершенствование старых было делом не одной страны, страны-хозяйки очередных игр, а заботой всех олимпийских стран вместе. Итак, идея возвращения игр в Грецию, возвращения навсегда, насовсем, витает в воздухе уже давно. Но газета «Советский спорт», сообщившая в конце прошлого года, что сами-то греки ее не поддерживают, не уклонилась от истины. Верно, до последнего времени греческие власти помалкивали на эту тему. Почему же заговорили именно теперь, не раньше и не позже? Да потому что именно теперь так остро обсуждает весь мир вопрос о бойкоте Московской Олимпиады. Вопрос, возникший в связи со вторжением советских войск в Афганистан. Да, слова «бойкот Московской Олимпиады» не сходят в эти дни со страниц мировой печати. И сам этот факт, независимо от его политической оценки, свидетельство растущего влияния политики на олимпийское движение.
0: Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Над проектом работает редактор Иван Толстой.
4: Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
5: Преемников никаких не будет. Будут кандидаты на должность, на пост президента Российской Федерации.
6: 13 друзей Путина, не считая Шойгу. Как Путин выстраивает коллективную систему управления, перераспределяя ресурсы и контролируя наместников с помощью силового блока.
5: У нас большой дефицит квалифицированных кадров. Мы это с вами хорошо знаем.
6: Сеньоры и джуны. Как проходит и проходит ли смена поколений российской элиты?
5: Работать надо, а не преемников искать.
7: Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. И начнем сегодня с очевидного. Владимир Путин не вечен. Его 5-й президентский срок тянется к экватору, а президентскими сроками можно жонглировать.